0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендоид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Наша музыка.
1: Un movimiento sensual.
2: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

0: But you're just a boy.
1: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.

про него. Ну, ничего себе. Вот это да. Юра-то не был таким никогда. Где? Как? Что происходит? Ведь на него это так не походит. Что же случилось у нашего Юрия? Все от того, что его любит Юлия!

0: Расскажите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушиваться к интуиции стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Первое радио. Новости.
1: Минувшей ночью был потушен пожар на подземной парковке строительной площадки в Петахтикве. Подробности через несколько секунд. Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 9 августа. В Израиле ровно 7 часов утра. Первый на сегодня выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Пожар на подземной парковке строительной площадки в Петахтикве полностью взят под контроль после нескольких часов тушения. Пожарные прочесывают ТЦ «БИК» для окончательной ликвидации возгорания. Полиция расследует подозрение в том, что пожар на подземной парковке мог стать следствием поджога. Возгорание началось в части подземной парковки, в которой строители хранили пластиковые трубы, в связи с чем горение сопровождалось густым ядовитым дымом. Цели продолжают расследовать гибель старшего сержанта резерва Хареля Бернштока и главного сержанта резерва Тамира Вакнина. Бойцы 55-й десантной бригады погибли при взрыве устройства в деревне Мигдальзун на юге Ливана между Тиром и нашей границей. Еще четверо военнослужащих получили тяжелые ранения. Порталу Вала стало известно, что мощность взрыва, согласно собранным на месте уликам, значительно превышала силу стандартного заряда. В связи с этим к расследованию подключили специалисты ВВС, которые выяснили, что несколько месяцев назад по зданию в радиусе более 100 метров от места инцидента была сброшена авиабомба. Однако эксперты установили, что даже в случае наличия не разорвавшегося боеприпаса зона поражения не могла дойти до обрушившегося здания. Версия детонации старого неразорвавшегося снаряда была принципиально исключена. В рамках расследования рассматривается несколько версий. Командир дивизии Ак-Галиль, бригадный генерал Ювальгес, провел углубленную проверку того, как именно здание зачищалось от взрывных устройств. Согласно первичному расследованию, подразделение вошло в здание после того, как оно было осмотрено, затем вышло из него и продолжило выполнение задач. Когда бойцы снова проходили мимо этого здания, сработало мощное взрывное устройство. В ЦАЛе укрепляется оценка, что это был старый фугас. Команды Северного военного округа подтверждают, что Хизбалла действует в данном районе и пытается бросить вызов ЦАЛю. В связи с этим не исключено, что боевики организации провели манипуляции со старым зарядом, чтобы подорвать его и, в общем, нанести ущерб нашим силам. Мнения в оборонном ведомстве разделились относительно будущего вооруженных бедуинских кланов в секторе Газы, действующих против Хамаса. Согласно сегодняшним отчетам служб безопасности, на пике конфликта эти кланы вели бои с военным крылом Хамаса, нанеся ему тяжелые потери. После объявления прекращения огня они помогают обеспечивать безопасность на израильской зоне Газы, а также участвуют в поиске оружия и террористической инфраструктуры. Деятельность антихамасовских кланов носит закрытый характер, остается в тени, и это к лучшему. Она очень эффективно идет по плану, заявил сегодня источник в структурах безопасности. Однако другие представители ведомства предупреждают о рисках их поддержки в контексте дня после войны, напоминая, что в прошлом лидеры этих кланов были замешаны в криминальной деятельности, с которой боролись как ЦАЛь, так и Хамас. Портал Лувала стало известно, что руководство Совета мира при поддержке США настаивает на полном разоружении бедуинских кланов, базирующихся в трех районах Газы в рамках будущего обустройства анклава. Один из источников в израильских силах безопасности предупредил, что в случае изъятия оружия бедуины сразу вернутся к своему прежнему промыслу контрабанде. Власти Ливана рассматривают возможность отказаться от участия в следующем раунде переговоров с Израилем, который, как ожидается, состоится в сентябре, если правительство нашей страны не предпримет шагов для выполнения требований ливанской стороны полного прекращения огня и прекращения разрушения объектов на юге Ливана. Об этом сообщает новостная служба со ссылкой на ливанское издание «Аль-Модон». По словам источника, близкого к главе ливанской делегации, дата сентябрьских переговоров пока не определена. Пентагон усиливает давление на американские оборонные компании, требуя резко увеличить производство и ускорить поставки вооружений на фоне истощения запасов боеприпасов в ходе войны с Ираном. Как сообщает Washington Post со ссылкой на ранее не публиковавшийся меморандум Министерства обороны США, заместитель главы Пентагона Стив Файнберг потребовал от руководителя оборонных компаний в течение 21 дня представить планы, предусматривающие существенное ускорение поставок и увеличение производственных мощностей для выпуска вооружений, признанных критически важными. Компаниям предложено предоставить максимально быстрые графики выполнения предполагаемых заказов, а также планы инвестиций в предприятия и расширения производства. По данным Washington Post, проблема особенно обострилась из-за расхода ракет в войне с Ираном. Пентагон уже заключает с крупнейшими оборонными компаниями рамочные соглашения о расширении производства, однако многие из них пока не являются полноценными контрактами и зависят от выделения средств Конгресса. И о погоде сегодня. Я напоминаю, сегодня воскресенье, 9 августа. Температура немного повысится и будет незначительно выше обычной для этого времени года. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 31, в Бер-Шеве 35. В понедельник и вторник ожидается дополнительное повышение температуры. В среду, четверг, пятницу, субботу жара будет немножко спадать, но будет все равно очень жарко. А в субботу ожидаются какие-то кратковременные дожди. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного и сегодняшнего рабочего дня, ну и замечательной, разумеется, недели.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Бруно Марс говорит, что я что-то должен. Запомните, ребята, мы никому ничего не должны, кроме хорошего настроения по утрам. 7 часов 9 минут утра, 9 августа 26 года. Вы слушаете прогрев-шоу на Первом радио в студии Крис Кипнис.
1: Вот видишь, ты сказал «кроме». Значит, получается, да, значит, должны. Мы должны их поднимать, мы должны их будить и мягенько, с хорошим настроением проводить до работы. Серега, а некоторых, да, дома.
0: Как говорится в анекдоте, Серега, проснись ты.
2: А я не спал.
1: Так, Лен Семенова в этой студии.
3: Да, доброго утра всем. Ты не сказал, но мы все прекрасно поняли. Андрей Ежов.
1: И лучше бы не понимали.
0: Я не знаю. Кто-то, слушайте, мы жестче шутили, поэтому ладно, друзья. С утра пораньше-то надо человека
1: за
0: пробудить.
1: За себя говори.
0: Да.
3: Ребят, как прошли выходные? Все нормально?
1: Ой, у меня просто бомбический вопрос, зачем я так их провела?
0: Зачем ты провела их бомбически?
1: Да. Ну, я успела все и погулять, и сделать генеральнейшую юшечную уборку.
0: То есть и юшку сварила, и как бы...
1: Не, ничего не варила, именно уборку.
0: И как, то есть, слушай, генеральная уборка, что ты подразумеваешь под генеральной уборкой? Имеется в виду, что вообще
1: всё? Смотри, да, вымыть окна везде.
0: Обалдеть.
1: А двери везде.
3: Серьёзно?
1: Да.
3: Героическая
1: душевые все кабины. Все прям вот, да.
3: Ты, я тебе говорю, героическая
1: пыль там
3: женщина.
1: Даже, где она такая, говорит, да я же лежу, никого не трогаю, меня же не видно.
3: То есть, получается, ты свой нос засунула в каждый уголок своей квартиры?
1: Да.
3: Обалдеть.
1: Вопрос.
3: Зачем?
1: Да.
0: Подожди, нет, эффект-то есть, она же сказала, что провела их бомбически.
1: Бомбически.
0: Значит, эффект это возымело, значит, все не зря. Получается, что даже вот подобный труд облагораживает Кристину в эти выходные.
1: Мои мышцы облагородил.
3: Ребята, вот у кого были бомбические выходные, так это у меня. Знаете почему? Потому что я занималась ничего не деланием.
1: Какая-то неприятная.
3: Вот вообще. Не, ну понятное дело там.
0: Чувствуешь, Кристин?
3: Стирку в машинку загрузила, но машинка же сама стирает. Ну что там вот это вот повесить?
1: Да, кстати, теперь же не предъявишь. Я сама все стираю. Я сама все мою.
0: У моей жены это прекрасно получается.
1: Пылесос, да?
0: Да.
3: А, да, так.
1: Ну, а давай так,
3: не
1: смотри.
3: Не пали контору, Андрей.
1: А ну. Перед тем, как посудомоечную машинку загрузить, значит, вот эту всю посуду, смыть надо? Надо.
3: Согласна.
1: Потом достать надо? Надо.
0: Подумать.
1: По полочкам расставить надо?
3: Надо.
1: И все, ты уже устала?
0: Конечно.
1: Мы же много работаем, ну.
0: Друзья, зато живем дольше, что и прекрасно.
1: Ну, да.
3: Это я вчера, слушайте, я вчера прочитала рассказ, ну, так и точнее не рассказ, а...
1: Еще и книги ты вчера читала?
3: Нет, это в интернете вот этот пост, где мужчина говорил о том, что дорогие дамы, я ищу вот брак, да, то есть женщину для серьезных отношений. Жить ты будешь у себя, я тебя не буду ограничивать, но два раза в неделю или три ты будешь приезжать ко мне, стирать, убирать, создавать уют. Может быть, пару раз в неделю оставаться у меня вот на ночь. Да, может быть. И... типа, а все остальное время, типа, ты свободна.
0: Ему дешевле завести уборщицу и, простите, эскортницу.
3: Но... А девочки там между... Ну, они как эскортницу. На него, как на это...
1: Вот.
3: Они как наехали на него.
1: Хотела...
3: Слышь, парень, чего?
1: Вот я хотела спросить. Я такие моменты, вот, когда натыкаюсь, вернее, да, на какие-то такие статейки, назовем их так, я потом обожаю читать комментарии.
3: Я тоже комментарии
1: просто
3: прочитала, это бомба.
1: Люди, кто вы? Отзовитесь, вы просто... Просто чудесные.
3: Не, самое интересное, что...
0: Святая простота.
3: Слышишь, парень, а вот окей, я тебя буду вот там обслуживать во всех этих... А ты мне что?
1: Он говорит, Лена!
3: Он говорит, ну ты же будешь замужем за состоятельным человеком.
1: Это во-первых. Во-вторых,
3: для мужчины.
1: Даже иногда он будет ей позволять оставаться у себя дома.
3: Это просто...
1: Надо брать.
3: Надо брать.
1: Андрюша, что скажешь?
0: Что скажу? Я в выходные работал, вот что я скажу.
1: А, ну ты молодец.
0: Доброе утро, прогревщики. Нам пишет Марк. Выходные дни должны пройти так, чтобы было приятно вспомнить, но стыдно рассказать.
3: Ой, ну...
0: Цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Честно. А мне не стыдно.
3: Ну, как?
1: А мне не стыдно.
0: Мне вообще не стыдно.
1: Мне вообще никогда
0: практически... Мне больше жалко.
1: Мне никогда практически вообще не бывает стыдно, потому что те ситуации, которые... Где можно было бы уже, как говорится, сгореть от стыда... Ребята, я уже сгорела.
3: Я вам хочу сказать...
1: Паленая девочка.
3: Я вам хочу сказать, что выходных, сколько бы ты там не отдыхал, что бы ты ни делал, их все равно всегда мало. Это однозначно. Но немало у нас музыки в эфире Первого радио. У нас же все-таки музыкальное
0: радио. Совершенно верно. Прекрасная далеко на Первом.
3: Давайте будем слушать.

0: Прогрев шоу. На первом.
1: А праздники близко. Может, у этого прекрасное далеко, а у нас прекрасное близко.
2: Пожалуйста, вот Лена говорила, там что-то она там читала, все такое. Вот, пожалуйста, день книголюбов.
3: А, ну.
1: Это фамилия?
2: Да.
1: А.
3: Книголюбов — это фамилия? Слушай, вот интересно.
2: Петр Книголюбов.
4: Владислав Михайлович Книголюбов.
3: А еще сегодня день воздушных поцелуев. Вот представляете, вот, Крис, едешь ты, да, вот по дороге в своей машине, вдруг становишься на этом, на светофоре, рядом подъезжает другая машина, и ты водитель так...
1: Да, а он тебя подрезает.
3: Он тебя подрезает, а рядом сидит его дама сердца, например.
2: Так и ей тоже. Всем поцелуев хватит воздушных. Вот честно скажу, вот есть всякие флешмобы, мобы, когда там идея там, давай обнимемся там, или еще, ну, вот всякие вот такие
1: на
2: вот
1: дороге
2: приколы.
1: Прям, я понял, что здесь пробки.
2: Не, ну не на дороге, но вот в целом. Или там, вот, там поцелуйчики. Вот лучше воздушные. Как говорится, знаешь, бесконтактный бой.
3: Слушайте, бесконтактный бой, ну это да, серьезно.
1: Здесь, девочки, я в замешательстве. Пожалуйста, рассудите.
2: Давай.
1: День квасного патриота или день квасного патриота?
2: Квасного.
1: Квасно.
3: Квасный патриот.
1: Самый квасный. Вообще, любите квас?
2: Да.
1: Они даже не думали, понимаете?
2: Ну правда, правда,
3: люблю.
2: Не,
3: ну а чё?
1: Не, ну супер.
2: Пожалуйста, а в Японии день объятий.
3: Ну вот тебе вот, видишь,
2: что такое, а?
3: Почему?
1: Квасных.
2: Классно.
3: А вот в Южноафриканской республике женский день.
2: Да что? А в Бразилии там день отца. Позвоните своим папам.
3: А в США день рисового пудинга, день польки, день рукопожатия.
2: Пожалуйста.
3: Что там еще есть в США?
2: Сейчас, я ищу.
1: А
2: я
1: вы заметили?
2: День духа 45... А, не
1: что?
2: Надо.
1: Слушайте, девочки, я хотел на секундочку вернуться к Дню отца.
2: Давай.
1: Вот смотрите, день матери или там международный женский день. Все помнят, все знают, и все там требуют подарки и так далее. Этому посвящено огромное количество времени, ресурсов и денег.
2: Да.
1: Но! Про день отца почему помнит только моя мама?
3: Слушай, есть международный мужской день.
2: Мы
3: и он, между прочим, сейчас уже набирает обороты.
2: В ноябре, наверное, 11-го, по-моему, ноября.
3: 19-го.
2: А, или 19-го.
3: И, я хочу сказать, что
1: обороты
3: если...
1: старого запорожца? Что...
3: Нет, я имею в виду, что вот последние где-то лет, может быть, 7-8, где-то так.
2: Давай 10 округлим.
3: Окей, хорошо, 10. Мужчины уже вот реально стали говорить, блин, вот серьезно, мужской день где? Женский-то есть? Есть международный женский, а тут на тебе, пожалуйста.
2: Ну,
3: вот,
2: смотри,
3: вот.
2: Раньше же как, вот негласное было 23 февраля, и мы все знаем, что это совершенно другое, но как бы начали приравнивать. И поэтому я считаю, что очень хорошо, что мы от этого уходим.
3: Да, да, да.
2: И, пожалуйста, в ноябре отмечайте, как хотите.
3: Да, вот абсолютно смотрите, точно. И требуйте свои подарки, носки, пену для бритья, там, что у нас там еще.
2: Да завались у нас этого.
1: Я очень надеялся, что она продолжит это слово.
2: А вот смотрите, 167 лет как, вот 9 августа 1850 в 1959 году в США запатентован эскалатор.
1: Да,
2: или, как
1: что?
2: Многие говорят, эскаватор.
3: Экскалатор.
2: Да. Слушай, а еще, прости, пожалуйста, вот еще, просто ну, такая дата, 853 годика, как.
3: Так.
2: Значит, тоже 9 августа в 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.
1: Пизанской.
3: Слушай, насколько я знаю, вот, по-моему, в 90-е, что ли, вот 20-го столетия, эту башню пытались как-то вот ее стабилизировать.
2: Да, было дело.
3: Но как бы и нет, там
2: не
3: почва...
2: Не вышла.
3: Не то, что не вышла, а ее просто сейчас укрепили, и она вот стоит. Правда, отклоняется она где-то на полтора метра, все это дело, но говорят, что там безопасно и все такое прочее.

0: Так, вторая. За свою карьеру она завоевала 7 премий Грэмми, 22 награды American Music Awards и 31 премию Billboard Music Awards.
1: Ничего себе.
0: Дальше. Ее вокальный диапазон составляет около 5 октав, а техника переключения между грудным и головным регистром считается
1: не
0: эталонной.
1: Знаю.
2: Твоя территория.
1: Не знаю.
3: Это Лена.
2: Это Лена?
1: Абсолютно. Я не знаю.
2: Ладно, давай уже.
0: Интересно, угадайте вы по первым ноткам?
1: Ну, давай уже не томи.
0: Друзья, ну конечно же, это несравненная Уитни Хьюстон, у которой сегодня день рождения.
2: Я бы не подумала сначала.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
6: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
7: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
9: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
8: Яна Романова.
10: Первому радио 25 лет.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Гороскоп, друзья, что ж там нам напели звезды, если они вообще петь умеют?
2: Ты знаешь, что они умеют и иногда такое поют, что, знаешь, такое ощущение, что это не звезды, а какие-то акины сидели, что вижу, то пою, понимаешь?
1: Ты знаешь, ты с такой уверенностью это говоришь, во-первых, спорить с тобой не получается, а во-вторых, ощущение, что ты у них экзамен по вокалу принимала.
3: И правильно делала.
1: Так сидела, мил моя.
2: И что я сделала неверно? Скажи, где я не права?
4: Нептунчик мой дорогой, кто так белькал-то поет?
2: Короче, если говорить обо всех знаках зодиака, то звезды вещают, что сегодня день, когда торопиться с принятием важных решений не стоит. И уж тем более не стоит спешить притворять в жизнь внезапно принятое решение. Какой бы блестящей и гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, и насколько бы ни чесались руки сразу же ее осуществить. Самым разумным сегодня будет подождать хотя бы до завтра. Ну, нормально так.
3: До завтра.
2: Да. До завтра. Что-то там слов не говори. Так вот, сегодня звезды говорят, эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика, и ошибки эти могут оказаться с размахом.
3: Фаталити, хотелось бы сказать,
2: да? Да.
3: Так, Овны, у вас сегодня внезапно появится желание все переиграть. Начните с малого, смените маршрут, я бы сказала даже, отмените встречу или формат отдыха смените, если прежний план уже раздражает, да. И не несите резкость домой. Почему? Близким нужен не ваш напор, а спокойное участие. До свидуси.
1: Вообще, есть смысл писать для Овнов, дорогие звезды? По-моему, вы пишете, вот специально стараетесь, что-то к вам какое-то наитие приходит, дорогие Нептуны и Ураны, а сидит Крис Кипнис, которая такая, нет, дорогой мой, все будет по-другому.
3: Да.
1: Да. Типичный Овен.
2: Первая же была эта, как ее, фраза, да, что внезапно появится желание все переиграть. Вот тебе, пожалуйста. А? Овен противоречивый.
1: У вас каждый день это.
2: Но, тем не менее, Овен очень прямолинейный. Поэтому,
3: да,
2: что вижу, то пою. Вот прямо как Ин.
1: Тельцы, день может показать, что отдых не обязан быть дорогим, красивым или идеально продуманным. Конечно, 9 число еще по кредитке не списалось. Вас может увлечь спонтанная идея, но не превращайте ее в цепочку лишних трат. Для общения выбирайте людей, рядом с которыми не нужно держать лицо.
2: Близнецы, день будет быстрым, ярким и немножко непредсказуемым. Используйте его для короткой поездки, прогулки, встречи или дела, которое давно хотелось попробовать без долгой подготовки.
1: Так.
2: Вечеру темп, конечно, лучше сбавить, иначе усталость испортит даже хороший финал замечательного дня. То есть получается, что у близнецов сегодня замечательный день будет.
1: Ну, все как
3: получается.
1: Обычно.
3: А вот у раков, уху-ху. Сегодня, раки, вам лучше не лезть в каждый разговор и не пытаться объяснить всем свое настроение.
2: Пускай сами понимают.
3: Да, пусть часть планов пройдет без вашего контроля, так станет легче дышать. И отнеситесь к себе бережно. Не стоит брать на себя чужую суету.
1: Ну вообще суету
3: никак.
1: Суету
3: хочу.
1: Суеты! Суеты хочу!
2: Левы!
1: Мы по всей медиатеке, да, сегодня пойдемся?
2: Да.
1: Левы, день может принести вам приглашение.
2: Так, стоп.
1: Знакомство.
2: Точка.
1: Или идею.
2: Так.
1: Вообще, эти три слова для львов звучат как угроза, которая оживит настроение. Соглашайтесь на легкий формат, где не нужно быть главным героем вечера.
2: То есть, типа, побудьте в тени, львы.
1: И не требуйте от близких восторга. Общайтесь без софитов и ожиданий.
2: Это вот без этого вот короны на голове. Я же тебе говорю, сегодня львам нужно немножко притяниться, но я думаю, что это вряд ли. Девы, вам сегодня придется выйти из режима постоянной полезности. Попробуйте сделать что-то не по плану. Короткая поездка, новая локация или встреча без строгого расписания вполне подойдут.
1: А если меня пошлют в далекое путешествие, это тоже?
3: Не критикуйте.
2: Привези магнитик оттуда, если тебя пошлют.
3: Нет, там смотри, там не
1: критикуйте. Лен.
2: Не критикуйте чужой способ отдыхать и работать. Дайте себе право просто ничего не улучшать.
1: Ну, наконец-то, удев что-то годное.
2: Улучшайзинг сегодня нет.
1: Я готов.
3: А вот
2: молодец.
3: Весы оправдывают свое вот это вот туда-сюда, туда-сюда.
2: В смысле?
3: А что? Вот смотри, сегодняшний день принесет ощущение легкости, флирта или красивой случайности.
2: Так.
3: Не превращайте приятный момент в анализ того, что он значит для будущего. Вы будете несколько более чувствительны, нежели обычно, поэтому не обсуждайте отношения на голодный желудок и в устах. усталости. Вот как хотите, серьезно? Так и понимаете.
2: Слушай, не обсуждайте отношения на голодный желудок или усталость. Хотя, слушайте, вот говорят, что вот все вот эти всякие разные там бизнес-встречи, почему, собственно, проходят там в ресторанах, на фуршетах и все такое прочее? Да потому что люди едят, у них задействуются центры удовольствия.
3: Да.
2: И, соответственно,
3: и понятно, вот, пожалуйста, вам моя визиточка.
2: Вот.
1: А вы понимаете, что в целом, получается, звезды — это бабушки. Они такие, покушай. Покушай.
3: Вот. Теперь не удивляйся, Андрюша, почему у тебя постоянно что-то работает над собой или молчи. Ты на них вечно наезжаешь.
1: Вот он и распутан клубок, скорпионы. Звезды рекомендуют вынырнуть из привычной глубины в более живой и подвижный ритм. Попробуйте не копать мотивы людей и просто посмотреть, куда ведет ситуация. И следак какой-нибудь сидит в мечтаре такой, ладно. Берегите личные границы. Не всякая семейная тема должна разбираться до конца именно сейчас.
2: Может быть, в этом что-то и есть. Стрельцы. День принесет сразу несколько вариантов общения. И не выбирайте самый шумный только потому, что он выглядит интереснее. Лучше сделать день теплее и медленнее. Вот. А разговоры лучше вести с тем, кто не требует от вас постоянного веселья. Наконец-то, вот, чтобы побыть рядом с человеком, с которым не надо держать лицо. У кого-то там это было вот тоже где-то.
1: Внимание, триггерная фраза. Жизни. Стрельцы опять не работают.
3: Козероги. Сегодняшний день может показать, что порядок не всегда начинается со списка дел. Сегодня можно начать менять привычки. Звезды в этом деле на вашей стороне, козероги. И не берите на себя роль ответственного за всех. Близкие справятся, даже если вы немного отпустите контроль, между прочим. Попробуйте, вам понравится.
2: Делегируйте, это очень круто.
3: Да просто никуда ничего никого не контролируйте.
1: Водолеи, вас сегодня ждет неожиданный поворот в планах, творчестве или личной симпатии. Не объясняйте заранее каждое свое желание. Иногда достаточно попробовать новый формат и посмотреть на ощущения. А вечером лучше остаться ближе к дому или к человеку, рядом с которым может быть странным без защиты. Можно быть странным без защиты.
2: Ну и рыбы. День обещает быть переменчивым. Сначала много сигналов, потом желание спрятаться в тишину. Не соглашайтесь на все приглашения сразу, даже если каждое кажется милым. Берегите нервы. Не забывайте отдыхать и восстанавливаться.

0: сердце опустится. Знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
2: Реклама.
3: Ля Кок.
2: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
3: Ля Кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Center Car Azur.
8: Терех Ашива 9.
2: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ребят, вот праздники мы все перечислили, все обсудили, все прокомментировали, но забыли самое важное и актуальное, из-за которого, ну, скажем так, из-за этого многие семьи распались. Или наоборот...
2: Чего? Хорошо начала.
1: Подожди. Или наоборот, как бы, знаешь, так вот больше сплотились и стали крепче.
3: Ты про утренний эфир?
1: Нет. Смотрите, сегодня 70 лет, как отмечают потрясающие люди, без которых мы, ну... не видели бы той красоты, которую могли бы вы увидеть. Но есть, и да, секундочку, но есть и определенные косяки. Короче говоря, сегодня день строителя. Вот к чему я это все. То есть ремонт и всему этому подобное. И что мы сегодня хотим обсудить? Вспомнить, обсудить, посмеяться, узнать, услышать ваши истории, которые вы нам будете писать на WhatsApp 054-20-70-800. Всякие, ну скажем так, нелепые находки, например, после ремонта.
4: Строительные косяки?
1: Да!
4: Что вы обнаружили после того, как приняли работу и ремонт вообще закончился?
1: Как говорят у нас
2: или
1: в Израиле,
2: промежуточном этапе каком-нибудь?
1: Как говорят у нас в Израиле, бидюк.
4: Хорошо. Слушайте, вот я, например, вот меня поразило именно вот здесь, в израильских квартирах, да, что выключатель света, извините, в ванной туалете где-нибудь на кухне.
1: Вот, сейчас продолжаю твою тему. Короче, значит, у соседей я это увидела. Значит, их квартира расположена возле лифта. И получается, и вот этот вот выключатель света в коридоре, ну, в общем коридоре, тоже как бы возле лифта. И теперь, внимание, выключатель, регулятор вот этого света рядом с их дверью, а звонок к ним в квартиру рядом с лифтом.
2: Удобно. А что тебя смущает?
1: Ты прикинь, сколько раз люди выходят, чтобы включить свет, и звонят
4: им. Звонят в квартиру,
1: им.
4: Да.
1: Ты понял расположение?
2: Я понял. Я не понял разводки, которые они делали.
1: Я вообще логику здесь у меня просто отсутствует.
2: Вот.
1: А я сейчас расскажу свою историю. Значит, заезжаю я в новую квартиру после ремонта. Никто в ней не жил, все классно. И что-то трисы, короче, не работают. И так, и сяк, и так, и сяк. В итоге вызываем такие: ребят, алло, а что происходит? Или как у нас говорят, а макара. И в итоге они вскрывают вот этот вот, ну как это сказать?
4: Короб этот.
1: Короб, да. И там обнаруживают, что трисы не работали, потому что там вот такенный километровый пенопласт забыли строители. Вот так вот.
2: Просто забыли.
1: Забыли. Знаешь, когда они такие... Упс, I did it again.
2: Мне что еще нравится? У меня жена профархитектор и дизайнер. И вот по ней видно вот эта мархишная старая школа. Она приходит, длиннющие ноги приходят такая, и начинает всех строить вокруг. Она мне не нужно разбираться в ремонте вообще. И я, когда у нас был ремонт в квартире, я заходил с очень таким важным, величавым видом. Там вокруг меня: здравствуйте, я, значит...
1: Иди сюда!
2: Да, я тебе покажу, как плитка положил. Значит, я захожу... И с умным видом такой: ну мне все нравится. А Даша попросила, благо, сними это на видео. Я снял это на видео. Выезжаю уже выехал из квартиры. Все, подтвердил работу, сказал: все супер, отлично. Жена звонит: быстро вернулся обратно. Ты видел, что они сделали? Это как твои обгрызанные ногти, ну-ка быстрее возвращайся. Короче, а я потом реально начал всматриваться, а там просто плитка, как будто ее кусали, чтобы наклеить.
1: Вот, кстати.
2: А я принял работу, мне все нравится.
1: Я тоже вот поражаюсь, как они измеряют. То есть, ну, как бы, даже не нужно обладать каким-то вот этим глазомером идеальным, но ты видишь, что неровненько, потолки неровненько, потом вешаешь шторы, и почему она кривенько?
2: Мне кажется, они слово «на глаз» воспринимают впрямую.
1: Кстати, возможно. Не, а мне кажется, так, да и так
2: глаз.
1: Нормально, чё?
4: Слушайте, мы вот с сыном ходили смотреть всякие разные варианты, ну, покупать квартиру, да, вот, и вот в одну квартиру, значит, приходим, и нам вот прям рассказывают, что вот здесь, вот это все хорошо, вот здесь вот нормально. Мы, значит, заходим на кухню, а там фартук, вот, ну да, фартук лежит. Но вот эти вот плиточки, такое ощущение, что из разных коллекций просто. Да, они просто они по цвету подходят.
3: Ну все.
4: Но вот как такое ощущение, что вот оттуда плиточку просто и туда другую.
1: А что не так-то? Я художник, я так вижу.
2: Вообще мы привыкли гнать на какой-то старый ремонт, типа советского ремонта, когда вот эти вот ковры на стенах и так далее, старые обои.
4: Ковры, ты не гони на ковры, потому
2: под
4: что именно вот этими коврами закрывали всякие разные непотребности.
1: И не только, еще и звукоизоляция, потому что в одной квартире жили 4 поколения.
4: А то, что вот эти вот ковры, это такие пылесборники, что просто...
1: Так это уже другой вариант.
2: Я про что хотел сказать. Мы как-то здесь смотрели квартиру, когда только приехали в Израиль. Знаете, что я увидел?
4: Что ты увидел?
2: В одной квартире.
1: Что?
2: Линолеум на стене.
1: На стене?
2: На стене.
1: Если
2: его просто приклеили как акцентную стену, знаешь, попытались в дизайн.
4: А я? Может быть, прости, пожалуйста, может быть, они решили... А там, может быть, линолеум был такой, типа, под деревом?
2: Нет, классический, уродский. Ребят,
1: это из серии «надо как-то выделяться из толпы». Я думаю, что с такими мыслями. А я тут недавно тоже, когда мы искали квартиру, значит, всякие варианты смотрели, и я теперь думаю, что это было как бы типа ужас, а теперь как бы как, ну это дизайн такой. Короче,
2: видение.
1: Вот эти красные трубы посередине комнаты.
4: Обалдеть.
1: Их ничем не закрыть. Ну ничем. Они красные, они орут, они отвратительные, они некрасивые, и это не лофт. Это квартира.
2: То есть хотя бы лофтом можно было бы
1: обсуждать.
4: Я в одной квартире видела везде вот сделан идеальнейший ремонт. Стены выведены прям вот чуть ли не под уголок. И все. Все в такой красивый сливочный цвет. Но в салоне стена одна, на которой висит телевизор, кроваво-красного цвета.
1: Жёстко.
4: Я думала, ты другое слово скажешь.
1: И я это хотела.
4: Реально,
1: да,
4: и это
1: меня
4: вот реально жестко, понимаешь? Я думаю, ну как? Как людям пришло в голову такое?
1: Но знаете, мое еще одно наблюдение.
2: Так.
1: Яркие цвета уходят. Ребят, вспомните вот даже вот просто вот и все эти обои, которые были, хотя обои сейчас возвращаются в моду, да, вот в дизайн. Но раньше, да...
2: И яркость тоже.
1: Вот яркость наоборот уходит.
4: Акцентные цвета. Это вот, знаешь, акцентные цвета сейчас...
1: Нет,
4: это вот лампа.
1: Это есть. Я имею в виду про общее вот это вот все видение. Вспомните, какие раньше были, там даже, ну, я сейчас немножко уйду от темы, там машины, да, ярко-зеленые, голубые, красные, желтые. Сейчас, ну...
4: Серые, белые, черные.
1: То же самое с дизайном.
4: Абсолютно точно. Ребят, дорогие, пишите. Пишите о том, что вот вы увидели после ремонта, что обнаружили после того, как приняли, или во время того, как делали ремонт. У вас там, я не знаю, может быть, есть какие-то истории, да, у ваших соседей. Просто сегодня в некоторых странах отмечается День строителя, поэтому обсуждаем сегодня строительные косяки после или во время ремонта. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
2: Ну, а мы...
1: Лен Семенова,
4: Андрей Ежов.
1: Час полетел!
4: Уже вернемся в следующем часе. Оставайтесь!

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
14: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
15: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
16: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Голоса первого радио.
2: Эли Швидлер, спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на двух олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
3: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить. Значит, у нас 16 лет свадьбы. Знакомство. Надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват. Виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
2: Эли Швидлер.
1: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
4: Циалю передана лишь одна лазерная установка системы «Орейтан». Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Лишь одна лазерная система противоракетной обороны «Орейтан», разработанная концерном «Рафаэль», передана до настоящего времени ЦАЛю, но и та до сих пор не является полностью готовой к боевому применению. Об этом сегодня сообщают Вайнет со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере безопасности. В разработку системы инвестированы миллиарды шекелей, однако, несмотря на передачу ЦАЛю первой установки в конце 2025 года, других поставок не осуществлялось и не было никакой информации, что именно стало причиной задержки во внедрении системы. Руководство «Рафаэль» объяснило, что перед эксплуатацией система должна пройти доводку, однако еще 4 месяца назад глава совета директоров концерна Юваль Штайнец сказал в интервью, что по его оценке речь идет о нескольких днях. Несмотря на задержки во внедрении «Орейтан», «Рафаэль» продолжает работать над лазерными системами, считая их одним из ключевых направлений развития противоракетной обороны. Пожар на подземной парковке строительной площадки в Петахтикве полностью ночью был взят под контроль после нескольких часов тушения. Пожарные прочесывают ТЦБИ для окончательной ликвидации возгорания. Полиция расследует подозрения о том, что пожар на подземной парковке строящегося торгового центра БИК мог стать следствием поджога. Возгорание началось в части подземной парковки, в которой строители хранили пластиковые трубы, в связи с чем горение сопровождалось густым ядовитым дымом. ЦАЛи продолжают расследовать гибель старшего сержанта резерва Хареля Бернштока и главного сержанта резерва Тамира Вакнина. Бойцы 285-го батальона 55-й десантной бригады погибли при взрыве устройства в деревне Магдальзум на юге Ливана. Между тиром и израильской границей еще четверо военнослужащих получили тяжелые ранения. Ну и пока у армии нет ответа на вопрос, почему случился столь мощный взрыв. И сейчас специалисты различных ведомств углубленно изучают собранные на месте улики. В оборонном ведомстве Израиля разделились мнения относительно будущего вооруженных бедуинских кланов в секторе Газы, действующих против Хамаса. Согласно сегодняшним отчетам служб безопасности, на пике конфликта эти кланы вели бои с военным крылом Хамаса, нанеся ему тяжелые потери. После объявления прекращения огня они помогают обеспечивать безопасность ЦАЛю, а также участвуют в поиске оружия и террористической инфраструктуры. Деятельность антихамасовских кланов носит закрытый характер, остается в тени. Это к лучшему, она очень эффективна и идет по плану, заявил источник в структурах безопасности. Ну и порталу Вала стало известно, что руководство Совета мира при поддержке США настаивает на полном разоружении этих кланов. Один из источников ЦАЛи предупредил, что в случае изъятия оружия бедуины сразу вернутся к своему прежнему занятию – контрабанде. При этом вариант их эвакуации на территорию Израиля сейчас вообще не рассматривается, несмотря на тесное ежедневное взаимодействие с ЦАЛем и представителями США. Министерство иностранных дел Израиля выпустило рекомендации для граждан, находящихся в Греции, в связи с запланированными на ближайшее время демонстрациями и митингами в нескольких городах, в том числе Афинах и Салониках. Израильтянам рекомендуется избегать районов проведения митингов и мест массового скопления людей, не демонстрировать открыто израильскую еврейскую символику и проявлять повышенную осторожность в общественных местах. МИД Израиля также советует не публиковать в социальных сетях информацию о своем местонахождении в системе реального времени, ну, потому что это довольно опасно. Власти Британской Колумбии, это Канада, объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара, площадь которого за минувшую ночь увеличилась почти вдвое, до 9,5 тысячи гектаров. В регионе проводится масштабная эвакуация, затронувшая более 20 тысяч человек, включая жителей двух небольших городов. Премьер провинции Дэвид Эбби сравнил интенсивность распространения огня со взрывом бомбы, который уже привел к уничтожению домов и блокированию людей в опасных зонах. Пожар бушует в крупном винодельческом регионе страны, и местные власти призывают готовиться к худшему, пока продолжается борьба с огнем. И о погоде сегодня. Я напоминаю, сегодня воскресенье, 9 августа. Температура немного повысится, будет выше обычных для этого времени года. Так, незначительно, но неприятно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35. Завтра, то есть понедельник и вторник, ожидается дальнейшее повышение температуры. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Rehab говорит all night, всю ночь, друзья, вы спали, а сейчас прогрев шоу на первом радио 89.1 FM, и пора вставать. Алло, доброе утро, друзья, 8 часов 7 минут утра, чего спим, 9 августа 26 года, сейчас почти лето закончится, вот-вот и лето закончится.
1: Вот и лето прошло,
0: тан-та-ра-ра-ра,
1: словно и не бывало,
0: тан-та-ра-ра-ра.
1: Но судя по тому, что мы живем все-таки в Израиле, у нас лето, я думаю, что будет до ноября как минимум. Да, абсолютно точно.
0: Кто это сказал? Лена Семенова это сказала.
1: Да, доброго утра всем. Кристина Кипнец здесь же у нас.
2: А у меня продолжает эта песня играть. Здрасте. Андрей Ежов в этой студии тоже где-то подпевал когда-то.
1: Так, ребят, мы сегодня обсуждаем... Вообще...
2: Что мы сегодня обсуждаем?
1: Да, мы сегодня обсуждаем строительные косяки после ремонта или во время ремонта, которые вы обнаружили, там, я не знаю, или ваши друзья обнаружили. Пишите, кстати, ваши истории на наш WhatsApp 054-2070-800. На что нам нужно вообще обратить внимание? Ну, так просто чисто на всякий случай, из вашего опыта.
0: Девочки, я вам сейчас скажу то, что сейчас присутствует, оказывается, на мое удивление, во многих израильских квартирах,
1: это
0: особенно
1: что?
0: В старом фонде... Но это из Советского Союза. Прям.
1: Что?
0: Внимание, бахрома.
1: Та-дам. В смысле бахрома? Где?
0: Бахрома.
1: Где?
2: Везде.
0: Я был в нескольких квартирах в Израиле в старом фонде.
1: В старом фонде, подожди, ты был...
0: В старом фонде
1: ты
0: пахнет хвойной тишиной.
1: У русскоязычных,
0: да.
1: Правильно? А,
0: да.
1: Ну тогда понятно, что нету бахрома.
0: Бахроме. А еще, друзья, помимо бахромы, там обязательно какой-нибудь хрусталь.
1: Слушай,
2: кстати, а сейчас, извините, извините, я свои 5 копеек, в смысле, 5 шекелей...
0: 5 хрусталинок.
2: 5 шекелей вставлю.
1: Ну.
2: Сейчас вот это вот все, включая хрусталь, да, делают на современный лад, то есть по современным меркам. Ну, очень красиво.
1: Слушай, очень красиво, да. Но дело в том, что вот вся вот эта вот русскоязычная алия 90-х, да, они же тащили не так, как вот мы с собой, только шмотки. Они загружали контейнера, они везли с собой,
2: да,
1: диваны,
2: потому что поколениями
1: горки.
2: Это все копилось.
1: Абсолютно
2: и вот
1: точно.
2: Вот
1: и вот до сих пор все вот это вот, вот этот хрусталь, вот этот вот там троюродной бабушки сервиз красивого синего цвета, и он до сих пор стоит и собирает, и ни разу за эти сколько там, 30-40 лет,
0: совершенно
1: ни
0: верно.
1: Разу его не использовали.
0: Ни единого, по мнению бабушки, важного события не произошло, чтобы этот сервиз использовать.
2: Ну а давай вот пример. Какое могло бы быть событие, чтобы достать этот дорогущий хрусталь?
0: А я не знаю, потому что каждый раз, что ни произойди, бабушка говорит, не время.
2: Не время.
1: Ага, не трогай это на Новый год.
0: Да.
2: Но у нас уже есть
0: Новый
2: одно...
0: Новый год не наступает, видимо, никогда.
2: У нас уже есть одно сообщение,
1: давай.
2: И
0: так,
2: тут
0: так.
2: Очень смешно.
1: Ну.
2: Человек не подписался, поэтому сразу к сообщению.
1: Ну.
2: Значит, заказали теплый пол.
1: Так.
2: Через месяц выяснилось, что теплый пол только в углу, где стоит диван. Остальная комната как каток.
1: Как каток?
2: Ну, холодно. Бррр. Ножки мерзнут.
1: Слушай, ну вот строителей все-таки надо, как это, контролировать.
2: Ругать.
1: Да? А вот смотрите, тоже Мария написала. Ребята, привет. Никогда, слышите, никогда не покупайте темный паркет Мербау.
2: А
1: на
2: чё?
1: Нем в солнечный день видна абсолютно каждая пылинка.
2: Кстати, да.
1: Я работаю на двух работах, но третья моя ставка — это круглосуточный бег с тряпкой по квартире. А вот
2: прощай
1: здесь,
2: мои нервы.
1: А вот здесь вам на помощь придет робот-пылесос.
2: Который в итоге скажет, знаете что, вы это делали, вы и убираете.
0: Ольга пишет, красивый натяжной потолок. Только люстру повесили так, что муж каждый раз здоровается с ней головой.
2: Кстати, есть похожее сообщение. Не знаю, один или тот же человек писал, но вот смотри. А хотя нет, номера разные.
0: Ну, Ольга.
2: Повесили люстру, а она оказалась ровно над дверью. Каждый раз, открывая дверь, задеваешь ее головой. Если там муж, то тут вся семья.
0: Это знаешь, как вход в магазин, вот этот тилинь-тилинь.
1: Вы знаете, кстати, вот на что я обратила внимание, что вот в израильских квартирах люстры, как таковые, висят только вот у русскоязычных. У всех остальных вот эти вот такие вот блины, как у нас в студии.
0: Как это, плафоны?
1: Да-да-да, плафоны, блины, прилепленные к потолку. Или споты. Это вот максимально.
2: Споты, кстати, красивые. Сейчас такие вариации этих спот.
1: А вот смотрите, Михаил жалуется тоже, крик души у нее. Он пишет, сделали ремонт, все классно, супер. Но эти гении повесили межкомнатную дверь так, что выключатель остался со стороны петель. Теперь, чтобы включить свет в комнате, мне нужно зайти, закрыть дверь, нащупать кнопку в темноте и снова ее открыть. Квест на каждый день.
0: Слушайте, нам нужно было отбивку для этого эфира поставить. Ладно, и так
2: сойдет. Нет, я, кажется, разгадала.
0: Чем они думали?
2: Я разгадала все это.
1: Ну.
2: Смотрите, вы когда, значит, ну там купили квартиру или там на скинуту ее сняли и хотите сделать ремонт, вы заказываете бригаду и начинаете с ними общение, правильно?
1: Ну,
2: все пока логично.
1: Пока логично.
2: А они психологи, они смотрят на вас, ваш психотип считывают, вас и вашей семьи, и по вам это все делают. А?
0: То есть в лучше
2: вам?
0: В маске, да, приходить, в балаклаве?
2: Нет, покерфейс, и пусть догадаются, и пусть делают то, что ты хочешь. А если ты с ними эмоционально разговариваешь, они такие: нетушки, мы сделаем по-другому.
0: Тезка мой написал: выяснилось, что выключатель в ванной включает свет в кладовке. Квест живет уже третий год, и мы не можем понять, как они так разводку сделали.
1: Слушай, ну у меня такая же ерунда. Правда, вот схерутная квартира, но у меня вот на техническом балконе, у меня вот, кстати говоря, выключатель рядышком прям с ванной. А чтобы зайти чтобы включить
2: пройти
1: свет...
2: Пройти через балкон надо.
1: Нет. А чтобы включить свет в ванной, надо идти на кухню. Ну, мы уже как-то так приспособились.
2: Спорт, движение,
1: это
2: жизнь.
1: Да.
0: Жизнь.
1: Ребята, обсуждаем
0: жизнь.
1: Сегодня строительные косяки. После или во время ремонта, что вы обнаружили после того, как приняли работу или ремонт закончился, вы или ваши родные, пишите, чтобы нам знать, на что обращать внимание. 054 20 70 800.

0: Прогрев шоу. На
1: не надо на меня орать, так я все понял. Все, выходим в эфир. Друзья, Сергей написал, попросил сделать как для себя.
2: Ну.
1: Теперь у меня дома три непонятных выключателя, назначение которых не знает даже сам мастер, который это устанавливал.
3: Да потому что в тот момент он был в других мыслях, в других энергиях. Что он теперь ему туда теперь возвращаться, что ли?
1: Загадка.
3: Да. А у меня есть наподобие история. Значит, ну не у меня, а человек нам написал. Кстати, пишите на WhatsApp 054-27-7800, извините. Итак, установили окно задом наперед.
2: В смысле?
3: Ручка открывания со стороны улицы.
1: Что не нравится?
3: Пятый этаж.
1: Что не нравится?
3: Потому что я человек.
1: Лена.
2: Человек-паук, ага, и вот этот...
1: Ага. Человек шелкопряд. Открывайся ка окно. Так.
2: Обалдеть. Анастасия написала: ребята, привет. Мы, когда делали ремонт, купили шикарные дорогие дверные ручки вот на двери в коридор. Оказалось, что у этих ручек острые дизайнерские уголки. То есть они оказались Прощай, совершенно колготки. Неудобными. За две недели мы с мужем порвали 4 домашних футболки и поставили синяки на руках всем членам семьи.
1: Кошмар.
2: Ходим по полю, как по дому, как по минному полю. Слушайте, ну можно же все это дело заменить.
3: Насадки вот эти, наклеечки силиконовые в помощь вам.
1: Зачем покупать силиконовые насадки, если можно не покупать травмоопасные ручки? Вот это вот интересно.
2: Ну да.
3: А что ты потом рассказывать будешь?
2: Согласна.
3: Где ты истории возьмешь?
1: Спасибо, у меня хватает.
3: Ну, я про них.
2: Смотрите, Валерий написал: ребята, привет. Мы когда делали ремонт, было это давно, прораб клялся, что выровнял стены под встроенные шкаф. Шкаф привезли, начали ставить, а стены оказались такой волной, что между мебелью и углом теперь зазор в 4 сантиметра. Строитель сказал: ну, будет у тебя там тайная вентиляция. Серьезно?
3: Строитель волнуется раз.
1: Строитель волнуется два.
3: Строитель волнуется три. Стена замри.
1: Деньги скотина верни.
2: Ребят, пишите. Обсуждаем сегодня строительные косяки после и во время ремонта. Что вы обнаружили, когда принимали работу или во время того, как у вас дома или на квартире у ваших, например, родных работала строительная бригада? 054-2070-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
5: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. Творог 5%, а также с изюмом 19,90 за килограмм. Копченая скумбрия 6,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Мадана Имания. Мидхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
9: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
11: Рок, он в первую очередь ставит карьеру на первое место и добивается тех целей, которые он хочет, но при этом он может поступиться своей личной жизнью, своими друзьями, связями, чем угодно ради вот этой главной цели.
3: Лидия Топельберг.
12: Первому радио 25 лет.
7: Прогрев шоу на первом.

Я надеюсь, вы готовы к игре, друзья. Буквально через полторы минутки вас ждет крутая игра с не менее крутыми призами, поэтому ждем вас. Звоните на номер телефона прямого эфира 07-52-891, 07-52-891. Ждем вас, осталась буквально минута, чтобы вы позвонили на этот номер и приняли участие в игре. Какой номер, повторю, 07-52-891.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
3: А вот и она, дорогие друзья, наша любимая, одна из любимых. Они у нас все вообще любимые, но
4: да,
3: это одна.
4: Все абсолютно.
3: Одна из любимых. Играем сегодня в «Да ладно», то есть угадываем фейковые новости. И у нас уже есть претендент на победу.
5: Уже есть, ему даже хочется спеть известную песню. Да. Владислав, baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Доброе утро.
6: Доброе утро, да, это нормально, нормально.
5: Нормально.
4: Ваша любимая?
6: Я не сказал бы, но приемлемо.
5: Приемлемо.
3: Владислав, слушайте, а у вас в жизни были вот такие ремонтные истории, где вот были какие-то строительные косяки, которые вы вот как бы разгребали потом после строителей?
6: Смотрите, такого, чтобы разгребал, не было, было...
5: Что, простите, Владислав, можете в трубочку говорить?
3: В трубочку, да.
6: Сейчас слышно нормально?
3: Да-да-да.
5: Да, ага. Лучше.
6: Смотрите, была ситуация не с ремонтом, вернее, не с косяками, а просто после приемки ремонта стоит мастер, прораб, так, критично осматривает стены, полы, все, что они сделали, смотрит на меня и говорит, ну, вроде нормально.
4: Вроде? Хорошо.
3: Нормально такой.
6: Нормально, нормально. Он говорит, ну, я не знаю, вам может дорого, но мне нормально.
3: А, вот вам нормальный такой прораб попался.
4: Честный?
3: Но, да, честный. Владислав, значит, теперь к игре. У вас будет возможность сегодня выиграть целую упаковку легендарной минеральной воды «Магнезия». Что для этого нужно сделать? Мы будем вам читать три новости. Две из этих новостей чистейшая правда, а третью мы от начала до конца придумали. Вот вам нужно угадать, которая из трех новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно?
6: Понятно.
3: Окей, тогда погнали по новостям. Новость номер один. В Ирландии фермер изощренно отомстил банде, которая регулярно сливала солярку из его тракторов. Мужчина залег в засаде с пейнтбольным ружьем, дождался ночных гостей и загнал их в угол прямо на их легковом автомобиле. Вместо вызова полиции разъяренный ирландец сел за руль погрузчика и полностью завалил машину злоумышленников 3 тоннами свежего, извините, навоза через открытый люк на крыше. Грабителям
4: жестко
3: пришлось сидеть внутри этой субстанции практически до самого утра, пока фермер мирно пил чай и ждал шерифа.
5: И вдыхал эти запахи. В одном из бразильских штатов официальное заседание законодательного собрания было парализовано из-за неожиданных гостей. Прямо посреди рабочего дня в здание парламента вальяжно зашла целая толпа капибар.
3: Класс.
5: Животные абсолютно спокойно дефилировали мимо трибун, заглядывали в кабинеты и полностью перетянули на себя внимание депутатов, которые вместо обсуждения законов начали снимать капибар на телефоны. Парламентской охране пришлось аккуратно выпроваживать гигантских грызунов на улицу. Чиновники заявили, что никакого ущерба капибары не нанесли. Просто, видимо, решили проверить, как работают народные избранники.
4: Чего не так-то?
3: Да,
4: непонятно.
3: Все нормально.
4: Ну и третье. В одну из австралийских ветеринарных клиник экстренно доставили Собакина, который умудрился совершить преступление века против кондитерских изделий. Пёсель, вот тот самый, нашел тайник хозяев и в один присест уничтожил ровно 1,5 килограмма жевательных мармеладных червячков. В одиночку, без меня. Ветеринарам, значит, пришлось срочно спасать сладкоежку от тотального заворотка кишок и сахарного шока. Пса успешно откачали, выдыхаем, мармелад извлекли, а хозяину Собакина посоветовали лучше прятать вкусняшки.
3: Вот такие три, я бы сказала, угарных, упоротых новости.
4: Упоротых.
3: Владислав, baby, don't hurt me. Значит, первая новость была о том, что ирландский фермер отомстил банде, которая сливала у него солярку. В бразильском штате посреди рабочего дня в здании парламента вальяжно зашла целая толпа капибар, погуляли и ушли. И австралийская ветеринарная клиника откачала пёселя, который совершил преступление века, против кондитерских изделий, то бишь жевательных мармеладных червячков.
4: Шо брехня?
3: Как думаете,
5: спасибо, что,
3: этого...
5: отнимаешь мой хлеб, Кристина.
4: Да. Здоровье.
3: Что из этого неправда? Как думаете, Владислав?
6: Ну, смотрите, исходя из нынешних реалий, того, что все может произойти, может все что угодно, все три как бы реально.
3: Ну?
6: Могли бы... Все-таки, мне кажется, бразильский парламент допустил животных, капибар, они занимались этими крысами. А все-таки кто-то сидит зритель на входе не должен был пустить более целое стадо. Я думаю, вторая новость.
3: Ага. Ну, слушайте, точно вы уверены, да? То есть вторая новость — это неправда?
6: Ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но мне кажется, что... Ну, смотрите, давайте... Ирландские, кто бы там ни были фермеры, фермеры в любой стране довольно-таки суровые люди, суровые мужики, может, и пинбольного, и солью может зарядить.
5: Так, давайте, Владислав, коротко и ясно. Что из этого...
3: Вторая новость, считаете?
5: Да, вы... Так, поехали. Давайте узнаем, правы вы или нет. 3, 2, 1.
3: А вот, увы, между прочим, это правда. Про капибар это чистая правда. Я видела все эти видосики. Это выглядит, ну, прям умильно до нельзя. Вот правда. А то, что мы придумали, это как раз про ирландского фермера. Про 3 тонны навоза.
5: Владислав, baby, you hurt me.
3: Слушайте, Владислав, ну, в любом случае, спасибо вам огромное за игру, хорошего вам дня, ну, а вода минеральная, походу, остается у нас.
4: Будем пить.
3: Будем.
5: А что за вода-то?
3: Вода, вот я вам расскажу. Есть вода, которая просто утоляет жажду, а есть та, которая выбирает для здоровья, энергии, хорошего самочувствия каждый день.
4: Магнезия – это знаменитая минеральная вода из Чехии, между прочим. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, и находится тот самый источник воды магнезия.
3: И ее главная особенность вот этой воды магнезия – высокое содержание природного магния. А это один из важнейших минералов для организма человека. Магний помогает нам поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, а еще сохранять баланс организма каждый день.
4: И, между прочим, магнезия отличается мягким и очень приятным вкусом. Это вода, которую, ну, прям реально хочется пить. И не просто это вот лечебная вода, она и для жизни, и для дома, и на работе, и тот, кто занимается спортом. А особенно в дороге, в жаркими летними днями в Израиле, просто must have.
3: Да, магнезия – это гармонию, которую можно выпить.
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!
2: Да ладно!
1: Да ладно!

0: Прогрев-шоу на первом.
1: Реклама.
2: Ля
1: Кок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
2: Ля Кок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
14: О, раскочегарились,
15: молодцы,
14: друзья.
15: Молодцы, умнички, так держать.
16: Так, смотрите, пишет нам
17: Смотрим.
16: Вова. Ребята, доброе утро. В Зихрон-Яакове в одной квартире, чтобы перекрыть центральный кран воды, нужно обойти дом метров 250.
14: Сержант пишет.
16: Да.
14: Мне вспоминается отрывок из монолога Михаила Задорнова. А как я объясню иностранцу, почему в гостинице Салехарда шпингалет в туалете с другой стороны? Это мне нужно начать объяснять с 1917 года, почему.
15: Ребят, а тут такое сообщение от Танюши пришло.
16: Давай.
15: Смотрите, значит,
14: Танюша.
15: У меня была такая история. При ремонте я решила провести розетку в кладовку. Места много, и поэтому я решила поставить там и морозилку, и сушилку. Каблан провел розетку, и я поехала, закупила кучу разного мяса для шашлыков. Ну, по поводу новоселья и все такое. Но через два дня мы почувствовали жуткую вонь из кладовки. Когда открыли морозилку, были в шоке. Этот гений подключил розетку к выключателю света. Включил свет, морозилка работает. Выключил свет. Вот такая вот история.
16: Обалдеть.
15: Представляете?
16: Слушайте.
15: Жестко.
16: Елена написала: «Доброе утро. Меня больше всего бесят новостройки, когда заходишь в квартиру и разуваешься прямо у плиты. Что еще больше бесит, так это то, что проекты в очень дорогих районах. И вечный вопрос, кто этот гений проекта и кто тот гений, который утвердил его. Об удобстве проживания вообще не думали, видимо. Еще проблема. Душ в родительской единице. Большинство знакомых переделывают душ в гардероб, потому что от душа вечно сырость в комнате, и им перестают просто пользоваться».
15: А вот Наталья тоже интересную, я прямо по сообщению вижу, насколько это больно. Да, вот история, просто целая боль. Но мне немножко нужна ваша помощь.
14: Давай.
15: Смотрите, значит, после переделки в ванной комнаты обнаружили нерабочую розетку. Пока все нормально. Переделке не подлежит, так как китаец на совесть выложил плитку. Ругалась. А что? Переделать нельзя. Нафигачить надо было из рабочей розетки менять проводки. Дел профессиональный в кавычках. Электрик. Так себя позиционировал тот самый электрик. Что?
16: Бывает, да-да.
15: Но боль, Наталья, мы с вами.
14: Сочувствуем, переживаем.
15: Да.
14: Алекс пишет: я когда-то в начале своей жизни в Израиле работал на одной из первых работ и у установщиков кондиционера. И, конечно, обращал внимание, как кондиционеры установлены.
16: Так.
14: И вот в одном из городов увидел, как кем-то установлены кондиционеры. Логично. Наружный уличный блок установлен вентилятором в стену. То есть вентилятор охлаждает внутри этого блока радиатор и должен выдувать на улицу горячий воздух. А тут поставили наоборот, так что вентилятор дует прямо в стену. Все очень логично.
16: Ребята, а помните, вот в одно время в СНГ, в некоторых странах стали строить дома, в которых трубы обогревания, да, были в стенах.
15: Да.
16: Это
15: да.
16: Какой-то трэш. Ну, можно я еще быстренько одно сообщение зачитаю?
15: Да,
14: ну ладно, давай.
16: Александр из Хадыры пишет: граждане не новоселы. Внедряйте культурку, вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Сохраняет стены от сырости, вас от ревматизма.
15: Как будто бы Аверченко, да, написал?
14: Как будто он просто взял какой-то советский плакат.
16: Слушайте, видимо, этот Александр из Хадыры что-то знает.
15: Что-то знает.
14: Более того, мне кажется, он даже что-то делает.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Значит, Виталий Криворожский нам пишет. Надеюсь, Криворожский, да, все правильно. А то он каждый раз ругается. Он ругается, как мы читаем его фамилию. Итак, доброе утро, прогреватели. Насчет косяков строителей. Это был полный капец, когда было время ветров. В квартире стоял такой свист, и сквозняк просто ужас. Пришлось снять наличники с окон, рам и балконных дверей. И оказалось, что там просто закреплены на саморезках. И ни грамма монтажной пены. Пришлось все самому, значит, вот это вот пеной заливать, и сквозняки пропали.
2: Саша пишет: здравствуйте, у нас в новой квартире трисы на балконе включались на втором этаже вместо света в ванной. Вот так.
3: В смысле? Это так электрики накосячили?
2: Так задумано.
3: Серый пишет: доброе утро, хорошей недели, прогреватели. Мы один раз поклеили обои внахлёст. Тёща подумала, что это по фэншую, а мы-то клеили по пьяни.
1: И где не фэншуй?
2: Я понял, любая пьяная выходка должна быть оправдана фэншуем.
3: Наталья пишет: после переделки ванной комнаты обнаружили нерабочую розетку. Переделке не подлежит. А, ты читала это, да? Вот про китайца и все такое. Она пишет: а еще, когда меняли электрический шкаф, с бодуна рабочий прилепил черную дверку. И я чуть в обморок не упала, на светлой стенке черная дверка. Серьезно? Обалдеть, ребята! Смотрите, от Константина пришло сообщение. Умники-строители уговорили меня установить розетки в пол. Сказали, что это модно и современно. А по факту крышки постоянно открыты, туда забивается тонна пыли, и во время влажной уборки я каждый раз боюсь получить разряд тока. Бедолага! Ну, слушайте, да, к сожалению.

0: Слушайте, напоследок хочу прочитать сообщение от Людмилы. Она пишет: «Доброе утро. Первое. Мы заказали дорогой диван в гостиную. Высоту спинки выбрали 90 сантиметров. Привезли, придвинули к стене, и тут сюрприз. Строители, как оказалось, вывели выключатель для бра на высоте 86 сантиметров. Он оказался наглухо заблокирован спинкой дивана, и чтобы включить свет, нужно отодвигать весь диван».
1: Классика.
0: Спорт. Слушайте,
1: наше все.
0: Ребята.
1: Итак.
0: Вот за строителями нужен глаз да глаз.
1: 100%.
0: Бдите.
1: Ну, а мы хотим сказать вам следующее. Наши 2 часа прилетели как 15 минут. И в этом молодцы и вы, и мы, естественно. Раз вы таким активным были, значит, мы хорошо сделали свою работу, ну и вспомнили немало историй про ремонт. А теперь смело передаем вас дальше по эфирному времени Первого радио. С вами был Егижов.
0: Подождите, сразу я просто сразу скажу, что там за нами.
1: А, так я просто хотела нашу фамилию, а потом...
0: Да, сразу за нами после прогрев-шоу «Информационный день» на Первом подхватит Павел Маргулян, и программа «Колесо обозрения» вас ждет обзор сегодняшней израильской печатной прессы.
2: А дальше что вы делаете? Вы открываете YouTube-канал Первого радио, нажимаете кнопку «Подписаться», ставите колокольчик и, соответственно, смотрите прямые эфиры, слушайте хорошую музыку, крутые подкасты, интервью. Ну, если вы вдруг пропустили, упаси боже, прямой эфир, то у вас есть возможность посмотреть это в записи. И все это тоже есть на YouTube-канале Первого радио. Друзья, подписываемся на YouTube-канал Первого радио.
0: И на этом все. Прогрев-шоу прощается с вами до завтра, до 7 часов утра. Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
2: И Лен Семенов.
0: Ребята,

0: Прогрев шоу на первом.
1: Вырубай микрофон.
2: Реклама.
3: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
4: В новом филиале «Мадана и Мания» Ашкелон район «Афридар».
5: Вермут Мартини «Бианка» и «Росса» 39,90 за литр. Виски «Джеймсон» 89,90 за 0,7 литра. Виски «Беллантайнс» 99,90 за литр.
6: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: «Мадана и Мания», Мидхаммали Коэн 21, напротив Академического колледжа.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
13: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
14: Звоните 03-558-5458.
15: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
16: Голоса первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
1: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
16: Лена Семенова.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
19: Минобороны готовится к возможному ограниченному выводу войск из сектора Газа. Подробности через несколько секунд. Девять часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Несмотря на неоднократные заявления политического руководства о том, что Цааль не уйдет с желтой линии до тех пор, пока Хамас полностью не разоружится, Министерство обороны уже готовится к сценарию, при котором будет осуществлен ограниченный вывод войск из сектора Газа параллельно с введением международных сил. Об этом сообщает 12-й телеканал. Предпосылкой для переговоров является растущее давление со стороны США с целью продвижения этого шага, хотя у Израиля до сих пор нет четкого определения того, что будет считаться разоружением Хамаса. Цааль и Шабак впервые официально признали существование специального подразделения, задачей которого является розыск и ликвидация всех террористов, причастных к нападению 7 октября 2023 года. Совместная группа, получившая название «Нили», уже около 3 лет составляет и обрабатывает список из нескольких тысяч человек, участвовавших в нападении, похищении и удержании заложников. По данным 12-го телеканала, к настоящему времени ликвидировано около 2800 человек из списка Нили, включая примерно 1200 террористов, уничтоженных непосредственно 7 октября и в последующие дни на территории нашей страны. Всего число участников нападения и лиц, причастных к удержанию заложников, оценивается примерно в 5000. 300 подозреваемых находятся в израильских тюрьмах и должны предстать перед специальным военным трибуналом. В список включают не только непосредственных участников вторжения, но и тех, кто удерживал или издевался над заложниками, встречался с ними, участвовал в организованных Хамасом церемониях их освобождения. Калькалис сообщает, что заявления о скором начале эпохи лазерного оружия в Израиле оказались, мягко преждевременными. По данным газеты, спустя более 8 месяцев после передачи Цаалю первой лазерной системы перехвата Орейтан, она по-прежнему не введена в полную эксплуатацию, а полная оперативная готовность может быть достигнута только через 3 или даже 4 года. По информации издания, пока армии передана лишь одна система, тогда как для создания эффективной противовоздушной обороны потребуется развертывание сотен лазерных установок стоимостью в десятки миллионов долларов каждой. Как отмечает Калькалис, в ходе последней войны с Хизбаллой новая система вообще не применялась, поскольку процесс ее интеграции в систему ПВО еще не был завершен. Власти Ливана рассматривают возможность отказа от участия в следующем раунде переговоров с Израилем, который, как ожидается, должен состояться в сентябре, если наша страна не предпримет шаги для выполнения требований ливанской делегации полного прекращения огня и прекращения разрушения объектов на юге Ливана. Об этом сообщает новостная служба 12-го телеканала со ссылкой на ливанское издание «Аль-Модон». По словам источника, близкого к главе ливанской делегации, дата сентябрьских переговоров пока не определена. И этот источник отметил, что решение Бейрута о продолжении переговорного процесса полностью зависит от действий Израиля на местах. Министерство иностранных дел нашей страны выпустило рекомендации для граждан, находящихся в Греции, в связи с запланированными на ближайшее время демонстрациями и митингами в нескольких городах, в том числе крупнейших, Афинах и Салониках. Израильтянам рекомендуется избегать районов проведения митингов и мест массового скопления людей, не демонстрировать открыто израильскую и еврейскую символику и проявлять повышенную осторожность в общественных местах. ФИФА решительно осудила скоординированные и непрекращающиеся попытки некоторых лиц подорвать доверие к руководству организации и ее президенту Джани Инфантино. Это заявление последовало на фоне скандала вокруг его отмененного плана частных инвестиций, обвинений британских СМИ от 7 августа о выплатах бывшей любовницы во время работы Инфантино в УЕФА. ФИФА назвали данные публикации необоснованными утверждениями и заведомо ложными заявлениями. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.
11: Итон, мобит гуваша и
20: няня.
21: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на первом. Воскресенье, Йом Ришон, 9 августа. Как вы понимаете, эта неделя закончит первую половину августа. А в следующее воскресенье будет уже 16 число. Но пока у нас есть эта неделя, она начинается нашим эфиром, который продолжается по расписанию, а расписание говорит нам о том, что третий час эфира с воскресенья по среду программа «Колесо обозрения», знакомство с израильской печатной прессой. Кристина Кипнис и я, Павел Маргулян, в студии первого. Газета «Идет охранот Исраэль Айом» и «Арец». Составляем информационную картину в конце недели, как обычно. Напоминаю, что последний раз газеты выходили к своим читателям в пятницу утром. Прошло двое суток с тех пор. Ну и события, несмотря на август, есть о чем писать, потому что в этом году, помните, я вам несколько лет говорил, что июль-август в среде журналистов называется «Онат мелофофоним», то есть «сезон огурцов», в том смысле, что все уходят в отпуск, КНЕС не работает, судебная система отправляется в отпуск, и вроде бы писать нечем, и пишут об урожае огурцов и помидоров, какие они удались, не удались, ну, условно говоря, о фруктах и овощах. В этом году это не совсем так, как вы понимаете, потому что событий хватает. Во-первых, Иран, во-вторых, Ливан, в-третьих, Газа, в-четвертых, наша предвыборная кампания. То есть в этом году и в июле, и августе есть о чем писать, кроме огурцов, скажем так, урожая огурцов и помидоров. Вот. И мы убедимся в этом и сегодня на основе материалов нашей газеты. Итак, как всегда, сначала приложение обозначаю. The Marker, экономическая галерея «Культура». Это приложение газете «Арец». Спортивное приложение газете «Идет Ахронот». Оно сообщает нам о том... Ну, оно дает несколько информаций. В первую очередь, конечно же, это футбол и баскетбол. Всегда у нас так было. Большая часть информации на эту тему дает таблицу, сколько платят в Израиле за футболистов, по-моему, да, я тут, Даглас, а может быть, это баскетболисты, я что-то не вижу, Апоэль Тель-Авив, тут не уточняется, надо смотреть, здесь огромная статья, но суммы от нескольких 60 тысяч евро до 2,5 миллионов евро. Но для сравнения, здесь через несколько страниц печатается таблица, сколько платят клубы для футболистов, точнее, Реал Мадрид, сколько платил за футболистов в свое время, начиная с 2000 года. В 2000 году за Луису Фиго и Кака, извините, есть такая фамилия, есть такой футболист, было заплачено 62,67 миллионов евро, по-моему, да? Да, евро. Это 26 лет тому назад. А сегодня на первых двух местах Ян Диаманда, по-моему, так читается его фамилия, Реал Мадрид за него заплатил 140 миллионов евро, обратите разницу, более чем в два раза больше. Джуд Беллингем, которого мы видели в рядах сборной Англии, за него заплачено 127. Вот такие суммы. Ну, здесь еще информация о том, что траур в семье Лайонела Месси, скончался его отец. Отец был мотором позади карьеры Месси, толкал его, поддерживал его, помогал ему. Он скончался. Здесь фотография Месси со своим отцом в этом приложении «Спорт» газете «Идет Ахронот». Вот, давайте мы теперь посмотрим на главные заголовки, и, наверное, можно назвать, в какой-то степени сенсационным, хотя уж, я не знаю, у нас сенсации, по-моему, каждые три дня происходят, нас уже вряд ли чем удивишь, тем не менее. Газета «Исраэль Айом» выходит сегодня вот с такой информацией, она подает это как сифа, то есть это их материал, они первые об этом сообщают, их журналисты, и, значит, материале, который на первой полосе занимает примерно 4/5 размера всей первой полосы. Мы видим фотографию известных людей, тем, кто хотя бы немного следит за израильской. Это не совсем политика, это около политики, да, и около канцелярии премьер-министра. Его советники Эли Фельдштейн, Эйнховерн и Ури, как зовут третьего-то, я уж сам забыл, Урих, по-моему, да, Йонатан Урих, простите, выскочил из головы. Значит, их фотографии, они тут вместе, ну, это монтаж, они сфотографированы вместе, и над ними вот такой главный заголовок газеты. Советники главы правительства передавали Катару секретную информацию. Вот в какой-то степени сенсационный. Ну, это, напомню, что это участники дела Каторгейт, и они же участники дела Билд, который неизвестно, в деле Билд, по-моему, уже выдвинуто обвинительное заключение, что происходит с делом Каторгейт, неизвестно вообще. Он где-то, по-моему, на сегодняшний день остановился или находится, я не могу сказать, что остановился, может быть, какие-то процессы идут, но мы о них ничего не знаем, в кулуарах полиции и Шабака. И нету никакого продвижения, во всяком случае, в СМИ не пишут о каком-то продвижении в этом плане. И вот сегодня такой, ну, я бы сказал, сенсационный заголовок, потому что раньше, что о них печаталось, что они работали, скажем так, пиарщиками Катара. Они получали от Катара зарплату, создавали ему... положительный, ну, насколько это возможно, образ в деле, в процессе обмена заложниками, контактом с Хамасом за счет Египта. То есть роль Египта преуменьшали или даже отрицательно как-то указывали, а Катар выдвигали на первый план. Вот он наш союзник, во всяком случае, в деле освобождения заложников, играет более существенную роль и так далее. Вот так они работали на Катар. Началось это еще, по-моему, в год или за год до проведения в Катаре чемпионата мира по футболу, когда они, Катару нужно было создать положительный образ этой страны, чтобы было меньше критики в адрес ФИФА за то, что они передали Катару право на прохождение, проведение чемпионата мира по футболу. Многие подозревали, что это было сделано за взятки, за какие-то выплаты и так далее. Ну вот Катар нанял пиар-агентство, в том числе из Израиля, которые работали на улучшение его имиджа. И, судя по всему, они продолжали работать, но теперь уже в контексте войны с Хамасом, того, что происходило в секторе Газа и происходило с нашими заложниками. И вот сегодня такая информация, что они передавали, не просто работали на Катар, а передавали ему секретную информацию, которая была озвучена на закрытых совещаниях в кабинете министров или у главы правительства. Значит, в подзаголовке к этому газета пишет: источник в системе безопасности утверждает, три советника, ну, тут не написано, чьи советники, но понятно, чьи они советники, советники Бениамина Нетаньяху, пользовались по подозрениям, тут лихо ура написано, то есть это не окончательное стопроцентное утверждение, чтобы человека не привлекли к суду, пользовались информацией о Египте на закрытых совещаниях по безопасности израильских, и не только на тех, в которых они участвовали. То есть газета намекает на то, что в этих закрытых совещаниях был кто-то, кто снабжал их этой информацией. Кто это мог быть, каждый из нас может представить себе сам. Здесь есть тонкий намек на то, что кто это мог быть, скажем так. Катар, с другой стороны, воспользовался этой информацией для того, чтобы очернять Каир, и передавал эту информацию израильским журналистам, которые печатали эту информацию здесь, в Израиле, для очернения Каира или, по крайней мере, для уменьшения его роли в деле переговоров с Хамасом и освобождения заложников. Последняя строчка в подзаголовке. Урих и Вейнхорен в ответ шекер мухлят, то есть это полная ложь. Вот такой заголовок. Над ним еще одна строчка, если кто не понял, большой заголовок в этой газете. Газете над ним еще одна строчка уже меньшим шрифтом. Источник в системе безопасности. Урих, Эйнховерн и Федерштейн, значит, были источниками утечки информации с секретных совещаний по безопасности в руководстве нашей страны. Вот с таким, ну, я бы назвал это сенсацией на сенсации. Первая была сенсация, когда мы узнали, что они работали на Катар и получали за это деньги, и это уже никто не отрицает. А вот вторая сенсация, то, что они передавали и секретную информацию, во всяком случае, по информации источников в системе безопасности. Вот такой главный заголовок в «Исраэль Айом». Пойдем по главным заголовкам во всех газетах. Идет «Ахронот» сегодня, выходит с другой темой. «Продали душу Ирану». Он на газете печатает статью о разном профиле тех, кого служба безопасности нашей страны за последний там, год или два поймала на шпионаже в пользу Ирана. И здесь написано: «Репатрианты из Азербайджана, ортодоксы из Бнейбрака, техники военно-воздушных сил». Арабы из Восточного Иерусалима. И даже 13, мальчик 13,5 лет за два последних года иранская разведка смогла завербовать десятки агентов в Израиле. Часть из них смогли приблизиться к нашим общественным и политическим деятелям и даже к базам ЦАЛя. Ну, приблизиться в каком плане? Может быть, фотографировали как-то, сообщали об их передвижениях. Вот это имеется в виду. В других случаях они ограничились тем, что писали граффити на стенах, те, которые им поручали их вербовщики из Ирана. Почти все делали это за то, ради того, чтобы заработать немножко денег. Значит, кто вы, израильтяне, которые были шпионами и шпионили для нашего самого злостного врага. Вот такую статью, таков главный материал в газете «Идиот Ахронот», и она отсылает читателя на шестую-седьмую полосу. Здесь уже подробный материал. Профиля никакого единого у этих нету. Они вот все совершенно из разных кругов и слоев нашего общества. Таков главный заголовок. Я пока не касаюсь других заголовков, иду по главному. Значит, в газете «Аарец» фотография сделана в Иерусалиме кафе «Симта», «Басимта». Ну, многие знают, что она стала в последнее время, это кафе, оно стало символом борьбы между ортодоксами и светским населением города. Кафе «Басимта» работает где-то в центре Иерусалима, работает по субботам, что вызвало гнев ортодоксов, и они уже, по-моему, это шестую неделю подряд устраивают демонстрации около этого кафе, несколько раз пытались прорваться в него. Полиция сначала выделяла туда меньшие силы, сейчас выделяет бой, поняв, что там собираются сотни людей. В эту субботу, пишут, было много полицейских, которые не позволили беспорядком дойти до настоящих беспорядков, скажем так, или какого-то физического насилия. Газета пишет, на фоне фотографии вот это полиции, которая пытается не пустить харидим, чтобы они не прорвали какую-то цепь оцепления полиции, значит, кафе «Симта» в Иерусалимске превратилось в краеугольный камень борьбы между светским и ортодоксальным населением нашей столицы. Такова фотография. Фотография с такой подписью, а главный заголовок, судя по размеру шрифта в газете «Аарец», значит, наши военные сообщают, что поселенцы являются тем, кто управляет ситуацией на Западном берегу, в Иудее и Самарии, отодвинув армию в сторону, и иногда они просто-напросто берут на себя какое-то руководство какими-то процессами, армия мало на что влияет, сообщают военные, офицеры, те, кто служат там, в Иудее и Самарии. То есть они стали как бы хозяевами на той земле, и вот один из командиров говорит: «Хэм лёсо фримотану», то есть они вообще не принимают нас во внимание. Но имеется в виду солдат, офицеров, армию, которая там находится. Таков главный заголовок в газете «Арц». Так, часы мне говорят, может быть, не стоит тебе браться за другие главные заголовки. Ну, давайте тут немножко на газете «Исраэль Айом», с ней мы закончим, с первой полосой. Значит, здесь вот такой заголовок на фоне Конгресса американского, рисунка Конгресса. Волна антисемитизма растет и вызывает озабоченность. Тем не менее, выборы в Конгресс определятся не этим, а дороговизной Соединенных Штатов. Это статья американиста Авраама Бена Цви на 15-й полосе. Газеты все реагируют на союз в области безопасности, который заключили Саудовская Аравия, Пакистан и Турция. И подробности здесь на эту тему заголовок, но подробности внутри, мы к ним придем. И статья о подготовке офицеров сухопутных войск, которые проходят сейчас. Эта программа «Эрес» названа в честь Итая Яевица, который был в этой программе и погиб в октябре, в последнем октябре в Рафиехе. Вот такой еще главный заголовок. Не главный, простите, еще один из заголовков на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Есть еще один, который отсылает нас к спортивной теме. Накануне начала футбольного чемпионата 26-27 года Израиля, а безопасность на стадионах на уровне травы, которая там растет. Вот такой заголовок в газете «Исраэль Айом». У нас сейчас реклама и потом вторая часть нашего обзора.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
1: Реклама. «Ля Кок Мохито» – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках «Мохито с петушком».
3: «Ля Кок».
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Речные круизы по Европе с «Агротрипс» – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с «Агротрипс». Телефон 052 70 70 724.
6: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла

0: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Библия.
3: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

Продолжаем, господа. Часть вторая. Другие заголовки на первой полосе газеты «Идет Охронот». Ну, один из них относит нас к событиям 9 августа 2001 года, то есть ровно 25 лет тому назад. Один из терактов — это время второй интифады в нашей стране, когда было много террора, много терактов, и один из таких знаковых... Ну, напомню, что 2001 год, дискотека «Дельфинариум» — это тоже 2001 год. И было много еще чего, но вот именно сегодня, годовщина 25-я ровно, 29 августа, был взрыв в иерусалимском кафе «Сбарро». Значит, «Сбарро» — это, ну вот, центральное место в Иерусалиме нет. Это пересечение улицы Бен-Иуда и, нет, Яффа и Кинг-Джордж. Вот это центр, прям самый центр Иерусалима. Террорист, самоубийца взорвал себя, 16 человек погибло. Там и здесь рассказ о Хае. Я помню, я еще тогда, когда они писали, с иврита с трудом вообще можно воспроизвести его фамилию, Схивус Хордер, по-моему, вот так звучит ее фамилия, я прошу прощения, если как-то исказил, потому что тут такое сочетание букв, что трудно произнести, но у нее была, наверное, самая большая трагедия в жизни, ей тогда было 8 лет, и в этом теракте погибли ее родители и трое ее братьев и сестер, то есть она потеряла фактически всю семью, и вот здесь в статье она вспоминает те события, рассказывает: я каждую ночь просыпаюсь и вижу перед собой своего маленького брата, который лежит в амбулансе и не отвечает мне, не реагирует на мои крики. Ну, я не знаю, можем ли мы себе представить такую трагедию, которая обрушилась на 8-летнюю девочку. Сегодня Хая, у нее трое детей, она продолжает свою жизнь, но вот ее, те кошмары ее приветствуют. Здесь фотография ее, стоящая на этом месте, сейчас там пекарня «Наиман», и врезка фотографии того времени, когда около этого здания большое количество людей, большое количество амбулансов забирают людей, отвозят их в больницу, ну и констатируют смерть тех, кто погиб. 16 человек погибло в этом теракте. 25 лет, ровно 25 лет тому назад в центре Иерусалима. Возвращаясь на место той раны. Вот так этот заголовок на эту тему. И еще одна тема на верхней части первой полосы газеты «Идет Охронот». Йорам Коэн. Йорам Коэн, напомню, это глава Шабака, один из бывших глав Шабака, который присоединился к Гади Азенкоту партии Яшар. И здесь интервью с ним, которое, фрагмент из которого вынесен в заголовок на первую полосу газеты «Идет Охронот». Йорам Коэн, Коэн аль законе по обвиняемому. Но имеется в виду закон, который не позволял бы человеку, против которого выдвинуто обвинительное заключение, значит, занимать пост премьер-министра страны. Те, кто в курсе хотя бы немножко ситуации в этом плане в нашей стране, то знают, что министром человек быть не может у нас, если против него выдвинуто обвинительное заключение. Вот Ария Дери, например, яркий пример. Он дважды был признан виновным в суде, и при создании нынешнего правительства его назначили опять министром. Но тут уже была подана апелляция, и суд напомнил главе правительства и кабинету министров, что Ария Дери не может быть министром, и он, его сняли с этого поста. А премьер-министром у нас может быть человек с обвинительным заключением. В данном случае

0: случае у нас с вами, как вы знаете, человек с тремя обвинительными заключениями, который обвиняется по трем делам, идет над ним суд, является премьер-министром. Почему? Потому что по этому поводу тоже была дана апелляция в суд Верховный в свое время, по-моему, в году... Я уж не помню в каком, но давно. И Верховный суд собрался в широком составе, по-моему, чуть ли не 11 человек. И единогласно судьи сказали, в законодательстве страны нет закона, запрещающего человеку занимать пост премьера в такой ситуации. И было их постановление, что Нетаньяху может быть премьером, и он у нас премьер. И вот Йорам Коэн говорит, что... Значит, он в записи, которая попала в руки журналистов, он говорит, что один из высокопоставленных, скажем так, членов партии Яшар, Гади Азинкота, говорит о том, что нельзя допустить такой ситуации, когда обвиняемый по уголовным делам занимает пост премьер-министра. Жалко, что это не было принято, этот закон не был принят в прошлом правительстве Беннета Лапида. Но, как мне кажется, если бы он даже был принят... ретроактивно он не действует, хотя, может быть, если бы они приняли, при следующем назначении Нетаньяху он бы не смог занимать пост премьера, но он не был принят. Правительство Беннета Лапида существовало, по-моему, полтора года всего-навсего, если не меньше. Значит, он дальше про Йорама Коэна. Он против того, против аннексии территории в Иудее и Самарии. Он также сказал, что вопрос палестинского государства сейчас нерелевантен. И предупредил, мы видим сейчас трещины в работе Шерут Бетахон Клали. Что такое Шерут Бетахон Клали? Это шабак. Мы видим трещины, которые говорят о политизации этой организации. Ну, имеется в виду некоторые шаги, которые предпринял Давид Зини, возглавивший шабак, человек, которого назначил Нетаньяху на этот пост. Это материал, еще один материал на первой полосе «Идиот Ахронот», а «Арец». Тут больше, как всегда, материалов. Давайте «Ливан». Там есть опасения, значит, о том, что договоренности, которые достигнуты с Ливаном и Израилем, они не очень выполняются и очень медленно реализуются пункты договоров с Ливаном. Ну, вы знаете, что главный пункт это был пилотные программы, в которых Цааль уходил из нескольких точек, из нескольких деревень, в которые должны были войти ливанские войска и не допустить там Хизбаллу, если бы, по-моему, там было договорено сначала, что два таких места, если все будет хорошо, еще будут такие места. Ну и вот это почти не двигается, пишет Амос Арель, военный обозреватель газеты «Арец». Дальше Йонатан Лис пишет теперь про другую организацию, про другую службу безопасности нашей страны. Это Моссад. Написано «ТСИСА», то есть такое слово, как бы брожение в Моссаде после того, как Роман Гофман уволил двух руководителей отделов, то есть очень важных лиц в Моссаде, на основании того неудачи операции по смещению режима значит, в Иране. Ну, на эту тему тоже сегодня есть материалы, я надеюсь, мы к ним успеем добраться до них, чтобы немножко подробнее ее осветить, то, как пишут газеты. Цви Барель, международный обозреватель, пишет о том, что значит, договор в области безопасности между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном, это толкает Израиль в угол. Ну, что на эту тему можно сказать, чтобы не возвращаться к ней еще раз. Значит, газеты информируют нас о том, что вот эти три страны заключили договор в области безопасности, о сотрудничестве в области безопасности, и по примеру договора НАТО, в нем говорится о том, что если будет совершена агрессия против какой-то из этих стран, то две другие страны будут воспринимать это как агрессию против них и встанут на ее защиту. То есть это вот укрепление вот этого союза вне Израиля. У каждой страны преследует свои цели. Турция, например, опасается укрепления военной мощи Израиля и хотела бы, вот здесь я вот листаю газеты «Исраэль Айом», на восьмой полосе пишет об этом договоре и называет его так, не только Тегеран, то есть это не только против Ирана и возможной агрессии, агрессивных действий Ирана, направленный этот союз, это... месседж Иерусалиму и Абу-Даби, то есть Объединенным Арабским Эмиратам, Турции хотят укрепить Исламский союз против военного усиления Израиля. А Риад, то есть Саудовская Аравия, хочет еще более укрепить платформу, на основе которой они будут выглядеть как лидеры этого региона. То есть у каждой страны свои интересы, и вот они заключили здесь фотографии лидеров трех стран, которые держат в руках папки с подписанным договором. Значит, на эту тему возвращаемся к первой полосе газеты «Арец». Ну, газета пишет о том, что во время заседания кабинета по вопросам безопасности министр обороны уехал на свадьбу и на помолвку. Ему это было важнее. Значит, во время заседания кабинета Исраэль Кац участвовал, значит, в мероприятии с участием Равина Пинто. Равин Пинто когда-то мелькал в израильской прессе. Он был осужден судом из-за расследования в его адрес. Он, значит, генерал полиции, покончил жизнь самоубийством, которого обвиняли там окружение Равина Пинто в коррупции, в чем угодно, был такой скандал. Ну, тем не менее, он такой важный раввин, к нему ходят на поклон многие наши политики, чтобы он их благословил и так далее. И вот здесь фотография Равин Пинто, рядом с ним поднимает бокал улыбающийся Исраэль Кац. Ну и там же газета пишет, участвовал Давид Барне в этом. Это, по-моему, помолвка его сына Ишаягу Пинто. Вот они приехали поприветствовать Рава и его сына. Министерство по общественному равенству, так оно, Шевьон Хевратин называется на иврите, сократило бюджеты для программы ЛГБТ, и эти программы могут закрыться из-за нехватки средств. Вот такие заголовки на первой полосе газеты «Арец». Возвращаемся к Исраэль Айом. Где она? Вот она. Начинаем листать, посмотрим, что здесь. Ну, главный материал является продолжением главного заголовка. Мы видим фотографии Йонатана Уриха, Срулика Эйнхорна и Эли Фельдштейна, советники главы правительства, пересылали в Катар или передавали Катару секретную информацию для того, чтобы очернить Египет, написано здесь. Ну, газета не пишет ни о чем здесь. В смысле, не намекает ни на кого конкретно, но какой вывод напрашивается вот логически, если они самые приближенные к Нетаньяху? Ну, во всяком случае, Эйнхорн был в Сербии в последнее время, он там и остается. Он не приезжает в Израиль, потому что его здесь могут задержать. А Эли Фельдштейн и особенно Йонатан Урих были вообще близкими советниками Нетаньяху. Они были, особенно Урих, он был тенью Нетаньяху, он участвовал с ним и в предвыборных кампаниях, в совещаниях безопасности, и в каких-то советах и так далее. Йоэц, советник, и из этого материала, если они получали секретную информацию из заседаний Кабинета безопасности, в которых они не участвовали, кто им мог передавать эту информацию? Тут, мне кажется, напрашивается логический вывод, который я не буду озвучивать в эфире. Дальше. Какие материалы в этой статье? По информации источника, на которого опирается газета, в 2024 году было несколько таких совещаний секретных с участием главы правительства и представителей Шабака, армии и штаба по национальной безопасности, которые как раз-таки занимались вопросом нарушения мирного договора со стороны Египта. Газета здесь делает врезку. Тогда была информация, что Египет наращивает свои войска, собрал танки около израильской границы, и газета пишет, что усиление египетских войск около границы с Израилем выяснилось, что это фейк, ничего этого не было. Это кому-то надо было вливать такую информацию для усиления напряжения в отношениях между Израилем и Египтом. В системе безопасности были озабочены материалами, направленными против Египта, материалами с критикой Египта, и утверждают, что такая политика может подвергнуть опасности мирный договор с этой страной, и она может снизить свое влияние, свое участие в переговорах с Хамасом по сектору Газа, по какому-то регулированию, по освобождению заложников и так далее. Вот такой главный материал на второй и немножко на третьей полосе Исраэля Йом. Дальше на оставшейся части третьей полосы Йоав Лимор, военный обозреватель этой газеты, с таким заголовком. Значит, увольнение в Моссаде — это еще одна попытка уйти от ответственности. Значит, месседж его статьи такой. Роман Гофман уволил двух руководителей отделов в Моссаде по сообщениям прессы из-за неудачи попытки смещения режима Айатолл в Иране. И Роман Гофман убрал. Значит, но здесь Йоав Лимор пишет, что, во-первых, эта программа была утверждена премьер-министром. Он дал добро на эту программу, и когда устраняют тех людей, которые были ответственны за ее реализацию, это значит, по мнению автора этой статьи, снимают ответственность с того, кто утвердил эту программу. То есть зовут его Беньямин Нетаньяху. Йоав Лимор напоминает, что в ЦАЛе были против этой программы. Они говорили, что она нереализуема и может привести к еще более худшим последствиям. Аман, военная разведка, была против этой программы и говорила, что шансы, что эта попытка, что эта операция будет успешной, очень низкие, а провал ее может принести к еще большему вреду. Но, тем не менее, Нетаньяху дал добро. Он одобрил эту операцию, а теперь за ее нереализацию смещает Роман Гофман двух руководителей отдела в Моссаде. Отделов в Моссаде. Так. Дальше, следующая, четвертая полоса. Глава Шабака, на этот раз Давид Зини, сообщил на заседании кабинета министров, что вот этот намечающийся договор с Хамасом — это торгиль, то есть это комбина, это обман, что ничего этого не будет. Хамас притворится тем, что он разоружился, что-то там, может быть, сдаст на склады, но в основном оружие оставит у себя. И министр требует от Нетаньяху принять решение о продолжении военных действий в секторе Газа, но мы знаем, что там сейчас наложено ограничение на наших военных. На той неделе была информация, что точечные ликвидации только с разрешения высшего руководства армии, то есть начальника генерального штаба. Значит, глава исследовательского отдела военной разведки Хамас согласился на этот документ, но он не отбросил свои стремления об уничтожении Израиля. И сейчас его главная его цель — это перебросить мяч на поле Израиля, что, мол, мы тут задерживаем, мы чего-то не даем и так далее, а они согласны на какое-то урегулирование. И последний материал здесь, на этом развороте. Значит, временное соглашение и не окончательное решение. Это по поводу США и Ирана. Здесь мы видим фотографию Дональда Трампа и Пезешкиана. Газета пишет о том, что, значит, Соединенные Штаты и Иран близки к тому, чтобы подписать какую-то договоренность по поводу Ормузского пролива через Оман, который является посредником. И это значит, что военное решение этой проблемы может отодвинуться на период после выборов в Конгресс, которые будут в ноябре в Соединенных Штатах Америки. Тем временем иранская армия атаковала корабли в Ормузском проливе, а президент Пезешкиан встречался с Хаменеи, с Муджтаба Хаменеи, и чуть ли не грозил увольнением и говорил, что экономическое положение в стране ужасное, и надо что-то с этим делать, надо заключать договор, утверждает президент. Ну, вот на сегодняшний день это такая информация на линии, скажем так, Соединенные Штаты и Иран. У нас второй рекламный блок, потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. Реклама.
2: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Копченое филе лосося 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Мадана Имания. Митхам Ликоин 21. Напротив Академического колледжа.
3: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Сити-Вош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Azur. Дер-Хашива 9.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Если бы пришлось выбирать, иметь правительство без газет или газеты без правительства, я бы, не раздумывая, выбрал второе. Томас Джефферсон, второй президент США.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем листать «Исраэль Айом», третья часть обзора «Колесо обозрения», 6-7 полоса о мотивации солдат, которых сейчас мобилизуются в армию. Несколько материалов здесь о разных солдатах, лица все заретушированы. И один из них, значит, командир батальона или всей бригады Гевати утверждает, что сегодня десятки солдат, которые идут в армию, приходят в Бакум, то есть это мобилизационный пункт, и настаивают на том, чтобы их послали служить именно в Гевати, в легендарную бригаду нашей армии. На 9-й полосе статья о том, что беспилотник в Германии — это предупреждающий знак для всей Европы. Он говорит о том, что в ночь с 4 на 5 августа около Лейпцига был обнаружен, упал беспилотник, на котором была взрывчатка. Он не разорвался, но упал он, это произошло недалеко от грузового самолета Украины, который там стоял в аэропорту. Значит, это место находится на расстоянии 600 километров от границы, видимо, с Россией. Ну, и это предупредительный знак не только для Европы, но и для Израиля тоже. 600 километров. Это практически все расстояние нашей страны с севера на юг, как вы понимаете. Ну, это понятно. Об этом говорят и в армии утверждают, что они работают над какой-то системой против этих беспилотников. Это настоящая и будущая угроза в любой войне. На 10-11 развороте под заголовком «Бхерот Альпаем Исрим Ишеш», выборы 26 года, счетчик говорит о том, что 79 дней осталось. Информация по армиям здесь, по армиям, ну, политическим армиям, по партиям, конечно же. Фотографии лидеров партии. Бецалель Смотрич фотографируется, делает селфи с молодым человеком. Гади Азинкот пожимает кому-то руки. Все смеются, все улыбаются. Яир Голан тоже пожимает руки. Ари Дери стоит напротив портрета Равина Авади Юсефа и вот машет вот так кулаками, убеждает нас в чем-то. Нафтали Беннет встречается в узком кругу за круглым столом с выпечкой, с людьми, с которыми он беседует. Йоас Эндель и Хилик Трупер несут носилки, на которых, по-моему, бутыли с водой. Ну, мол, вот вставайте все под носилки. Я напомню, их партия в основном направлена на милуимников, резервистов. А Виктор Либерман сфотографирован с чашкой кофе. Ну, это не просто чашка кофе, а Либерман последние дни был в кафе «Симта» в Иерусалиме, чтобы поддержать работу этого кафе. И еще он был в Герцли, еще в одном кафе, которое атакуют, разбили им витрину, тоже за то, что он работает в субботу. Либерман ездит по таким местам и поддерживает эти точки. Ну, здесь вот рассказ о планах партий на сегодняшний день. Нахама Дуик печатает статью тоже под заголовком «Выборы», что бойкоты различных представителей оппозиции приведут к тому, что мы после 27 октября снова пойдем на выборы, если они будут продолжать воевать друг с другом, а не против своего главного противника. Дальше 14-15 полоса, Соединенные Штаты, значит, экзамен середины каденции, это выборы в Конгресс, которые будут. Газета сообщает о том, что сегодня в Сенате у республиканцев 53 голоса и 47 у демократов, в Палате представителей у республиканцев 220 против 215, то есть небольшое преимущество в обеих палатах, но это может измениться. Значит, она пишет о том, что печатает статистику, что 63% американцев недовольны работой президента, а это значит, что они могут проголосовать на выборах не за республиканцев, а за демократов, и тогда, значит, тот вариант, что в Сенате останется большинство республиканцев 57%, а вариант, что демократов будет большинство в Палате представителей 61%. Вот выборы покажут то, что называется. Профессор Авраам Бен Цви говорит, что несмотря на волну антисемитизма, не это будет главной темой ближайших выборов в Конгресс. Печатает фотография женщины, которая набирает овощи на полках в супермаркете. Ну и, понятно, эта фотография говорит о том, что будет главной темой для американцев, когда они пойдут на выборы представителей в Конгресс. Дальше газета пишет о судьбе отца Бара Куперштейна. Бар Куперштейн — это один из наших заложников, у которого была очень тяжелая ситуация в его семье. Его отец после, по-моему, тяжелой аварии был в инвалидном кресле, и его единственная мечта была дожить до освобождения своего сына. Он дожил. А теперь с помощью какой-то новой медицинской технологии, возможно, он может встать на ноги и как-то более активно участвовать в свадьбе своего другого сына Таля. Вот, возможно, мечта его реализуется. Дальше материал с генеральным директором сети гостиниц «Фаталь» Рони Алони, который Леонардо и «Фаталь». Значит, он говорит о планах этой сети строить гостиницы здесь, а также в Греции, на Кипре, в Монтенегро, в Хорватии, в Албании. Вот такие новые туристические маршруты, которые будут предлагаться израильтянам в ближайшее время. Ну, газеты пишут об интервью, которое было на прошлой неделе с Йоавом Горовицем, который был, по-моему, манкалем канцелярии премьер-министра. Он ушел из окружения Нетаньяху в свое время, и сейчас он присоединился к партии Гади Айзенкота, и он там рассказывал то, что он видел и слышал в окружении премьер-министра, в поведении Сары Нетаньяху и так далее. Значит, такие интервью, те, кто их смотрят, делятся, по-моему, на даже не на три, а на две части. Первая часть говорит: вы все врете, ничего этого не было, вы хотите оболгать премьера и его семью, а вторая часть говорит: ну, что нового вы нам рассказали, мы все это знаем. Так, идет Ахронот, значит, Йорам Коэн, я уже рассказывал про него. Ну, информация такая, самая сенсационная информация, которая может быть, она еще не окончательная, это присоединение Йоава Сигаловича из партии Ешатит к партии Рам Мансура Аббаса. Он пока не принял такое решение, хотя это уже обсуждается, и Сигалович уже атакуют политические противники, в том числе и на 14-м канале. Значит, но, тем не менее, он уже заявил о том, что он выходит из партии Ешатит. Яир Лапид уже выпустил заявление, в котором он желает благодарить его за работу в партии. Он был в партии 13 лет, с 13 года. Благодарит за работу, желает ему успеха. И сейчас продолжаются контакты между Йоавом Сигаловичем и партией РАМ, Мансура Аббаса. Проверяют, насколько это будет политически выгодно. Ну, до праймерис в этой партии, до 22 августа, говорят, что решение никакого пока принято не будет, хотя оно уже вовсю обсуждается, потому что это один из еврейских депутатов Кнессета, таких видных депутатов, он был замминистра внутренней безопасности при прошлом правительстве, и если он решит присоединиться к арабской партии, это, конечно, будет сенсация. Несмотря на то, что Яриву Левину предлагают не выбирать сейчас главу Махаша, отдела преступлений полицейских, до окончания выборов он отказывается, он говорит, что нет законных оснований для того, чтобы остановить и процесс выбора человека, который будет командовать Махашем, который передан в ведомство Министерства юстиции, будет продолжаться. Ищут выход из ситуации. Здесь фотография Трампа, Хексета, министра войны и командира американской, командующего американской, как его зовут-то, тут его часто упоминалось имя, Дан Кейн, по-моему, да, он заявил, что нам надо искать вариант выхода из войны с Ираном, что хватит, надо прийти к какому-то соглашению. Ну, во всяком случае, президент Ирана Пазашкиан тоже такого же мнения. Посмотрим, чем это все закончится. Так, Хизбалла запустил дрон по нашей армии, а армия решила об этом не сообщать, не открывать прессе эту информацию. Это газета пишет как дополнительное нарушение договора о прекращении огня с Хизбаллой, и который армия пыталась как-то скрыть. Йоси Яшуа ведет охранот об этом сообщает. Так. Энвей Зам. Энвей Зам, если вы помните, так называлась военная операция нашей армии против Ливана. при Шимоне Пересе, «Гроздья гнева». Сейчас так газета называет положение с виноградниками в Калифорнии. То есть «Анавима» — это виноград вообще-то. «Гроздья гнева» — это «Энвей Анавим», я бы так сказал, «Гроздья винограда». Значит, в Калифорнии тяжелое положение с Екивым, с винодельнями. Значит, уменьшается потребление вина, там многие американцы говорят, что они за здоровый образ жизни меньше пьют вина, или вино становится не таким популярным, становится популярным коктейли, и многие владельцы вот этих виноделин думают, ну что, надо закрываться, потому что дело становится невыгодным. Вот такой материал ведет Охранот. Род Путина... ну, язык Путина, род Путина во Франции. Газета пишет о том, что российская пропагандистка Ксения Федорова, которая работала в Париже, она возглавляла там отделение Russia Today и агентство «Спутник». Это про кремлевских информационных агентств. Сейчас она стоит на грани депортации из страны из-за того, что она постоянно передавала месседжи Кремля, государственной пропаганды российской. Она судится сейчас, пытается отстоять свое право, но пока еще неизвестно, отстоит или нет. Об этом пишет «Идиот Охранот». Так, сын Джо Байдена сообщил о том, что значит, рак, которым он болеет, стал распространяться уже в кости, в костную систему. Байдену 83 года, и он сообщил о том, что положение папы ухудшается, резко ухудшилось. Вот такая информация. Еще одна почти на эту же тему. У нас есть такой легендарный телерадиоведущий Орен Нагари. Он был международным историческим обозревателем «Таагида», 11-го телеканала и «Решет Бет». Он сообщил, в марте, что он болен или атеросклероз, или рассеянный склероз, что-то вот, я могу ошибиться в медицинской терминологии, ALS на английском называется эта болезнь. И он вел сейчас на «Решет Бет» утреннюю программу субботнюю, исторический и мировой обзор. И те, кто слушал, было видно, явно слышно, с каким трудом он говорил. И вот он накануне последней субботы сообщил, что в эту субботу, 8 августа, выходит его последний программа «Болезнь берет свое», и больше вести эфир он не сможет. Вот тоже такая информация. Значит, в парке Эшколь последняя приятная информация. 3 года не было фестиваля воздушных шаров. До этого они там были каждый год. А сейчас эта традиция возобновляется, и в ближайшую пятницу там будет фестиваль воздушных шаров в парке Эшколь. Так что, уважаемые господа, обратите на это внимание. Все на этом. Заканчиваем наш обзор. Всем нам хорошего дня и недели. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в ГИДЕРе, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Небольшая инвестиция. Высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки. Поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Жаркое лето в Центркар.
12: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
8: Звоните 03-558-5458.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
15: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
17: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
18: Дедушка!
17: С 1997 года выступает на израильской сцене.
19: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
17: Влад Зерницкий.
20: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израильтянам в Греции рекомендуют избегать демонстраций. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Израиля выпустило рекомендации для граждан Израиля, находящихся в Греции, в связи с запланированными на ближайшее время демонстрациями и митингами в нескольких городах, в том числе в Афинах и Салониках. Израильтянам рекомендуется избегать районов проведения митингов и мест массового скопления людей, не демонстрировать открытую израильскую еврейскую символику и проявлять повышенную осторожность в общественных местах. МИД Израиля также советует не публиковать в социальных сетях информацию о своем местонахождении в режиме реального времени. Бывший министр и экс-посол Израиля в ООН Гилад Эрдан рассказал в интервью программе «Встреча с прессой», что недавно ему предложили гарантированное место в предвыборном списке Ликуда, однако, по его словам, он сразу отказался. Как утверждает Эрдан, дело было не в конкретном месте в списке, а в том, что он не хочет возвращаться в политическую систему, где не сможет самостоятельно руководить и влиять на принятие решений. Эрдан подчеркнул, что по-прежнему придерживается правых взглядов, однако считает, что после трагедии 7 октября Израилю необходима более глубокая политическая перестройка и решения по ключевым национальным вопросам должны приниматься на основе широкого согласия. Он заявил, что не заинтересован быть номером два в какой-либо партии и подчиняться политическим решениям ее лидера. Отвечая на вопрос о слабых результатах вопроса, Эрдан заявил, что не намерен сходить с дистанции и продолжит борьбу до конца. В Тель-Авиве на улице Хаим Барлев в результате ДТП мотоциклистка получила тяжелые травмы, столкнувшись с автомобилем. Пострадавшая была доставлена в больницу Шиба в Тель-Ашомер. Водитель автомобиля также получил легкие травмы. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Египет в обозримом будущем может присоединиться к договору о коллективной обороне, подписанному в Мекке, Саудовской Аравии, Турции и Пакистаном. По видению нашего президента, инициатива не ограничивается тремя странами. Альянс будет расти и, если потребуется, объединит все страны. Еще несколько государств выразили намерение к нему присоединиться, цитирует его издание «Турция сегодня». Политик рассказал, что подписание стало результатом почти трехлетних консультаций. По его словам, коллективная оборона – аналог пятой статьи Устава НАТО, и новый блок будет действовать как Североатлантический альянс с политическими и военными комитетами и секретариатом, который будет находиться в Саудовской Аравии. Предусмотрены совместные учения. Это исключительно оборонительный альянс. Пока по нему не будет нанесен удар, неважно, с территории региона или нет, никаких действий предприниматься не будет. Я хочу подчеркнуть, альянс не направлен против Ирана. Нашей целью станут только страны, которые на нас нападают, подчеркнул Фидан. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной и переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Время Романовой».
0: Время мечтать.

10 часов и 7 минут на часах в студии первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Время Романовой на первом. Музыкально, конечно же, продолжаем открывать эту неделю. Ну и надеюсь, это утро будет легким для нас. Легким музыкальным и чем-то даже полезным. Всем с

0: Реклама.
1: Ну что ж, начинаем эту неделю, конечно же, мы с информацией, которая, вероятно, пригодится сегодня кому-то из наших слушателей, а может быть, нам, друзья друзей, передадите это друзьям, и, может быть, и друзьям вашим пригодится. Почему? Потому что мы на этой неделе будем говорить об инвестициях. Напротив меня Милан Левицын. Милан, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, инвестиции — это достаточно интересная, но, с одной стороны, вроде сложная вещь, а с другой стороны, очень простая. Ведь чем больше информации есть у нас, тем проще нам распоряжаться и своими деньгами, и своими возможностями, и временем, и теми возможностями, которые предлагает нам AG Group, компания, которую ты представляешь.
2: Да, Яночка, я хотел бы этот выход посвятить в первую очередь тебе.
1: Ой.
2: Да, я вот смотрю в твои отдохнувшие глаза. Вот,
1: которые... Земли я там не купила.
2: Земли не купила.
1: Но могла.
2: Но зря, на самом деле.
1: Надо, зря, жалею.
2: Надо покупать там, где вот если есть предложение, надо брать.
1: Ну,
2: если...
1: Позже.
2: Это да. Я к чему? У тебя такие глаза полны эмоций.
1: Да.
2: Знаешь, когда в последний раз я видел такие глаза? Мне недавно показали одного мужчину, я посмотрел, он, знаешь, такой вальяжной походкой, ну, ему там за 60, да. Он такой шел вальяжной походкой, и мне, посмотри на него. И я на него смотрю и думаю, а что в нем такого? В общем, после вот всех своих инвестиций, он инвестор, на самом деле не то, что профессиональный, такой же, как мы, просто
1: ничего
2: человек, который
1: в
2: какой-то момент на эту дорожку вступил. В общем, после всех его вот этих инвестиций он стал обладателем 16 квартир.
1: Да все.
2: И вот этот человек, понимаешь, вот а что ему нужно в жизни, скажи еще.
1: У меня глаза светятся так же, как у него.
2: Абсолютно точно.
1: А корни у этого всего в земельных участках, я так понимаю.
2: Безусловно, потому что, ну, возможно, у него и не только земельные участки, вообще в AG-групп есть много предложений. Но
1: кто с чего начинает,
2: да,
1: смотри.
2: Абсолютно точно. Вот инвестором можно стать прямо сейчас.
1: Ну, ты прав, у меня поэтому глаза и светятся, потому что у меня есть-то земля.
2: А я знаю, мне рассказали.
1: Да, в Ришине, да.
2: Что ты ждешь, и очень правильно, потому что это будущее, это действительно тот самый доход, который, ну... В общем, тот доход, который, ну, точно состоится.
1: Слушай, ну почему я сразу заговорила о земле и о том своем отдыхе, и почему я связала его с землей? Ну, потому что я реально проезжала мимо участков продающейся земли и думала, так, подождите, а почему бы мне не купить землю тут, в Таиланде? Да, и немного...
2: Абсолютно верно. Вот, например...
1: Немного времени возьмет, но я и об этом буду думать, потому что я понимаю, в чем, что на это можно заработать. Вот,
2: ну, в Таиланде не знаю, на самом деле, рынок Таиланда не изучал, а вот израильский рынок изучен, и группу вот просто вдоль и поперек. Ну,
1: да.
2: Во-первых, у нас не такая большая
1: страна.
2: Да, а во-вторых, развивается просто семимильными шагами, и вот прямо сейчас можно войти в эту историю, можно стать инвестором, можно в недвижимость вложиться, это актив, который постоянно растет в цене, и вот без первоначального взноса. Это очень
1: круто.
2: Ну, потому что...
1: Новые условия сейчас,
2: ну,
1: да, у вас?
2: Да, но это, но это мотивация. Вот прямо сейчас. Ну, то есть, что еще нужно для того, чтобы войти? Вот без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. К финальному платежу стоимость земли уже вырастет к 100%. Это абсолютно точно. И это земельные участки сейчас вот в Гедере.
1: Так. Развивающийся городок,
2: абсолютно,
1: кстати.
2: Абсолютно. Еще, вот я все время говорю, когда вот мы... Почему AG Group все время предлагает разное, да? Вот мы заходим на Первое радио, все время разное. Потому что предыдущее уже кончилось.
1: Вот так, все.
2: Потому что люди думают, и люди думают абсолютно правильно. И прямо сейчас можно войти в историю, стать инвестором, приумножить свой капитал, вложиться в земли без первоначального взноса. Что еще нужно? А нужно позвонить в AG Group, звездочка 9809, там все расскажут. Здесь-то вот я в течение там своих трех минут много не расскажу, хотя попытаюсь. Но вот если позвоните, звездочка 9809, вся информация об этом проекте, о многих других в AG Group, звоните.
1: Ну, я скажу, что за ту историю, которую AG Group и Первое радио уже создали для себя и своей аудитории, есть очень много людей, которые действительно и заработали на этом, и репутацию AG Group заработала.
2: Безусловно.
1: А деньги заработали те, кто участвует в тех или иных проектах. Потому что AG Group занимается, это большая компания, занимается не только продажи земельных участков. Ребята занимаются и строительством, занимаются и тамошлушимвешмоне, да, и новые дома, и
2: все, уже на протяжении большого количества времени.
1: Поэтому репутация есть. Звоните и зарабатывайте вместе с AG Group. Звездочка 9809.
0: Реклама.
3: Нас обнимают облака, я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза, она сводила.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и, конечно же, я вновь приветствую в нашей студии Милана, который пришел рассказать о возможностях, которые есть сейчас на этой неделе у нас у всех. Да, у тех слушателей, у которых есть земля, таких, как я, и у тех, у которых нет земли, у таких, как... Милан, у тебя есть земля?
2: Весь Израиль — это моя большая земля.
1: А личная, частная?
2: Я работаю над этим.
1: Над этим, правильно. Да. Почему? Потому что видишь в этом перспективу.
2: А я абсолютно верно. И больше хочу, вот знаешь, с чего я хочу начать этот выход. А вот как ты видишь вообще, что такое инвестиции вообще в землю?
1: Потому что, я тебе скажу, инвестиции бывают разными. Смотри, например, когда мы, я о себе говорю, да, сейчас в данном случае, когда я выбираю питание для себя и своей семьи, подбираю, вижу огромное количество информации, анализирую ее, иду в магазин, покупаю определенные продукты. Для чего я это делаю? Я инвестирую в собственное здоровье, в здоровье своей семьи, да? Когда я своих детей вожу на кружки, я инвестирую во что? В их образование, в их будущее, да? Когда я покупаю земельный участок, во что инвестирую?
2: Ну и во что же ты? Вот мне интересно, во что ты инвестируешь?
1: Перспективу. В будущее. На что я рассчитываю? Что я думаю? Что в будущем, неважно в какой момент, я продам эту землю, и на что пойдут эти деньги, вообще не имеет значения. В свою семью я вложу, в себя, может быть, я захочу кругосветное путешествие себе устроить, или приобрести квартиру, или на образование детям, может, на свадьбу подарить там внучке.
2: Смотри, ну ты нас...
1: Не имеет значения.
2: Ты насмотренный уже, наслышанный человек.
1: Да.
2: Поэтому, да, наверное, этот вопрос тебе не был актуален. Но вот очень многие люди, вот как они живут?
1: Так.
2: Вообще, в целом, особенно те, кто далеки, например, от коммерции, от торговли. Я купил, например, машину.
1: Так.
2: Вот
1: да.
2: Она машина.
1: Вот я она есть, я могу ее потрогать.
2: Я
1: знаю очень многих людей, которые говорят, хочу вложить в то, что можно потрогать.
2: Да, с земельными участками это немножко другое. Здесь это философия.
1: Конечно.
2: Здесь нужно сначала сесть и осознать. Во-первых, посмотреть, как это было у других. А на самом деле с кейсами тоже можно ознакомиться в Агигрупп. Позвоните, звездочка 9809, и просто спросите, а вот есть какие-то вот какие реальные кейсы?
1: Ну,
2: вам расскажут вообще, каким образом все это происходило на протяжении большого количества лет.
1: Ну, захотите, вот, между прочим, вам могут показать меня в качестве землевладельца в ТАБу, в реестр.
2: Ну, пожалуйста. Да, кстати говоря, вы получаете землю, регистрацию в ТАБу, и это не, вот, не то, что я такой приду на свою землю и начну на ней ГПК плясать.
1: Огород.
2: Да, или огород высаживать. К этому нужно относиться, это совершенно другая философия. К этому нужно относиться как к долгосрочной перспективе. Это не значит, что я сейчас выброшу деньги, а потом думаю, ой, куда же? Оно есть. И оно будет работать. Нужно настроить себя на это.
1: Вот в чем я, например, да, от чего я кайфую по-своему? От того, что мне ничего делать не надо.
2: Вот
1: я положил деньги, все, вот они, земля растет, цена на землю растет, я ничего для этого не делаю вообще. Мне не нужно ухаживать за этой землей. Мне не нужно ремонтировать что-либо на этой земле, как, например, если бы я купила офис или квартиру, сдавала в ее аренду, да? Мне не нужно было бы договариваться с жильцами. У меня просто земля растет себе в цене, и все.
2: Я тебе хочу сказать, что вот от того, во-первых, это все вырастет, и потом это может... Во-первых, это своя старость, так скажем, да, она не за горами у нас. Это,
1: ну, а у некоторых она особенно близко.
2: Это неизбежно. И второе, это наши дети.
1: Факт, однозначно.
2: На свадьбу подаришь.
1: То, что я сказала,
2: это абсолютно потрясающе. И прямо сейчас...
1: такой подарок подарить не стыдно, я тебе скажу.
2: Да, абсолютно. И сейчас вот без первоначального взноса можно войти во всю эту историю всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев, и даже уже вот вы будете выплачивать по эти 2500, они уже работают.
1: Да, факт. То есть, цена уже на землю растет.
2: Это физически 2500, но на самом деле, это вот если подумать по вот этому калькулятору, совершенно другие деньги. И именно сейчас можно войти, а Агигрупп поможет, и самое главное, не то, что вы придете, купите, Агигрупп вам документы вот подпишет, и все, и до свидания. Это надежный консультант, всегда на любом этапе можно позвонить, спросить, как все идет, что нужно делать дальше. Звоните звездочка 9809 в Агигрупп и начинайте инвестировать.
1: Звездочка 9809. Зарабатывайте вместе.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Реклама.
1: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Center Car Azur. Дер Хашива 9.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Время Романовой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
7: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
8: есть.
7: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас пораз, да. Вот это инфлюенсер. А если вот это вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
6: Александр Солнцев.
5: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Мексике утонул 4-летний внук израильского раввина. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Мексике произошла трагедия. 4-летний израильский мальчик погиб после падения в бассейн во время семейного отдыха. Как сообщает информационный портал Курсор, инцидент произошел накануне в городе Сан-Хосе-дель-Кабо, где ребенок находился вместе с семьей. Мальчик упал в бассейн и утонул. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. После получения сообщения горячая линия международного подразделения организации ЗАКа начала взаимодействие с местными властями и соответствующими структурами в Мексике, чтобы помочь семье в оформлении необходимых процедур. Погибшего звали Шалом Сагинер. Ему было 4 года. Он был сыном раввина Асафа Сагинера и внуком раввина Шалома Аруша, главы учреждения «Нить милосердия». По данным ЗАКа, местные власти первоначально настаивали на проведении вскрытия, однако в итоге от этой процедуры отказались, и тело было передано семье. В настоящее время международное подразделение организации продолжает работу с мексиканскими властями для завершения формальностей и как можно скорейшей транспортировки тела в Израиль для захоронения. С момента получения сообщения мы сопровождаем семью и помогаем во всем необходимым. После того, как удалось предотвратить вскрытие и тело было передано, мы продолжаем работу с властями Мексики, чтобы как можно скорее доставить его в Израиль для похорон, сообщил глава округа Лахиш в ЗАКа Йоси Ландау. Издание «Калькалист» пишет, что заявления о скором начале эпохи лазерного оружия в Израиле оказались преждевременными. По данным газеты, спустя более 8 месяцев после передачи ЦАЛю первой лазерной системы перехвата «Ор-Эйтан», она по-прежнему не введена в полноценную эксплуатацию, а полная оперативная готовность может быть достигнута только через 3-4 года. По информации издания, пока армии передана лишь одна система, тогда как для создания эффективной противовоздушной обороны потребуется развертывание сотен лазерных установок стоимостью в десятки миллионов долларов каждая. Как отмечает «Калькалист», в ходе последней войны с «Хизбаллой» новая система вообще не применялась, поскольку процесс ее интеграции в систему ПВО еще не завершен. Бывший командующий войсками ПВО ЦААЛя бригадный генерал запаса Ран Кохав заявил газете, что обещания о чрезвычайно дешевых лазерных перехватах не учитывают огромные расходы на исследования, разработку, испытания, производство и создание необходимой инфраструктуры. По его словам, лазерные системы обладают большим потенциалом, однако до их массового внедрения и заметного снижения стоимости эксплуатации пройдут годы. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадер, преемник Алила Риджани, назвал список условий, без выполнения которых американцами Ормузский пролив не будет открыт. В списке прекращение агрессии против Ирана и его союзников в Ливане, Палестине, Йемене и Ираке, снятие морской блокады Ирана, отмена санкций, освобождение замороженных средств и выплата компенсации за нанесенный в ходе военных действий ущерб. Переговоры с Оманом о режиме прохода через пролив продвигаются, однако, как заявляют представители Корпуса стражи исламской революции, открытие Ормузского пролива будет зависеть от выполнения выдвинутых Ираном условий и выплаты компенсации за нарушение США меморандума о намерениях. Вчера президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил США в нарушении меморандума, заявив, что Вашингтон начал использовать альтернативные маршруты судоходства в Ормузском проливе вместо процедур, которые, по его словам, должны были быть согласованы совместно Ираном и Оманом. Если говорить о возможности достижения соглашения, то я считаю, что сейчас лучшее время для этого. Это связано с тем, что в стране царя от единства и силы. Насколько мне известно, Иран считается победителем и сильной страной в этой войне и в этом конфликте, заявил Пезешкиан. Дорожная полиция Израиля объявила, что в ближайшие дни будут снижены пороги фиксации нарушений автоматическими камерами контроля скорости, установленными на дорогах и перекрестках. В полиции подчеркивают, что решение принято после анализа аварийности, интенсивности движения, особенностей дорожных участков и уровня риска в местах установки каждой камеры. По решению начальника дорожной полиции генерал-майора Хаима Шмуэля, параметры работы камер будут скорректированы в соответствии с дорожными условиями. Это означает, что водители смогут получать штрафы за превышение скорости при меньшем отклонении от установленного лимита, чем прежде. В полиции заявляют, что цель нововведения не увеличение числа штрафов, а снижение аварийности и числа погибших на дорогах. Превышение скорости остается одной из главных причин смертельных ДТП и призывает водителей соблюдать установленный скоростной режим. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир, и в этом часе я вновь приветствую в студию Милана Левицына. Милан, привет, доброе
2: привет,
1: утро.
2: Привет, доброе утро.
1: Мы говорим об инвестициях, и, кстати, вот за эфиром говорили мы о французском языке, как ни странно, да, ну, может быть, музыкой навеяло, уж не знаю, но, скорее всего, да. Меж тем, да, деньги, ты вообще любишь считать деньги?
2: Я не знаю человека, который бы не любил это занятие.
1: Ну вот счет тебе легко дается, а на французском счет?
2: Счет на французском сложнее, конечно, да. Но в целом я, знаешь, когда был юн, легкомысленно относился к счету. Как постарше становишься, так уже с этим становится
1: полегче. Ну вот как ты сейчас рассказывал мне, да, как французы считают?
2: Да.
1: Ну расскажи, расскажи всем нашим слушателям, пусть знают какой.
2: 99, да. 20 умножить на 4, плюс 10, плюс 9.
1: Проверка на интеллект.
2: Ну, считать прямо с детства. Не, на самом деле, если в школах финансовую грамотность запустить, то вообще гениально.
1: Ну, вроде говорят у нас, что начнут запускать финансовую грамотность, начнут наших детей, подростков учить пользоваться деньгами, да, и, естественно, инвестиции наверняка будут туда входить, но я считаю, что вот здесь, вот если 99 так сложно посчитать, то как французы считают 100? Вот так и считают 100?
2: Да, 100, да.
1: Вот так, 100 метров у меня, не 99,
2: да.
1: А 100 метров?
2: Округляйте сразу, да, берите 100, берите 100.
1: Берите 100.
2: На самом деле, что я хотел сейчас сказать. Во-первых, Агигрупп сейчас предлагает стать вам владельцем земельного участка в Гедере.
1: Слава богу, считать будем мы на иврите, да?
2: Да, и безусловно, и участвуют и специалисты, и калькулятор. Здесь очень сложно ошибиться. И тем более цифры, на самом деле, очень простые.
1: Давай.
2: Без первоначального взноса это ноль. Тут очень простая цифра.
1: То есть, если раньше нужно было прийти и принести какую-то часть денег.
2: Да, вообще у многих есть предположение, что если не инвестиции, надо не просто часть денег, надо с мешком приходить.
1: Угу.
2: Да. Потому что все-таки это не дешевые.
1: То есть сейчас все упростили.
2: Да, вот этот ноль, а потом 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев.
1: Угу.
2: И это действительно те вложения, которые уже будут расти на протяжении вот в этих ваших взносов. И тут что я хочу сказать. Во-первых, звоните в Агигрупп звездочка 9809 и уточняйте все, что я сейчас скажу. И вот я читаю даже вот объявление. Здесь звездочка, видишь, в самом низу звездочка стоит. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать. Вот обычно, да, когда мы видим в банке что-то мелким шрифтом написано, значит, подводный камешек какой-то, значит, звездочка, какой-то недостаток. В случае с инвестициями эта звездочка — это не недостаток. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Вообще, в целом, в инвестициях существует несколько этапов. Мы прекрасно понимаем, сначала это наша задумка, значит, хотим стать инвесторами, но это такая теоретическая. А если практическая, то сначала есть земля, которая не предназначена для застройки. И тут самое важное понимать, никто вам не продает кусок пустыни. То есть это не та земля, которая, ну, стояла еще при Моисее, да, так и будет стоять все оставшееся. Нет, это земля пока не предназначенная для застройки. И поэтому она самая дешевая сейчас. Именно поэтому такие цены. Но в чем прелесть? Тем, что вы при минимальных вложениях уже становитесь инвестором, просто дольше ждете, а получаете ровно столько же, сколько бы вы вложились, если бы уже был следующий этап, когда земля уже предназначена для постройки. А если эта земля уже предназначена, то и там и вложения будут совершенно другие. Будут совершенно другие первые взносы, будут совершенно другие в целом взносы. А если вы уже дойдете до самого финального этапа, это когда уже на земле что-то стоит, да, например, не знаю, там комплекс, торговый центр, неважно. Это уже то время, когда вы уже, ну, все, закончили с этим этапом, вы можете продавать. А так вообще, в целом, продавать свой участок вы можете на любом этапе. И на любом этапе цена вашего участка растет.
1: Это правда.
2: Вот.
1: Да. Ну, здесь земля растет в цене вообще просто как грибы после дождя. Вот так с любой какой-то особенно военной операции у нас так сразу тенденция какая-то. Хоп.
2: Ну, а в целом...
1: А почему? Прирост населения.
2: Да, у нас, посмотрите...
1: Частной земли становится все меньше. А значит, купить ее, а потом перепродать становится выгодней. Вот и все.
2: Да, и вот сейчас можно позвонить в Агигрупп, звездочка 9809. И, во-первых, что я вам советую? Спросите какие были результаты уже, что было продано, какие этапы у предыдущих наших предложений, потому что действительно результаты есть, и люди, которые приходили сотрудничать с Саги Групп ранее, уже заработали. Кто-то ждет, кто-то уже вышел. Кто-то приумножил, кто-то купил еще участки.
1: Еще купил, да, чаще
2: или
1: всего.
2: Или кто-то, например, хочу отсюда в этот проект уйти. Да. И так тоже делают. Здесь очень важно, что Саги Групп — это не просто продавец земли, да, это тоже, знаете, такое, ну, непонятно. Это ваш надежный консультант. Специалисты все вам расскажут, когда, про хорошие времена, про не очень хорошие времена. Все, никаких скрытых подводных камней здесь просто нет.
1: Да. Саги Групп хочет зарабатывать и предлагает это делать вместе, вам поучаствовать в этих проектах. Звездочка 9809, сейчас новые условия для того, чтобы вы смогли приобрести земельный участок Гидере, ну и, естественно, заработать в будущем как перспектива. Итак, звездочка 9809, звоните.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон ЛеЦион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному...

0: будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Интеллиго. 03-944-111-11.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
4: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
3: Павел Маргулян.
5: Первому радио 25 лет.

0: Реклама.
1: Самое время вернуться в наш эфир, поприветствовать Милана. Милан, привет.
2: Привет.
1: Нам пишут. Угу. Вопрос Милану. Если я выхожу из договора до истечения 36 месяцев, болезнь, увольнение с работы и так далее. Эдуард прислал такой вопрос.
2: Добрый день, Эдуард. Да, действительно, на самом деле в наших выходах очень много вопросов вообще приходит в целом.
1: Для этого есть консультации,
2: да,
1: напрямую.
2: Вот, в том и дело. Я хотел сказать, что вот на протяжении наших эфиров я просто не смогу ответить на все возможные вопросы. Во-первых, так. У нас мало времени. А во-вторых, я, например, не юрист. Я человек, который знает структуру, например, как можно заработать. Да. А вот есть тонкости юридические. Mm-hmm. И тут как раз-таки, как я уже говорил, нужно срочно звонить Ваги Групп, звездочка 9809, и задать любой вопрос. В том числе юридического порядка. Потому что Ваги Групп — это не только продажники, mm-hmm. это не только рекламщики. Это еще и юристы, специалисты по земельному праву. В общем, любые вопросы, которые у вас появятся, на них ответят до того, как у вас возьмут деньги. Это же, ну, естественно, до того, как с вами подпишут
1: договор. Самое главное — задавать эти вопросы.
2: Да.
1: Верно, это правильно, что они у вас есть, потому что, когда вы без вопросов что-либо приобретаете, вот, ну, невозможно же купить. Ты пришел в магазин, увидел какой-то товар, не знаешь о нем ничего, но тебе продавец говорит: а ты купи.
2: Ну да,
1: и что?
2: Ну да.
1: И что? Ну.
2: Вот, и на самом деле... С одной стороны, сейчас вот инвесторам становится просто проще.
1: Все больше и больше,
2: да. Но все равно это и ответственность, это и предполагает, ну, как минимум, интеллектуальных способностей посчитать, как мы вот в прошлом выходе говорили, и оценить свои риски. Но тут вы не одни. Аги Групп — это большая компания, где... Mm-hmm. Перед тем, как с вами подпишут договор, перед тем, как вам продадут тот или иной проект, вас проконсультируют по любым вопросам. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Все документы и все это прописано в договоре, поэтому...
1: Компания более 10 лет на рынке. Слушайте, уже занимается не первый раз этим. Уже есть и вопросы, которые в процессе какие-то возникали,
2: конечно,
1: и решались.
2: Конечно.
1: И теперь это огромная база и ответов на такие вопросы, и опыта. Ну и, естественно, известная компания, она давно на рынке, имеет большое количество разных проектов, от инвестиций в земельные участки до строительства зданий, офисов, и не только, кстати, в Израиле. Вообще, огромная компания. Приезжайте, посмотрите на людей, с кем вы будете зарабатывать вместе. Ну,
2: конечно,
1: и на месте консультируйтесь. Вопросов будет все больше и больше на каждом этапе.
2: Да, ну и на этой неделе мы, Яночка, будем предлагать нашим радиослушателям стать владельцем земельного участка в Гидель. Это то направление, в которое сейчас Аги Групп вкладывается. Я объясню вообще, помимо там юристов, еще есть аналитики Аги Групп, которые анализируют вот как раз-таки вот эти этапы строительства, этапы развития земли. То есть
1: перспективна земля или нет.
2: Никто не продает вот эти вот пески в Негеве.
1: Хотя, ты знаешь, я бы, например, пески в Негеве купила, потому
2: рано
1: что так, как
2: поздно,
1: она развивается...
2: Рано или поздно и к этому придем. Но в тот, когда мы уже придем к этому, все застроится, и Гидера будет просто невозможно будет войти. Вот мы недавно же, не так давно же, продавали как это называют, Берьяков. Же,
1: Берьяков, да.
2: А войди сейчас в Берьяков.
1: Невозможно.
2: А раньше, вы посмотрите, что такое было Берьяков.
1: Да.
2: Ну, это два дома и дорога.
1: Ну, вот, пожалуйста, Митхам, строящийся возле Yes Planet. Посмотри, там сейчас разворачивается. А ведь тоже землю продавала.
2: Абсолютно верно. И сейчас без первоначального взноса. Это ноль. Без первоначального взноса. 36 месяцев по 2500 шекелей в месяц, и к финальному платежу уже вырастет в цене. А она почему вырастет в цене? Потому что, во-первых, вы становитесь владельцем земли и регистрированная в ТАБУ, и с первого же дня она ваша. Не то, что вы его только через 36 месяцев заплатите, она тогда станет ваша. Нет, она ваша сразу же. И она сразу же будет работать на вас. Ну а недвижимость, любая недвижимость, это перспективы, это набор будущее, это мы не молодеем, а нужно думать. И если, знаешь, если я, как бы, будучи молодым, думаю: а как-нибудь, это где там эта пенсия? И вот я уже начинаю подходить все ближе и ближе и понимаю, что а что я буду делать тогда?
1: Определенно. Звездочка 9809 — это номер телефона для ваших обращений. Звоните, задавайте вопросы, приезжайте на консультацию. Компания находится в Бат-Яме. Все очень просто. Но самое главное — вот сделать это первый шаг по направлению к своим перспективам, к своему будущему. Сейчас особая неделя, рекламная неделя, а это значит особые условия. И вот на проект Гидера выделили без первоначального взноса просто участие. Приходите, узнавайте все, что вас интересует, и зарабатывайте.
2: Звоните, звездочка 9809.
1: Милан, спасибо. До встречи завтра.
2: Всего доброго.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар.
2: 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Пельмени Шева десятка 19,90 за килограмм. Мадана Имания. Митхам Али Коэн 21. Напротив академического колледжа.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: моя любовь, моя, моя любовь.
1: 11 часов и 54 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня. Но ровно для того, чтобы завтра в 10 утра оказаться в этой студии вновь и вновь со всеми вами провести свое время. Время Романовой на Первом. Но сегодня, конечно же, рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения, мною, музыкальным редактором. Конечно же, подобранную. Легкого дня всем вам. И традиционно.

0: время Романовой. Пай-пай. Реклама.
1: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724. В новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
2: Жаркое лето в «Центр Кар».
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центр Кар Азур».
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. «Максана и Хашмаль».
8: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем «Максана и Хашмаль».
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в «Максана и Хашмаль».
0: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
10: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
1: Екатерина Вергунова.
11: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Тайбе задержаны 6 нелегалов. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает пресс-служба полиции Израиля, бойцы МАГАФ в ходе целенаправленной операции в городе Тайбе обнаружили и задержали 6 человек, которые незаконно находились на территории Израиля. 2 нарушителей были выявлены во время патрулирования, еще 4 попытались скрыться после обнаружения, однако правоохранители организовали преследование и вскоре задержали их. После задержания всех 6 передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и проверки обстоятельств их пребывания в стране. В полиции заявили, что он продолжит проводить проверки и принимать меры против незаконного пребывания иностранцев в Израиле, а также против их незаконной перевозки и трудоустройства. Правоохранители подчеркнули, что подобные операции, направленные на выявление нарушителей и пресечение деятельности, связанной с незаконным пребыванием и привлечением таких лиц к работе. По данным информационного портала «Вести», министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что прямые переговоры с Соединенными Штатами не ведутся. По его словам, происходит обмен сообщениями через посредников. Пока США продолжают нарушать условия временного соглашения, переговоров не будет, подчеркнул Аракчи. Депутат Кнессета Йоав Сигалович от партии Еш Атид передал спикеру Кнессета Амиру Охани письмо об увольнении из парламента. Сигалович ведет переговоры о возможном присоединении к партии РААМ. Ожидается, что окончательное решение лидер партии РААМ примет после праймериз, которые должны состояться 26 августа. Место Сигаловича в списке Еш Атид до выборов в Кнессет будет занимать Михаль Славни Кабибья. Полиция полагает, что мужчина, бросивший кирпич в здание синагоги в городе Сарасота во Флориде, действовал под влиянием видео мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, в котором он называет премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху военным преступником. Инцидент произошел 29 июля. Задержанный 30-летний Брейтон Лашингер признался в содеянном и сообщил, что он потерял самообладание, увидев в соцсетях пропагандистские видео. Он признался, что умышленно разбил окно синагоги кирпичом, потому что это место еврейского богослужения, и назвал себя противником Израиля, написал следователь Франк Кастро в документе, который цитирует издание «Нью-Йорк-Пост». При этом отмечается, что единственное видео политического содержания на его странице – это заявление мэра Нью-Йорка от 21 июля. Бениамин Нетаньяху – военный преступник, архитектор чудовищного геноцида палестинского народа, заявляет на видео Мамдани. Лашингеру грозит обвинение в нападении на религиозный объект по мотивам ненависти. В результате атаки украинских беспилотников на российский Белгород, расположенный вблизи границы между странами, погибли 3 человека. Об этом сообщили местные власти, отметив, что 25 человек получили ранения. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что морской порт Одессы был поражен в результате российской атаки. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее на первом PM.

Камила Кабелло и Эд Ширан спели вдвоем эту песню. «Бам-бам» называется она. По-моему, она посвящена строительству одной известной магистрали железнодорожной под названием «Бам». Ее построили или нет, в конце концов, я не помню. Наверное, построили. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 9 августа, Йом Ришон, воскресенье. Сегодня 26-й день, день Каф-Ваф, месяца Ав в еврейском летоисчислении. Этот месяц закончится в четверг и будет Рош-Ходеш. Мы приступим к новому месяцу Элюль. Пока у нас август, пока у нас воскресенье, вторая половина дня, почти 8 минут 13-го. Программа ПМ на Первом радио. Чем мы будем заниматься? У нас сегодня будет гость, который будет всю неделю рекламировать свои услуги. Они актуальны, они туристические, они об отдыхе, они о поездках, о вкусной еде, об экскурсиях. О, мне плохо, программа только началась, мне уже плохо, а я еще здесь. Ну ладно, мы с ним поговорим. Может быть, вам тоже станет плохо в хорошем смысле этого слова после разговора с нашим гостем. Пока! Чем мы будем заниматься? В следующем часе я вам буду загадывать загадку. Я вам решил сегодня загадать загадку, которую я нашел в загадках для детей. Ну, я немножко адаптировал для взрослых. Она была на иврите, я ее перевел, адаптировал на русском. Посмотрим, как вы с ней справитесь, уважаемые дамы и господа. Но это будет во втором части нашего эфира. Все остальное, как обычно, я надеюсь, мы будем общаться. Я надеюсь, что вот вы, наконец-таки, вот вы, который слушает, пишет, я часто слушаю вашу программу, но пишу вот первый раз. А есть те, которые часто слушают программу, но вообще никогда не писали. Может быть, сегодня, 9 августа 2026 года, вы найдете, чем поделиться с нами? Например, расскажите, где вы были в выходные дни, что делали, чем занимались, что смотрели по телевизору, если никуда не выходили. Это одна из тем, и не единственная, можно писать о чем угодно. Главное, чтобы у вас появилось желание откликнуться на мое предложение и написать, поделиться чем-то, мыслями, эмоциями из вашей личной персональной жизни, из отношений ваших в семье, с соседями, с коллегами по работе, с любимыми, с нелюбимыми и так далее. В общем, на любую тему. Напоминаю, у нас есть два канала связи. Facebook, страница программы PM. Там раздел «Мессенджер», в котором вы пишете сообщения для нашего эфира. И напоминаю также наш ватсаповский номер, на который можно отправлять как текстовое, так и голосовое сообщение. 054-20-70-800. Соблюдая, пожалуйста, правила, одно из главных правил, которые чаще всего вы нарушаете, забывайте подписываться. А надо подписывать сообщение. Как? Дело ваше, но подписывать надо. 054-20-70-800. В 14 часов программа «Без выгоды» взаимопомощи наших радиослушателей друг другу. Если актуально, не пропустите. И объявление для этой программы надо присылать не до 2 часов, а после 2. Напоминаю, все остальное по ходу дела. Поехали. Поехали.

0: «Градусы» песня называется она. Вообще про нее песен очень много. Знает ли она, что про нее столько песен сложно, но много песен. Она. «Градусы». До них была Юлиана Караулова, по-моему, так зовут ее. Так, давайте посмотрим на ваши сообщения сегодняшние. У нас есть поэт. Я бы сказал, он фирменный поэт программы PM. Правда, в последнее время не часто, но присылает четверостишье. Подписывается двумя буквами. Я-ка. Я.к. Сегодня он вот что прислал. «Щербицкий с Брежневым от взрыва вдруг проснулись, прознав, что братские народы на смерть ведут борьбу». На смерть ведут борьбу, наверное, так должно быть. «И скорбным взглядом они переглянулись, потом синхронно повернулись в гробу». Я думаю, что они там не повернулись, а вообще вертятся, вращаются без остановки, глядя на то, что происходит между братскими народами. Дальше. «Добрый день, Павел Михайлович. Я на выходных стал жертвой рекламы на вашем радио в хорошем смысле слова. Посетил ресторан в Батьяме Тифлиси. Классный ресторанчик, вкусно, сытно, хорошая живая музыка. Так что, если будете прогуливаться по набережной Батьяма, загляните, не пожалеете». Виталий Криворожский. Ну, приятно. Самое главное, чтобы вам было приятно, вкусно, сытно. И понравилось? Отлично. Хорошо. Спасибо, что рассказали. «Шалом, Павел. К $1 миллиарду, который уже на сегодня собрал фильм «Одиссей». А, да? Есть уже миллиард? Но это было ожидаемо. Добавились и мои пару шекелей. В шаббат мы посмотрели эту картину. Не стану делиться мнением, у каждого оно свое. Скажу только, что лично я после фильма вышел из кинозала с ужасной мыслью, что я все это уже видел во времена своей многолетней службы. Это же настоящая психологическая драма, которая показывает то, что живет во многих из нас, особенно после 7 октября. Это ПТСР. И можно ли вернуться к нормальной жизни после такой психологической травмы? А я советую посмотреть еще один фильм Нолана. Это военная драма «Дюнк». И название происходит от названия портового города на севере Франции. В том фильме та же тема, что и в «Одиссее». Как выжить на войне? И куда ли более сложный вопрос, как жить после того, как ты в ней выжил? Где-то... Ну, слушайте, «Дюнкерк» уже вышел какое-то время тому назад. Я надеюсь, что многие посмотрели. Если нет, то да. Конечно, присоединяюсь к рекомендации. Кристофер Нолан. Слушайте, у меня тоже есть одна рекомендация. Я поставил ее в Телеграме у себя. Я не досмотрел еще, по-моему, последнюю серию у меня осталось. Но я уже рекомендовал моим телеграмщикам. Ну, наверное, расскажу чуть попозже. И вам тоже. Так, Наталья написала. «Сегодня, если бы родители были бы живы, отмечали бы их день рождения. Они родились в один день с разницей в 3 года. Прожили вместе 41 год. Берегите своих родителей, почаще с ними общайтесь, пока они живы, Наталья». Наталья, совершенно правильное напоминание всем радиослушателям. Я в связи с этим всегда вспоминаю один разговор, который у меня... Вот вы знаете, было несколько родийных, скажем так, сцен, которые у меня запомнились мне. Запомнились и никуда не деваются из моей памяти. И когда есть какой-то повод, я о них вспоминаю. Вот по этому поводу, что вы написали, я помню, позвонила одна радиослушательница. И она рассказала, что у нее умерла, по-моему, мама. И потом она начала плакать с сожалением о том, что она мало с ней общалась, с мамой. Мало, как-то занята была, все время беготня, какие-то дела. А теперь уже поздно, уже хочется пообщаться, а нельзя. И вот она по этому случаю, по этому поводу очень сильно расстраивалась, прям плакала в эфире, позвонив. Вот, господа, мы должны при нашей жизни не допускать такой ситуации, что когда ты понимаешь, что надо с родителями общаться чаще, а уже мы опоздали. Поэтому, Наталья, совершенно присоединяюсь к вашему призыву контактировать чаще с родителями, с теми, кто дал нам жизнь. По любому поводу контактировать, не обижаться и не обижать, естественно. Голосовое сообщение прислал кто-то. Слушаем.
1: Доброе утро, Павел Михайлович. Это Елена Мушеева, коллега. Вы просили поделиться всем, что происходит в нашей жизни. Сегодня у моего дорогого мужа Рафаэля день рождения. Возраст 67, когда человек выходит на пенсию. Я хочу пожелать ему всего самого наилучшего, здоровья. Он хочет продолжать работать. Пусть все будет во благо. И пусть он будет самым счастливым человеком. Спасибо.
0: Слушайте, во-первых, естественно, я поздравляю Елену и Рафаэля, и мазаль тов, и с днем рождения. И здоровье самое главное. Во-вторых, сегодня мужик в 67 лет. Это полный сил человек вообще. Какая такая пенсия в 67 лет? Я предлагаю избрать меня главой правительства на ближайших выборах, и я первое проведу реформу, что мужчины будут выходить на пенсию в 77 лет, если захотят. Захотят, могут раньше, они захотят 77 лет. 67 лет кто? Это сегодня молодой человек плюс, я бы так сказал. Лена, мазаль тов вашему супругу. И с днем рождения. Последнее сообщение, которое прочту сейчас, Слава прислал нам в Фейсбуке. Всем привет. Уже американцы ищут выход, как бы соскочить из войны. Хотя где там война? И нас тоже уже подводит к тому, что пора выводить войска из сектора Газы, не дождавшись разоружения Хамаса. Интересно, как это преподнесут представители нашего правительства, как победу или как? Всем нам мирной и плодотворной недели. Уважаемый Слава, мне почему-то кажется, что до выборов никаких таких резких движений наше правительство делать не будет, а иначе как они объяснят победу и Ницахон Мухлад своему избирателю? Слишком рискованно будет. Поэтому очень многие вещи сейчас являются... 27 октября является для ней границей. Вот мы будем говорить, до 27 октября что будет и после 27 октября что будет. А сейчас у нас будет реклама.
2: Реклама. Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все.

0: Вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
3: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
4: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
3: Андрей Смертенко.
2: Первому радио 25 лет.
5: Первое радио.

Группа Бушидо вот произнесла имя человека, который голос вы, наверное, узнали. Карел Готт, сказали они только что. И вместе они исполнили песню группы Alphaville, самую известную, Forever Young. И вы знаете, меня осенило сейчас. Я много раз ставил вам в эфир эту песню. И, наверное, подавал ее как фантастическую. Что такое Forever Young? Вечно молодой. Такого не бывает. Бывает. Сейчас я скажу, что я вкладываю в это понятие. Карел Готт прожил 80 лет.

0: умер, родился в 39-м, умер в 2019-м. Мне кажется, что он умер молодым. Потому что умереть молодым, может быть, не по здоровью, а по характеру, по состоянию души, когда человек себя чувствует молодым и умирает с этими чувствами, ну, потому что, в конце концов, мы все умираем. Значит, он прожил forever young, он прожил всю жизнь молодым. И вот это понятие вкладывается не фантастика всю жизнь молодым, а вот сохранить свой дух молодой. Вот в чем задача наша с вами, уважаемые дамы и господа. Сержант написал мне вот что. Посмотрел в выходные на Netflix сериал «Подразделение специального назначения». Производство Франции, 26-й год. Если будете искать на иврите «Кох Эль» или «Аль», а об элитной французской жандармерии в борьбе с террором. Только я не понял, это боевик с элементами драмы или, наоборот, драма с элементами боевика. Но в любом случае рекомендую, мне понравилось, сержант написал. Я тоже этот сериал рекомендовал же посетителям своего телеграмма. Он на в оригинале называется, на английском, Elite Force, то есть элитные силы. Да, там непонятно, то ли это драма с боевиком, то ли это боевик с драмой, потому что там все перемешано. И борьба с террористами, и какие-то личные вещи. Окей. Тут у меня есть еще сообщение, но до них в студии появился гость. Валерий Кругляк. Валерий, во-первых, здравствуйте.
1: Добрый день, Павел.
0: Как ваш ничего?
1: Спасибо, рад в очередной раз после 8 или 9 лет отсутствия прийти к вам в эфир и рассказать о том, что у нас есть новое и интересное.
0: Представляете, как не теряются, не рвутся в связи, господа. Компания AgroTrips, на самом деле, я совершенно не помнил, когда, но вы говорите, что это было 8-9 лет тому назад.
1: Точно.
0: Значит, Валерий Кругляк, основатель этой компании, которая предлагает нам различные виды туризма, и мы с Валерием договорились так, мы когда с ним, вот, мы встретились сейчас до эфира, он говорит, Валерий, ну это же мы не уместим, у нас сейчас 5-6 минут есть, давайте так, вы в первой части поговорите об одном виде услуг, который вы представляете, а обо втором не менее интересном, если не более, мы поговорим во втором части, тем более, что мы будем встречаться с вами и с представителями вашей компании всю неделю и ответим, и расскажем, и ответим на все вопросы.
1: На все вопросы, наших, абсолютно так.
0: Поэтому давайте сначала вот то, что мы определили как первую часть тех туристических услуг, которые ваша компания AgroTrips представляет нашим слушателям в том числе.
1: Окей. Значит, мы начнем с того, что мы разделим, правильно Павел сказал, на две части. Первая часть – это сухопутные туры. Туры по земле, естественно, понятно.
0: Он не зря назвал это сухопутные туры, потому что мы никогда не называем туристические поездки. Я отправляюсь в сухопутный тур в Париж. Никогда мы так не называем. Во второй части вы поймете, почему Валерий именно так разделяет.
1: Да, все правильно. Значит, мы, когда начинали строить нашу компанию, мы пришли к выводу, что самое правильное, на наш взгляд, направление – это делать туры индивидуальные. То есть турист, то, что хочет турист, он должен это получить. И не в группе из 30 или 40 человек, это должен быть тур по его интересам. Я хочу ловить рыбу, он получает тур, в котором ловят рыбу. Я хочу археологические раскопки, пожалуйста. Я хочу наблюдение за птицами. Нет проблем, мы это делаем. То есть, обратившись к нам, турист, мы работаем в ограниченном количестве стран, но в этих странах мы можем сделать, ну, грубо говоря, все. Это Сербия, Албания, Азербайджан, Армения, Италия. В этих местах, Узбекистан, в последнее время мы стали работать очень активно в Узбекистане. То есть по принципу, известной из маршака конторы Кука, они говорили, каждый турист должен получить то, что ему интересно. Вот приведу легкий пример, быстро, не занимая времени. Ко мне обратилась группа из 4 человек, врачи, которые сказали, мы хотим с 25 сентября по 10 октября быть в Албании. И нам интересно там археологические раскопки, мы любим фотографировать, но мы категорически не хотим мастер-класс кулинарный, мы не хотим сплавы по воде и так далее. Мы подготавливаем программу, согласовали с туристами, и они едут на такой тур. Mm-hmm. В сегодняшней ситуации, в сегодняшней жизни продать можно все. Но суть не в том, чтобы продать что-то один раз. У нас наши туристы с нами ездят, уже есть люди, которые ездят 7, 8, 9 раз в разные страны, в разные вещи. Люди вернулись из Азербайджана и говорят, а теперь я хочу в Сербию или так далее.
0: Скажите, я вас поймаю сейчас на слове. Вот вы сказали, группа там врачей из 4 человек. Какая минимальная, какая максимальная состав группы? Это важно.
1: Да. Минимум мы работаем от 2 человек, то есть 2 туриста, пара, и это уже для нас достаточно. Дальше, до 12 человек. От 12 человек, не от 12, мы еще делаем постоянные культуры один раз в месяц, мы их обычно делаем, в ту же Сербию, Албанию, Азербайджан и Узбекистан, раз в месяц мы выпускаем тур из группы в 12 человек. Все, больше, даже если же люди очень хотят, мы не берем больше, чем 12 человек, потому что наша логистика так построена, что наш транспорт, он, это всегда Mercedes Sprinter, 17 пассажирских мест и водитель, то есть людям должно быть комфортно, заднее сиденье мы вообще не нагружаем, туристы не сидят сзади, поэтому вот такие туры...
0: То есть вы уважаете задние части в своих туристах, чтобы они не прыгали там
1: абсолютно,
0: слишком, да?
1: Не говоря о том, что и эти туры, лично я прошел их неоднократно, множество раз, и каждый раз я нахожу, что сделать лучше, как их улучшить и как их, что можно добавить для того, чтобы туристам было интересно.
0: Как это все происходит? Туристы садятся здесь на самолет, сами выходят из самолета, ищут, куда им идти, или как
1: происходит?
0: Вот
1: это следующим образом. Туристы, заказавшие тур, получают там ваучер, все документы, в которых за сутки до выхода тура мы даем, создаем группу в WhatsApp, если это мы говорим о группах в 12 человек, создаем группа в WhatsApp, люди уже получили билеты, визы, где необходимо и так далее, в которые в эту группу входит и их гид. Uh-huh. Люди прилетели, скажем, в Баку. В Баку стоит человек, держит, три человека всегда у нас стоит человек, держит табличку, написано «Welcome to Baku», uh-huh. перечень фамилий, стоит девушка в национальной одежде, держит поднос с азербайджанскими сладостями и водитель, который помогает занести чемоданы в автобус. Все, с этой минуты людям ни о чем, туристам ни о чем задумываться не надо. Их привезли в гостиницу. В тот же вечер мы делаем всегда, в первый же вечер, если мы говорим про Баку, подъем в Нагорный парк, потому что это только ночью надо, когда темно, было видно с одной стороны Каспий, с другой стороны пылающие башни знаменитые.
0: Вот я хочу поехать в Баку, потому что все, кто бывает в Баку, говорят, прекрасный город.
1: Прекрасный город.
0: У меня есть одна преграда, связанная с моей фамилией, что вызывает у меня опасения некоторые. Но я надеюсь, что прорвутся.
1: Да, у них сейчас нет. Едьте с нами, мы вам тоже поможем. А вот, дальше, если же нужна виза, нам из Залетянова нужна в Азербайджан виза, мы это делаем, каждый турист получает, оформляем визу, так. То есть все это мы делаем. Вот так построена наша группа.
0: То есть группа не остается сама с собой нигде?
1: Вообще
0: нигде. То есть
1: нигде.
0: Их здесь, в аэропорту встречают?
1: В аэропорту точки приземления их встречают, в Тиране, в Белграде, в Баку их встретили. И все, с этой минуты они полностью в
0: ваших
1: хороших
0: руках. В ваших руках, да. Окей.
1: Не говоря о том, что в каждом из этих мест, это не то, что мы где-то кого-то находим, в каждом из этих стран есть наши партнеры, которые всегда держат руку на пульсе, и в случае какого-то, такого не бывает, но самолет прилетел позже. У нас было недавно в Албанию самолет вместо 8 утра, наша Исраэль отправила в 8 часов вечера. Угу. Все переиграли, поменяли маршруты, обратно не ехали на сутки, ну, на 12 часов позже, сделали продление в гостинице, то есть люди не были брошены.
0: Значит, смотрите, я вот по собственному опыту знаю, что я общался с людьми, которые говорят, я не люблю ездить организованными турами в автобусе 30-40 человек, потому что на каждой остановке обязательно найдутся двое, которых ждут.
1: Да.
0: Или потеряются, или ждут. Вот все в автобусе, им сказали, быть во столько-то. А мы не знали, мы заблудились, мы и все остальные теряются во время, пока ждут их. В группе с 12 человек такая вероятность как бы уменьшается в разы.
1: Соответственно,
0: да?
1: В 3 раза меньше она такая. Это бывает. Я не могу сказать, что такого не бывает. Это тоже бывает, но, естественно, пропорционально ниже.
0: Давайте так, прежде чем мы проанонсируем нашу следующую встречу через час, еще раз, страны, в которых вы организовываете такие экскурсии.
1: Значит так, балканские страны Албания и Сербия. На Кавказе это Азербайджан и Армения. Кроме этого, мы делаем туры в Узбекистан такого же типа. И у нас есть еще одно небольшое направление. Это Абаматерме в Италии, где мы тоже делаем от 2 человек. Это нечто другое. Это надо зайти на наш сайт, почитать. Это спа-комплекс 5-звездочный, в котором мы предлагаем отдых. Тоже с трансферами из Венеции мы предоставляем туристов. Но это как бы у нас менее, не то что менее популярно, это менее раскрученное у нас направление.
0: Окей, через час мы говорим о принципиально другом виде туризма с вами. А сейчас надо назвать координаты ваши какие-нибудь. Куда
1: значит,
0: звоните?
1: Для того, чтобы обратиться к нам, есть телефон 052 70 70 724
0: так.
1: И стационарный телефон 03 739 23 84. Ну, проще запомнить 052 70-70-724. И наши у нас нет операторов, у нас девушки, которые каждая из них специалисты очень высокого уровня, они расскажут подробнейшую информацию и с удовольствием примут от вас заказ.
0: И ответят на все вопросы. 052-70-70-724. Через час вы нам расскажете еще об одном виде туризма, который организовывает ваша компания «Агротрипс». Валерий, спасибо большое, Валерий.
1: Спасибо.
0: Встретимся.
2: Реклама.

0: в какой-то степени символическая песня. Video killed the radio star. Видео убьет звезд радио. Группа The Buggles, вышедшая в 78 году, которая якобы предвещала смерть радио из-за того, что начало появляться видео, то есть MTV и так далее. Это был первый клип, который был показан на MTV. И они говорили, все, радио умирает, никто его слушать не будет, будут все смотреть видеоклипы. Где это MTV сейчас? И где радио? Buggles. Video killed the radio star.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
5: Ля-кок. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
9: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
10: Библиотека PM.
11: Нужно уметь ждать. Ждать человека, ждать счастья, ждать встречи. Это того стоит, потому что, дождавшись, ты обретешь все.

0: Леонид Агутин предложил включать свет. Включить свет. Читаю еще ваше сообщение. Подпись. Я просто тут проверяю. До этого человек подписывался «Заклинатель Куряги». Сегодня он подписался «Земляничка». Что-то изменилось его в жизни с конца прошлой недели. «Земляничка» написал... Шалом, самый интеллигентный ведущий радио. Докладываю, вчера ездил на кладбище и в гастроном. Все на выборы, мы ополчение, мы должны скинуть это антинародное правительство. Биби нехороший человек. Вообще, насколько я знаю, у нас по субботам не принято ездить на кладбище. Ну, видимо, не у всех. Дальше. Слава во втором сообщении. Предлагаю Бен-Гвиру пойти дальше. Если вдруг заключенные тюрьмы КЦИОТ вдруг проскочит ров с крокодилами, усилить охрану в виде львов, тигров, далее бегемоты с какими-нибудь змеями ядовитыми, вроде как зоопарк, но при этом вроде как охрана. Давайте мы сначала, я предлагаю увидеть, когда дело дойдет до дела, когда ров этот заполнит водой, и там начнут плавать крокодилы. И Бен-Гвир сможет на выборах гордиться тем, что вот я, а вот крокодилы, а вот Эдит Тильман. Так, всем салам алейкум, люди и иудеи, я рыбак из Израиля. Вчера, наконец, поехал на охоту и рыбалку, ура, кое-что поймал. Теперь, то есть вы возвращаетесь в прежний статус рыбака, как я понимаю. Окей, я, честно говоря, за вами не успеваю. Михаил прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Штирлиц. Штирлиц. Здравствуйте, уважаемый Павел Михайлович. Сегодня моей любимой маме Ане Масеевне исполнилось 93 года. Она в светлом уме, здравой памяти. Я только желаю здоровья до 120, чтобы она такой же оставалась бодрой и энергичной.
0: Это подтверждение моего тезиса о том, что надо увеличивать пенсионный возраст. 93 года бодрый, энергичный человек. Ну, это же супер. Слушайте, она знает, что вы на радио Штирлицем называете? Меня интересует вопрос. Мазаль тов вашей маме передайте. Пожелание здоровья, чтобы и дальше оставалась бодрой и энергичной. С днем рождения ее. Мальвина. Павел, привет. Вы мне сделали сегодня сюрприз. Во-первых, пока вы поздоровались, у меня мелькнула мысль, что вы в отпуске. Но, о боже, вы тут, а во-вторых, в ответ на предыдущее сообщение у меня уже много лет ощущение, что я недостаточно сделал для своих родителей, но мои близкие считают, что наоборот, я сделал максимум и больше. Простите за длинное сообщение. Мальвина, вы знаете, мне кажется, у нормального человека всегда должно быть ощущение, когда родители уходят, что он недостаточно сделал для них. Оно иногда бывает оправдано, иногда неоправдано, но всегда тебе должно казаться, я мог бы больше что-то сделать. Это, по-моему, естественная ситуация, естественная реакция. Добрый день. Это моя реакция на то, что когда я в начале программы попросил сообщение для программ «Без выгоды» присылать в 2 часа и после 2 часов, я увидел сообщение в 12:30 из города Холон от Ребекки, который прислал его сейчас. Уважаемая Ребекка, ваше сообщение не увидят и не прозвучат в эфире, если вы не перешлете его после 2 или к нему не вдогонку не пришлете после 2. После 2 часов, не сейчас, слово «прочитать». Тогда оно вновь появится вверху на экране нашего компьютера. До 14 часов, пожалуйста, не присылайте сообщения, они могут пропасть. Павел, добрый день. Не ожидал от вас пожелания на увеличение пенсионного возраста до 77. Вот вы и работаете до этого возраста. Я за пенсию в 60, за достойную пенсию, чтобы люди, не напрягаясь, гуляли по миру и не побирались. Кирилл, 226. Уважаемый Кирилл, 226, я предлагал вариант «по согласию». По согласию. Вы 60, уходите в 60. Вы в 67, уходите в 67. Вы имеете право до 77, работайте до 77. Потому что сколько людей в 67, сегодня был такой пример, здоровые и нормальные люди. Какая им пенсия, блин, они работать хотят. Продолжать заниматься активной жизнью какой-то, понимаете? Я вот про таких людей, чтобы у них была такая возможность, чтобы их на законных основаниях не выкидывали с работы. Если они хотят продолжать, и у них есть силы, и возможности, и все такое. Так, ну ладно, сейчас уже больше нет времени, потому что у нас есть музыкальная новинка. Ариана Гранде, песня называется «Kiss Me». Только недавно я читал сообщение, что Ариана сказала, что покидает сцену, потому что у нее она слишком худая стала. Будет поправлять свое здоровье. Но это, видимо, песня до того, как она покинет сцену. С грандиозным началом. Kiss Me, Ariana.

0: Реклама.
1: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
14: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
13: Марианна Беренькая.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: В Таиланде по подозрению в нападении на двух израильтянок задержан мужчина. Подробнее через несколько секунд. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. На тайском острове Ко-Панган были тяжело ранены 62-летняя израильтянка и ее 23-летняя дочь. По их словам, возле водопада к ним подошел мужчина, говоривший с французским акцентом. Спросил, откуда они, а узнав, что они из Израиля, заявил, что не одобряет действия Израиля в Газе. После короткой перепалки мужчина, как утверждают женщины, напал на них. Об этом сообщают местные СМИ. Мать рассказала, что нападавший бил ее по голове и укусил за ухо, после чего она потеряла сознание. Дочь, пытавшаяся защитить ее, тоже получила травмы. Обеих сначала достали в больницу на Ко-Пангане, затем после обнаружения у матери внутричерепного кровотечения перевезли на Ко-Самуи. Мать находилась в реанимации и перенесла операцию на ухе. Дочери прооперировали нос. Подозреваемого, имеющего французский паспорт, позднее задержали после другого инцидента, в ходе которого он по сообщениям вел себя агрессивно и напал на полицейских. Государственный департамент США сообщил Конгрессу о согласии на продажу Турции и Украине 70 оперативно-тактических ракет М-39 «Атакамс», 12 установок залпового огня М-270, 2540 ракет М-26 с кассетной боевой частью и 47 тысяч артиллерийских снарядов в 203 мм с кассетной боевой частью. Документ был направлен законодателям 3 августа. Если в течение 15 дней палаты не примут решение, блокирующее сделку, это будет означать автоматическое одобрение поставок оружия. Перепродажа американского оружия другим странам требует санкций Конгресса. Турция намерена избавиться от устаревших вооружений, заменив их более новыми, а Украина повысить атакующий потенциал. Соглашение было достигнуто 28 июля на встрече президента Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Госдеп отмечает, что оно отвечает интересам США. УЕФА рассматривает возможность провести расследование деятельности Джани Инфантино на посту генсека организации. Об этом сообщает издание «Телеграф». Расследование может быть связано с сообщениями британских СМИ о крупной выплате при увольнении предполагаемой любовницы Инфантино. Ряд руководителей УЕФА хотят проведения расследования не только этого дела, но и всей деятельности Джани Инфантино во время работы в УЕФА. Ранее сообщалось, что женщина получила 6-значную сумму при увольнении. Источник в УЕФА подтвердил факт выплаты и уточнил, что она не нарушила нарушила существовавших тогда норм, которые были позже пересмотрены. Телеграф утверждает, что теперь руководители УЕФА хотят выяснить, как именно проводились эти выплаты и влияли ли личные отношения Инфантино на кадровые назначения в организации. Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует, метастазы обнаружены в костях и не только. Он испытывает боль и очень слаб, рассказал Байден-младший. Байден стал самым пожилым американским президентом в истории. Еще во время пребывания в Белом доме к его здоровью было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Он был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Дональдом Трампом. В мае прошлого года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии. В ноябре, после промежуточных выборов, должны быть опубликованы его мемуары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аждуде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

0: Так, добрый день, уважаемые дамы и господа. Деспирадо, деспасито, господи, деспирадо, Луис Фонси был в начале нашего знакомства с вами сегодня во второй части программы ПМ. 9 августа, воскресенье, Йом Ришон. Время 9 минут 14. Мы идем по плану. Скоро загадка. Для сообщения осталось 20 плюс-минус несколько минут. Точнее, плюс больше, чем минус. И поэтому я предлагаю вам, ну вот, те, кому не знают, что писать, я даю подсказку. Напишите, чем вы занимались в выходные. Может быть, было чем-то, что-то было интересное, чем вы могли поделиться. Так делают некоторые. Или вообще на любую тему, которую вы хотели бы поделиться с нашими радиослушателями. Сержант написал нам, он рекомендовал в первом своем сообщении французский сериал, новый. Ну, можно сказать, что боевик, да, но там смесь с драмой, подразделение специального назначения, Elite Force. Во втором сообщении сержант пишет, интересный факт, актер... Да, кстати, сообщение или в Фейсбуке, вот как сержант на странице программы PM, или, напоминаю, наш ватсаповский номер, куда тоже можно отправлять сообщение для эфира, 054-2070-800. Но не для программы «Без выгоды», для нее после двух сообщения. 054-2070-800. Интересный факт, пишет сержант. Актер Томер Сисле, сыгравший одну из главных ролей упомянутого мной сегодня сериала, был рожден у израильской пары в ГДР в 1974 году и проживающий во Франции. Мне только непонятно, как израильтяне попали в ГДР во времена Холодной войны, да еще родили там ребенка. Сержант. То есть тут два вопроса. Как они попали в ГДР и как они умудрились там родить ребенка? Слушайте, сержант, ну покопались бы в интернете, наверняка нашли бы информацию и сразу бы сообщили нам. Что же вы нам задаете такие вопросы? Вот мы откуда-то знаем-то? Мы не знаем-то, как это возможно. Так, то есть, подождите, 74, это сколько ему? 26, 52 года, да? Это который главную роль там играет? Главного вот этого, или кого он там? Томер Сисле. Окей. Ну, Томер, это уже имя толкает на мысли. О чем-то и о ком-то. Так, Алекс пишет нам. Добрый день, Павел Михайлович. О том, что скажет наш великий премьер. Эти два слова взяты в кавычки почему-то. И его правительство по поводу Ницахон Мухлят. Он скажет, что его снова не разбудили. Мы же в курсе, кто же его разбудит. Он же, сами понимаете, ПМ. Вообще предлагаю проголосовать за то, чтобы он продолжил быть премьер-министром, но только в Майами. Алекс, слушайте, ну у нас общество разделилось на то, кто вообще не верит премьер-министру. Одна половина, ну, может, не половина, я не знаю, сколько процентов, не буду говорить половину. Одна часть. И вторая часть, которая про тех, кто не верит, говорит, вы все врете. Вы все врете, ври. Врете вы все. 27 октября наше общество покажет, кто, кого больше, скажем так. Марк Ашкелон. Здравствуйте. Ох, тему вы зацепили тяжелую. Наш отец ушел от нас 22 года тому назад. Он был очень жестким человеком. Воспитал 4 сыновей. У меня с ним лично были тяжелые отношения. Но сегодня я очень понимаю, как мне его не хватает. И после того, как он ушел, я пообещал себе на кладбище ему, что с мамой я буду ближе. Сегодня моей маме 86 лет. До 120 ей. Она живет со мной. И я счастлив, что могу прийти домой после работы, и она ждет меня там. Пока есть родители или хотя бы один из них, я еще ребенок. И не важно, что мне 56 лет. Берегите родителей, приезжайте к ним в гости, общайтесь с ними, потом будет поздно. Марк Ашкелон. Значит, давайте я тогда добавлю к этому сообщению вот такое добавление сделаю. В первом сообщении я говорил про детей, неважно, сколько лет детям, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и так далее, чтобы были внимательны к родителям и больше общались. Но я хочу обратиться и к родителям. Уважаемые родители, неважно, сколько лет вашим детям. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Вам надо прежде всего проявлять к ним любовь. Поддерживать их. Свой жизненный путь они будут определять сами, начиная с какого-то возраста, без ваших подсказок. Если им нужна будет ваша подсказка, они к вам обратятся. Тогда можно будет советовать. А до этого любовь, любовь и любовь. Чтобы вот так не было, как Марк Ашкелон написал, мой отец был очень жестким человеком. Наверное, по отношению к детям. Считал, наверное, что они что-то неправильно делают в жизни, надо их поставить на место, на правильный путь. Нет. Любовь прежде всего. В обе стороны. и к родителям, и со стороны родителей. К Валерию два вопроса. Валентина, я пару раз отдыхала в Абана-Терме, кстати, всем рекомендую. В чем заключается услуга его компании там? И второй вопрос, почему они ушли из Белоруссии? Валентина, слушайте, на второй вопрос я могу ответить. После событий 2020 года Валерий сказал, что мы больше там работать не будем. Вот и все, после тех самых выборов. Но я переправлю ваш вопрос к нему, первый, про поводу вот Терме. Да что это такое? Владос. Ну, вы обращаетесь ко мне, Мал Михалыч. Почему Мал? Ну, почему не Велик Михалыч? Мал Михалыч. Ну, я понимаю, что это пятетка. Объясните мне, о чем Агутин пел? Смех упрямых губ? Упрямые губы – это как? Ну, это смех через сжатые губы. Вот если меня спрашиваете, Владос, вот человеку смешно, но он пытается сделать вид, что он не может смеяться, вот. Вы не рассмешите вы его, а вы погубомбите, что вот он еле сдерживается. Вот губами еле сдерживает улыбку, потому что ему смешно. А так это надо... Смотрите, найдите где-нибудь в социальной сети Леонида Агутина и прямо напрямую его спросить. Антиарсават. Тут одна уважаемая радиослушательница нам сегодня поведала, что ее мужу сегодня 67 лет. И что является возрастом пенсии, и он хочет продолжать работать. Во-первых, поздравляю от души, всех благ и здоровья. А вот насчет продолжения работы скажу следующее. Если это из-за денег, то тут вопросов нет. Ситуации бывают разные. Но если дело не в них, если ваш муж не представляет профессии типа врач или учитель, или у него на работе нет атмосферы праздника, а такое бывает очень редко, но бывает, то я советую ему и всем хорошенько задуматься по поводу продолжения работы. Так как есть вещи намного более приятные, чем работа, и не стоит терять драгоценное время жизни на нее, если есть такая возможность. Всем здоровья, Антиарсават. Маму Штирлица в постскриптуме тоже поздравляю, добавляет Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, может быть, кто-нибудь вам говорил за последний год, два, три, четыре, пять, десять, что не надо взрослым людям давать такие советы, когда о них вы ничего не знаете. Да еще в публичном пространстве. Советы можно давать только в двух случаях. Когда они вас об этом спросят, и второе, советы типа «любите своих родителей» или «детей». Вот такой совет можно. А вот это, не надо такие вещи говорить людям. Вы ничего про них не знаете, про их личную ситуацию. Что вы берете на себя такие функции, давать такие советы? Антиарсова. По-моему, уж лучше про загибающуюся Европу писать, чем такие вещи. Павел Михайлович, у нас на заводе работал мужичок до 81 года. В январе пошел на пенсию. Понятно, что он работал в силу своего физического здоровья и, тем не менее, работал. И на застольях тоже активно участвовал. Виталий Криворужский. Ну, так и я о чем говорю. Чего такого человека выгонять на пенсию, если он здоров и может работать? И во многих случаях больше, чем новички, лучше, чем новички. Добрый день, Павел Михайлович, радиослушатели. Пишет нам батька Махно. Хотелось бы поздравить футбольный клуб «Макаби Хайфа» со второй победой подряд в Кубке Тото. Победа тяжелая, вымученная, несмотря на то, что клуб «Бней Сахнин» из Сахнина не находится сегодня в топ-6. Но игры на стадионе «Доха» в Сахнине всегда тяжелы для любой команды. Тем более клуб возглавляет известный Йоси Абукасис. И это всегда добавляет остроты и эпатажа встречам. «Ярок оле, вешавуа тов», добавляет батька Махно. Ну, «Ярок оле» — это, я так понимаю, это как, каким словом это назвать? Ну, это, скажем так, возглас болельщиков Макаби Хайфа. «Ярок оле!» У них зеленая форма, их фирменная форма. «Я работал». Кто-то прислал сообщение. Из... Больше тут ничего нет. Есть грустный смайлик. «Я работал». Извините, уважаемый автор этого сообщения, что мне делать с этой информацией? Что вы работали? К чему вы это? О чем вы это? Про что вы это? Все сообщения в эфир должны быть закончены по смыслу, уважаемые радиослушатели. Чтобы всем было понятно, о чем вы. Вчера на YouTube наткнулась на израильский фильм «Предатель». Закрученный сюжет, неожиданный финал. Хорошая игра знаменитых израильских актеров. Один из них – Лиор Ашкенази. Фильм 22-го года. Может, для кого-то не новый, но я только вчера его обнаружила. Наталья. Так, если пошла такая пьянка, я сейчас тоже порекомендую. Значит, во-первых, повторю от Натальи. Она рекомендует фильм «Предатель» израильский. Лиор Ашкенази – один из топовых актеров, я считаю, замечательный актер Леора Шкинази. Так что поищите, господа, «Предатель», закрученный сюжет, неожиданный финал от Натальи. Значит, я хочу добавить, как я уже говорил, я на своем телеграм-канале, где я ставлю рекомендации того, что я видел, где побывал и так далее, поставил рекомендацию на сериал. Там, по-моему, всего серий 6. То есть он небольшой такой. Британский сериал. Называется он «The Bombing Pan Am 103». Я знаю, на английском. Значит, «Взрыв над Локерби». Он называется в русском варианте. Этот сериал рассказывает о той страшной трагедии, взрыве, террористическом акте с рейса, самолета рейса Pan American 103 в декабре 1988 года, который взорвался над шотландским городком Локерби, упал на этот городок, там погибло 11 человек и так далее. И, ну, это известная история. В этом фильме рассказывается, как следователи шотландские, потом лондонские тоже хотели принять участие, но шотландцы говорили, это наша территория, наши люди погибли, мы будем расследовать. Но там потом подключилось и ФБР, и немножко ЦРУ, собрав вещи с этого самолета, ну, вещи и людей, которые были раскинуты на территории 2200 квадратных километров. Собрав все до малейших частичек, все описали, все сфотографировали, сложили на складе, и как по этим частичкам они пытались найти иголку в стоге сена тех, кто это сделал. Как они, натыкаясь на тупиковые ситуации в расследовании, одна тупиковая, вторая тупиковая, потом думают, ну вот-вот, мы выходим, бум, оказалось, что нет, тупик, это не то. Как они искали тех, кто это сделал. Мне кажется, этот фильм, там нету экшена, там нет стрельбы какой-то или еще что-то, но мне кажется, это очень интересный фильм. Мне понравилось. Я вот сегодня должен досмотреть последнюю серию. «Взрыв над Локерби», оригинальный вариант «The Bombing of Pan Am 103». Линк, линк на трейлер этого сериала я поставил на своем телеграм-канале. Желающие могут там найти. Он называется этот канал PM891FM. Заходите, посмотрите. Я там все время ставлю какие-то рекомендации на то, что я смотрел. PM891FM. Так. Что тут у нас еще? Опа, есть еще сообщение. Михаил прислал два голосовых сообщения. А первое мы слышали или нет? Может быть, первое. Если мы слышали, то я его просто остановлю. Ну-ка, вперед, поехали.
1: Штирлиц.
0: Да, Штирлиц, это было уже второе от Штирлица.
1: Уважаемый Павел Михайлович, скажите, пожалуйста, а с какой целью вы раскрываете псевдоним? Второй раз вы уже раскрыли мой псевдоним. Это попахивает 37-м годом.
0: Это попахивает тюремным заключением. Значит, во-первых, уважаемый Штирлиц, я прошу прощения. Объясняю ситуацию. Я вижу ваш аккаунт, на котором написано ваше имя. И вижу голосовое сообщение, и почему-то на автомате, вместо того, чтобы прослушать голосовое сообщение, и потом дождаться, если нет подписи, тогда назвать, я сразу называю. Это моя ошибка, и я постараюсь быть более внимательным. Это нет никакой цели. Мой прокол. На выходных попался мне отличный фильм, драма с триллером, в котором снимался Лео Расс с Фауды. Фильм называется «Настройщик». 26-й год, США. Таки да, это подпись. А, да, есть еще один фильм. У него есть фильм «Hit and Run» с Леором Рассом. Там американский сериал, по-моему, да? Теперь вот «Настройщик». Таки да, вот еще одна рекомендация. Отлично, спасибо. Ну, здравствуй, Паша. Чем занимался выходные? Помогал маману по дому, пишет Лопух. Тоже неплохо, уважаемый Лопух. Тоже неплохо. Я работал. Человек дописал к тому, что он работал в субботу. А, это вы нам рассказываете, чем вы занимались. Работали в субботу. Ну, есть люди, которые должны работать в субботу, да. Понял. Но, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы мы знали, кто работал в субботу, пока мы отдыхаем. Дед Изя, естественно, во втором сообщении пишет: естественно, нельзя не отметить, что сегодня день рождения легенды. Сегодня могло бы исполниться 63 года всего-то. Кстати, моя одногодка. Она стала лауреатом более 400 различных премий и навсегда закрепила свое имя в мировой культуре. Величайшая певица Уитни Хьюстон, вечная память, Дед Изи. 400 премий? Может, 40? 400 это очень. Более, я знаю, сегодня была информация в газетах, вспоминали, продала более 200 миллионов копий своих дисков. Уитни Хьюстон. Дед Изя напоминает нам об этой замечательной певице. Мы возвращаемся к музыке. Значит, Шир Леви на сегодняшний день, по-моему, один из самых известных израильских певцов. Шир Леви. Казалось бы, Шир — это женское имя. А нет. И не только. Это юнисекс имя. Хочешь женщина, хочешь девушку назови, хочешь парня назови. Значит, Шир Леви прислал буквально, я знаю, там час тому назад, ну, свою новую работу на радиостанции. Называется она «Кохавим», то есть «Звезды». И там какая-то смесь в аранжировке, во всяком случае, и восточного стиля, и невосточного стиля, на мой взгляд. Но я предлагаю, выношу на вашу оценку, на ваш суд. Давайте послушаем. Шир Леви.

Так, загадка, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как я уже сказал, я ее нашел вообще в сборнике загадок для детей. Адаптировал для взрослых и задаю ее вам сегодня. Она была на иврите, я ее перевел на русский. И там... В общем, попробуйте отгадать вы. Хозяин одного магазина придумал уникальную форму... Магазин одежды придумал уникальную форму продажи вещей. В смысле, уникальную форму прескуранта для вещей. Ценника для вещей. Брюки у него стоили 25 шекелей. Кепка или шапка стоили 25 шекелей. Рубашка стоила 35 шекелей. Свитер 30 шекелей. Вопрос, сколько в этом магазине стоил купальник? Я сейчас повторю условия. Пока телефон 0752-891. 0752-891. Еще раз, хозяин придумал, думает, и разработал ценник в своем магазине. Вот он стал выглядеть вот так. Брюки стоили 25, кепка или шапка стоили 25, рубашка стоила 35, свитер стоил 30. Сколько стоил купальник в этом магазине? 0752-891. Ну что, дети, сможете отгадать эту загадку для взрослых? Я пока читаю сообщения, пока вы думаете. Тут вот сложно будет, мне кажется, тут надо будет записать, может быть, вот то, что я называю. Так вот, когда за рулем, будет труднее, у меня такое впечатление. Окей, читаю пока сообщения. Очень душно и жарко сегодня, дышать нечем без мозгана. Я поймал 8 силгу серебристый, такая рыба, и заодно поймал загар, с уважением, рыбак. Пьем... А дальше, значит, уважаемый рыбак из Афулы, вы скоро попадете под вообще ультимативную блокаду всех ваших сообщений. Я вас предупреждаю. Это не про то, что я прочитал, а то, что я не стал читать. Так, Валентин пишет, я тоже обнаружил... Ой, пишет он, я тоже вчера обнаружил в Ютубе сериал «Предатель». Обалдеть, какое кино. Он на одном дыхании посмотрел 4 серии. Что значит сценарий и продюсер «Наш человек». Но с женой посмотреть не получилось, и это обидно. Она заявила, что не может смотреть, как Леора, ее любимая актриса, говорит по-русски. Леора? Мне написали там, что там Леора Шкинази играет. Но он явно не актриса, он актер. Ну ладно, говорит по-русски. Там профессиональный дубляж, они на английском и не на иврите. Этого фильма в Ютубе нет. Вот такая история. Смотрел в гордом одиночестве, сообщает нам Валентин. Ну, бывает, Валентин. Михаил подписался, который работал в субботу. Господа, наш слушатель Михаил в субботу работал. Ребекка... который я просил не присылать сообщения для программы «Без выгоды» в середине прошлого часа, присылать их только после двух, прислал их теперь еще раз, второй раз. Уважаемая Ребекка, ваше сообщение может пропасть. Его надо присылать после двух. Доброго всем дня. Я водитель автобуса и по роду своей работы, бывая с солдатами. Прошлый шаббат в Хевроне, где могила праотцов, наблюдал такую картину. Бен-Гвир со своей семьей после молитвы идет пешком. Еще два телохранителя идут пешком, а остальные в двух джипах. Я понимаю, что джипы — это требование шабака. Но это получается, что он обязует своих телохранителей срывать шаббат. Два телохранителя идут пешком, значит, и остальные могли...

0: идти пешком. Тем более, что там по всей дороге стоят солдаты. Борис, у меня нет ответа на этот вопрос, Борис. Какие там нормы охраны министра в месте, где могут быть все, что угодно. Ну, вот, вот так. Начал смотреть сериал «Хайджек», захваченный рейс с Идрисом Эльбой на Apple TV. Фильм снят в Дубае и в Лондоне. Просто шикарный по напряжению сериал, очень рекомендую. Павел Михайлович, меня можно раскрывать. Я же Виктор, я же таксист из Южного Тель-Авива, я же Винсент Вега, я же Джонни. Претензий не будет, я не шифруюсь. Ну, у вас не будет, а у кого-то могут быть претензии. Если человек не хочет, чтобы я называл его настоящее имя, если у него есть ник, я не должен этого делать. По ошибке назвал про одного радиослушателя. У нас есть звонок, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Я Леонард.
0: Что скажете, Леонард?
1: Я скажу, это загадка еще из школы моей давней.
0: А, это еще с тех школ еще, не только сейчас для школьника?
1: Это еще из советской школы.
0: Так скажите тогда, сколько стоит купальник?
1: Скажу вам, значит, загадка по арифметике на логику. Значит, за каждую букву продавец брал 5 копеек, рублей, я знаю, в чем там, шекель.
0: У нас в шекелях он брал.
1: И там 9 букв, значит, 5 и 9, 45.
0: То есть купальник стоил 45 шекелей?
1: Да.
0: За каждую букву в названии: брюки 5 букв 25 шекелей, кепка 5 букв 25 шекелей, рубашка 7 букв 35 шекелей, свитер 6 букв 30 шекелей, купальник 9 букв 45 шекелей. Леонард, да. Браво вашим учителям.
1: Да, браво, это точно.
0: И вашей памяти еще заодно. Ваша музыкальная заявка.
1: Давайте Макаревич и Леонидов «Шрам на пути».
0: После рекламы в нашем эфире по вашей просьбе. Спасибо большое вам, всего доброго, хорошей недели. Бай-бай.
2: Реклама. Жаркое лето в «Центркар». Все документы, включая страховки, оформляются на месте. «Центркар Азур», Дер Хашива 9.
3: Лякок.
4: Лякок Blue Lagoon. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
3: Лякок.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли ЦИОН? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вот видите, как весь мир связан. Леонардо, отвечая на вопрос, сказал, что он учил, знал эту загадку еще в школе, то есть это наверняка было в Советском Союзе, а я ее прочитал в сегодняшнем ивритском издании «Загадка для детей». И там, и там. Окей. Продолжаем. Значит, мы тут пообещали вам, господа, вместе с Валерием Кругляком из компании «Агротрипс» рассказать еще об одном виде туризма, который эта компания представляет своим клиентам. Валерий, ну, раз обещали, значит, надо рассказать. Давайте так, чтобы зацепить прошлый час, тут нам одна радиослушательница прислала два вопроса. Первый, почему вы перестали работать в Беларуси, я ответил вместо вас, потому что вы мне об этом рассказали. А второй, какие услуги вы представляете вот это Обама Термы в Италии? Да. Что вы там делаете?
1: Вы прилетаете в Венецию, в Венеции вас встречает наш представитель, независимо, опять-таки, если у вас два человека, и везет в пятизвездочный комплекс. Там вы размещаетесь в выбранной категории номера, у вас полупансион шикарный, один раз вы еще едите там снаружи в очень симпатичном месте в автомобильном музее, это, естественно, тоже включено. Включены также три экскурсии, интересные три экскурсии, я не буду сейчас глубоко вдаваться, все это есть у нас на сайте agro-trips.com, вы там можете увидеть все наши туры. И, соответственно, и то, что касается Италии, вы выбираете направление. Там у нас есть кнопочка направления. Выбираете то, что вам направление вас интересующее. И, исходя из этого, вы выберете Италию. И там полностью описание того, что мы предоставляем. Кроме того, у вас на все спа-услуги определенная скидка от нас, для нас. Там 15% скидка. И много других интересных вещей. Но три очень интересных экскурсии. Я их сам проехал. Это очень здорово. Прочитайте про них у нас на сайте.
0: А я так понимаю, судя по названию, это типа санаторный, это термический воды там какие-то,
1: термоводы. Они не работают в конце июня и почти весь июль из-за высокой температуры снаружи, и, соответственно, высокие и термы имеют грязи высокой температуры, и, соответственно, поэтому летом вот есть определенный промежуток времени, когда не работают. Но очень комфортно, очень приятно, прекрасное питание, красивые, большие номера, то есть получите удовольствие.
0: И я еще добавлю одну мелочь такую, и Италия. Вокруг, конечно, да. Италия. Теперь другой вид туризма и услуг, которые вы представляете, рассказывайте.
1: Да, другой вид туризма, тот, который еще, скажем, 6 лет назад русскоязычные израильтяне знали, но практически не пользовались. Это речные круизы по европейским рекам. Это Майн, Дунай, Рейн, Сона, Рона, Сена и португальская Дору. По всем этим рекам, они судоходные, по всем судоходным рекам мы вместе с одной из ведущих круизных компаний организуем речные круизы. В наши речные круизы включено все. Все это не образное выражение, все это действительно все. У вас включен полет с багажом, вы прилетели, скажем, во Франкфурт. Во Франкфурте вас встречают там грузчики, которые перегружают ваш багаж в такие клети, везут на стоянку автобуса, и с этого момента у вас начинается уже отдых. С вами летит в большинстве наших туров экскурсии, с вами летит гид из Израиля, русскоязычный гид, и вы размещаетесь на корабле. Корабли — это уровень 5 звезд, в прямом смысле 5 звезд, роскошные там каюты, это 3-4-палубные корабли.
0: То есть это не огромные 20-палубные корабли, и это не 5-6 тысяч отдыхающих вокруг тебя.
1: Корабли от 120 человек на круизах по Португалии и по Соне и Роне до 180 в других круизах. У вас 180 пассажиров, и на них 45 членов экипажа. То есть вас обслуживают по высшему разряду.
0: А можно задать вам вопрос каверзный? Да. А там кормят?
1: Это вопрос такой тяжелый вопрос, потому что кормят там очень обильно, но даже обильно сегодня все могут в разных местах поесть обильно. Кормят невероятно вкусно. Это уровень такой мишленовского ресторана, не знаю. Но это очень высокий уровень питания. Причем очень приятно, когда ты сидишь за столиком, и столик обслуживает, там, скажем, 3 официанта, столик на 4 человек. Кто-то из них отвечает за винную карту, кто-то отвечает за горячее, кто-то отвечает за то, что там текучее. Вот. В круизах включена винная карта. То есть за обедом, ужином в ресторане вы можете пить коньяк, виски, ну что вы любите. В барах любые коктейли, пиво, вино. То есть все это вы без ограничений вы можете употребить. Вот, но это не является, это очень здорово, но не является основным таким...
0: Не скажите. Ну, питание на кораблях очень важно.
1: Важно, но я имел в виду другое. Мы делаем, организуем русскоязычные экскурсии в каждом месте швартовки.
0: То есть вы набираете группу туристов, говорящих по-русски,
1: группа,
0: да?
1: Группа туристов, говорящих по-русски. Группы небольшие, 17 кают, это стандартная группа, но так всегда бывает, кто-то один, то это от 30 до 34 человек. И гид. Пришли в Дюрмштайн, пришли в Кёльн. Причем корабли, здесь что интересно, приятно. Вот я недавно сопровождал там круиз, и в Кёльне мы остановились напротив Кёльнского собора. Говорили мне, капитан говорит, что в прошлый раз мы стали рядом. Но это каждый раз так, река стоит справа, слева, неважно. То есть ты сидишь на, грубо говоря, в кресле или же лежишь на кровати, потому что окна, то, что называется французский балкон в каютах, это такая, как у вас дома в салоне, вы отодвигаете такую...
0: Стена, окно.
1: Да, и перед вами река, и у вас нету гуляющих по палубе перед вами или лодочной, шлюпочной палубы. Перед вами вода, берега, все эти красоты. Вы можете лежать, сидеть, отдыхать с пивом, с коктейлем или с чем-то и видеть всю эту прелесть. Ага. Вот, поэтому это пользуется очень большим спросом. Я вам скажу так. С момента, как мы начали заниматься этим речными круизами по Европе, количество, это проверено, количество русскоязычных израильтян, которые поехали в такие круизы, увеличилось порядка в 8-9 раз. Uh-huh. Это мы видим по количеству гидов, которые были в начале и которые есть сейчас, от 2 человек до 12. В общем-то, вы видите разницу. Причем и нагрузка на каждого гида значительно увеличилась. И еще один важный момент, который я хотел как раз сказать сегодня. В речных круизах у нас очень часто встречаются люди из разных стран. Родственников у всех у нас обычно много в Америке или в Канаде. Так. У нас даже есть люди, которые из Новой Зеландии. Вот. Договариваются между собой, что чем ехать в Израиль или чем ехать в Америку, мы лучше встретимся на Рейне. Предположим. Ага. И люди прилетают, мы встречаем и тех, для иностранцев там убирается стоимость полета, и люди встречаются и проводят неделю на нейтральной территории. Никто никому ничего не должен, поговорили родственники, надоели друг другу, разошлись по каютам или разошлись по палубе. Хотят общаться, общаются. И это очень принято у нас сейчас. Мы даже открыли свое такое подразделение в Америке, которое именно для американских групп, но в принципе у нас есть, мы видим потребность в том, чтобы встречаться встречи людей из разных стран встречаются в наших круизных.
0: Слушайте, у меня куча вопросов, но сегодня я не успею по поводу, вы еще мне рассказывали, не будем затрагивать тему, только заголовок, что у вас туры на Новый год, но на этот год они уже все распроданы, но следующие, может быть, и у меня есть еще вопросы по таким турам, потому что это наверняка прекрасный такой спокойный отдых, это не балаган 20-этажного судна круизного. С тысячами туристов. Давайте на этом остановимся. Слушайте, вы сказали сайт AgroTrips, но там тире есть
1: Середине,
0: да? agro-trips.com. Ну, а вопросы по телефону 052-70-70-724. 052-70-70-724. Если будут еще у вас вопросы, господа, присылайте, я их переадресую Валерию. Завтра, послезавтра мы на них ответим. Валерий сказал, что любые вопросы, которые буду задавать, я...
1: С радостью ответим на все вопросы.
0: Валерий Кругляк, AgroTrips. Валерий, спасибо.
1: До завтра. Всего доброго.
2: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
3: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
4: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
3: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах. «Аги Групп» приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. «Аги Групп». Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
0: Ну, господа, так как нам и дед Изя напомнил, да и вообще многие, помнят, и газеты сегодня напоминали, что сегодня день рождения Уитни Хьюстон, я не могу пройти мимо этого события и этой даты.

Уитни Хьюстон. Сегодня ее день рождения. Валентин пишет: да, вы правы, я все перепутал. Речь шла об актрисе из фильма «Предатель» Орна Банай. Жена с ней знакома, и поэтому ей тяжело слушать ее русский. Окей. Так, еще сообщение. Лопух, второе сообщение. Не это ли сын Ишая Леви, Зихруно Левраха? Если да, подтверди. Думаю, да, обожаю Ишая Леви. Лопух. Слушайте, я точно не знаю, но вполне возможно. Мне кажется, он внешне на него похож. Судя по фотографии. Антиарсават во втором сообщении. Во-первых, уважаемый Павел, давайте принимать советы, в том числе и незнакомым людям в публичном пространстве. Это очень важно в нашей жизни. И только высокомерные люди не принимают и не дают советов. И второе. То, что вы говорите, что человек в 67 лет находится в хорошей форме, это, как говорится, бабушка надвое сказала. Тот, кто сидел 40 лет в офисе, и тот, кто 40 лет работал на заводе, это две большие разницы. Так что ваша категоричность в этом случае не выдерживает никакой критики. Всем здоровья, антиарсават. Моя категоричность только в одном заключается, антиарсават. Вы это не услышали. Не давать советы взрослым людям, которые вас об этом не просят. В этом я категоричен. А что у человека может быть разное физическое состояние в 67 лет? Конечно. Поэтому я и говорил о гибкости системы, которая должна предоставлять ему возможность работать до 77, условно говоря, или закончить раньше, если работа тяжелая. Вот о чем я говорил. Но у нас с вами, видимо, разные жизненные принципы. Раз вы считаете, что давать советы, когда вас не просят, незнакомым людям в публичном пространстве, это нормально, а я считаю, что это недопустимо. Это признак плохого вкуса, как минимум. Добрый день, Павел, вы правы насчет пенсии. Недавно в программу к пенсионному консультанту звонил пенсионер, который работает. Он сказал, что ему 96 лет, и он работает. Вначале я подумал, что я неправильно поняла. Что? Пенсионер говорил второй раз, что он работает и хочет оставить работу. У него там накопления какие-то немаленькие, он не знает, оставить их или забрать. Это не самое важное, Павел, про финансы. Самое главное, с работы увольнять не хотят. Наверное, он еще нужен на работе. И вообще у мужа сестра в хостеле живет. Там немало людей, которые живут почти плюс-минус до 100 лет. Пенсионер, который звонил насчет работы, не шмер на работе, не охранник. Вика. При таких технологиях, что сейчас стремительно растут, и мы не успеваем за ними, люди скоро будут сами выбирать, сколько им жить. Например, будут растить органы и менять их, если надо что-то поменять, считает Вика. Ну, возможно, в будущем дойдет и до этого. Окей. На этом все, уважаемые радиослушатели. Да, по-моему, я все прочитал. Теперь можно присылать сообщения для программы «Без выгоды», если они у вас есть. Заканчиваем сегодняшний первый на этой неделе эфир. Услышимся завтра в полдень в программе PM. Завершим сегодняшний эфир песней, которую я посвящаю Мэтту Даймону и Кристофору Нолану. Всем бай-бай.

0: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Можно еще ниже.
0: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
3: Еще ниже.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
0: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Жаркое лето в «Центркар».
6: Приобретая машину в «Центркар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: «Центркар Азур». Дер Хашива 9.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы, может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
9: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
8: Эммануэль Сулейманов.
10: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Около границы с Газой обнаружен воздушный змей. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В поселке Шува, примерно в 5 километрах от границы с сектором Газа, был обнаружен воздушный змей. По сообщению пресс-службы ЦАЛЯ, военные проверяют обстоятельства происшествия. При осмотре на змеи не обнаружили подозрительных предметов или взрывчатки. Армия подчеркивает, что пока невозможно с уверенностью установить, прилетел ли он со стороны сектора Газа. Напомним, в период с 2018 по 2021 год из сектора Газа массово запускали в сторону Израиля воздушных змеев и воздушные шары с зажигательными устройствами. Огненный террор привел к сотням пожаров и уничтожению тысяч дунамов лесов, заповедников и сельскохозяйственных угодий в приграничном районе. В больницу Шамира Сафарова в Бер-Якове доставлен 5-летний мальчик в критическом состоянии с признаками теплового удара. В течение длительного времени он был заперт в автомобиле в Лоди и потерял сознание. Врачи борются за жизнь ребенка. Обстоятельства этого происшествия уточняются. На 886-й трассе недалеко от Рамот-Нафтали в Верхней Галилее столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии тяжелые травмы получили двое водителей 43 и 53 лет. Пострадавшие были эвакуированы на вертолете в больницу Рамбам в Хайфе. Обстоятельства этого ДТП уточняются. Сегодня состоится встреча участников комиссии примирения, формирующей состав объединенного списка арабских партий. Ожидается, что в ходе заседания будет представлен проект распределения мест между партиями Хадаш, Тааль и Балат. Проект был сформирован после того, как три партии дали принципиальное согласие на объединение и совместное участие в выборах. Если проект будет неприемлем для лидеров партии, его передадут для дальнейшего обсуждения. В комиссии примирения намерены прийти к соглашению с партией Раам об участии в объединенном списке или, по меньшей мере, о соглашении об остаточных голосах. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье озера Кинерет 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире «Без выгоды» с Владом Зерницким.

14 часов и 3,5 минуты. Жаркий августовский день, 9 число на календаре. И я говорю вам здравствуйте, потому что в эфире программа «Без выгоды», программа некоммерческих обновлений. И, кстати, не случайно сказал обновление, потому что, да, действительно, у нас сегодня очень серьезное, мощное обновление, которое поможет вам максимально, может быть, даже с большей эффективностью использовать нашу программу и эфир по воскресеньям. Сейчас я все расскажу. В любом случае, это без выгоды, некоммерческие объявления. Звоните нам, пишите, как вам только удобно, потому что этот час посвящен помощи. Мы помогаем вам, вы помогаете нам, мы помогаем друг другу, и так практически целый час. Но давайте начнем с обновлений. Я уверен, что многие из вас знают, что такое Telegram, что такое мессенджер Telegram. По крайней мере, я точно знаю. Лида, вот, которая здесь в студии, Топельберг, тоже знает. И Екатерина Вергунова тоже знает. И Дарья тоже знает. Как минимум 4 человека уже знают об этом. Так вот, мы сейчас хотим предложить вам, если вы не знаете, что такое, найти Telegram-канал и скачать. В смысле, Telegram скачать. Это бесплатная аппликация. Это большой мессенджер, в котором вы можете и сами общаться, и общаться с друзьями, и в том числе читать разные каналы. Один из каналов — это Первое радио Израиль. Но, учитывая то, что мы с вами целую неделю, может быть, даже теряем в холостую, мы создали канал, который называется «Первое радио без выгоды». И его тоже легко найти, потому что такой же точно логотип, фиолетовый кружочек, желтая единичка, и там написано «Без выгоды». Вот в этом канале у нас есть 4 таких домика. В каждом из домиков вы можете разместить объявление, которое вам необходимо. То есть у нас есть домик «Ищу», домик «Отдам», «Розыск людей» и «Животные». Вы можете это делать непосредственно, ну, скажем так, целую неделю, вот, а далее непосредственно мы уже беремся за работу. У нас все непосредственно в этой группе, а самое главное, мы помогаем друг другу. Правила этой группы следующие. Нужно дать подробное описание просьбы или предложения, обязательно дать свои контакты, какие считаете нужным, номер телефона, адрес электронной почты или что-нибудь еще. Объявления, которые будут размещены не по теме, будут тут же удалены. Авторы спама сообщений не по теме будут отправлены в бан. Запрещены оскорбления, нецензурная лексика. И размещается только одна фотография. Это таковы правила. Итак, если вы хотите найти этот канал, для начала вы должны обратиться ко мне и сказать: «Влад, пришлите, пожалуйста, линк на телеграм-канал «Без выгоды». Мы там будем размещать свои объявления, и мы вам в WhatsApp все это отправим. А потом уже перейдем непосредственно на саму группу. Так что не стесняйтесь, линк на канал готов к отправке каждому из вас. И вы в том числе и самостоятельно сможете там находить те или иные предложения или просьбы о помощи, в том числе фотографии и информация о животных. И в данном случае вот Кристина Кипнис уже разместила там информацию о сегодняшнем животном, которое мы будем пристраивать. Это Филипп. Это очень красивый Филипп, помесь бельгийской овчарки, но нам Кристина об этом расскажет в середине часа. Итак, мы начинаем работу. Подписывайтесь на наш канал «Без выгоды. Первое радио». А пока я хочу сказать о том, что на основном канале «Без выгоды», вернее, на основном канале «Первое радио», уже запутался, на основном канале «Первое радио» у нас подведены итоги опроса и размещен новый опрос. Об этом я вам сейчас скажу. Значит, мы на прошлой неделе выясняли, сколько вы готовы потратить на сборы ребенка в школу. Да, близится новый учебный год. И выяснилось, что 68% наших слушателей сказали: у меня нет школьников, не на кого тратить. Ладно, 23% сказали: мы готовы потратить от 500 до 1000 шекелей. И только 2% сказали: более 5000 шекелей в легкую потратим. В общем, мы выяснили, что да, подорожание, повсеместное подорожание влияет в том числе и на подход.
мы стараемся, конечно, нашим детям дать по максимуму, но не всегда, к сожалению, это получается. И выяснили, что большая часть наших респондентов, по крайней мере, те, кто заходит в телеграм-канал «Первое радио Израиль», у них нет детей школьного возраста. Так, а вот новый опрос, он связан с темой, которая мне всегда нравилась, в том смысле, что каждое слово, сказанное по этой теме, мне очень хочется верить, отдаляет людей от этого занятия. Я про курение. И мы решили выяснить у вас по поводу страшных картинок на пачках сигарет. Дело в том, что, насколько я понимаю, с августа месяца на всех пачках сигарет будут размещены ужасные, страшные картинки, от которых хочется потерять сознание. Вот мы и спрашиваем вас в этом опросе, что дает эта страшная картинка на пачке сигарет. И даем 6 вариантов, причем можно выбрать одновременно несколько вариантов. Какие ответы мы даем? Будут меньше покупать сигареты. Эти страшные картинки помогут окончательно бросить курить. Третий вариант. Отпугнет начинающих. В смысле, отпугнут начинающих страшные картинки. Четвертый вариант. Ничего не даст. Пятый вариант. Не курю, и мне все равно. И пятый. Это очень правильная мера борьбы с курением. Возьмите паузу одну минуту, заходите на наш канал и начинайте голосовать. Хотим узнать, что вы думаете. Я на самом деле считаю, что все-таки эти страшные картинки, этих язв, этих ужасных последствий курения очень помогают. Психологически, по крайней мере, да. Я, например, каждый раз, когда прохожу мимо киосков с сигаретами, закрываю глаза. Мне дурно. И вообще, курение – это вред. Я, да, понимаю, что сейчас у многих курильщиков вскинулись вверх брови, но я только лишь из лучших побуждений к вам. 11 минут третьего в нашей стране. Давайте посмотрим. Значит, у нас есть номер телефона. На него можно звонить, если у вас есть предложения или просьбы. Давайте-ка я сразу назову этот номер. 07-52-891. 07-52-891. Звоните, не стесняйтесь. В WhatsApp вы пишете только текстовые сообщения. Мы договорились с вами уже 20 лет назад, поэтому продолжаем эту традицию выдерживать. Только тексты, никаких аудио, никаких видео не присылайте. Номер нашего WhatsApp 054-20-70-800. И я вижу, что пошли запросы на линк на наш канал «Без выгоды». Спасибо вам, что интересуетесь. Мы с удовольствием. Алекс, когда вы присылаете 4, это означает у вас... что такое? 4 часа обеденный перерыв или что? Так, мы отправляем нашим уважаемым радиослушателям линк. Спасибо, продюсеры, за эту активную работу. Воскресенье продолжается. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, размещайте там ваши объявления. Я говорю про новый канал, который называется «Без выгоды».

0: Ну и сразу хочу сказать, что у нас появился первый звонок, поэтому я его принимаю. Леонид, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы в прямом
1: эфире. Я бы хотел отдать телевизор 107 диагонали LG. Ему 10 лет, но он работал нормально. Промотгание. Телефон мой 054-4620-738. Желательно, чтобы где-то 17-18 часов его забрали сегодня.
0: Так, а теперь сейчас мы пройдемся по вашему объявлению, только чуть медленнее, потому что вы, конечно, такой скоростной парень, но не все успевают понять всю эту информацию. Итак, вы живете в Рамадгане, и у вас есть телевизор, который вы отдаете.
1: Да.
0: Значит, вы говорите о том, что и диагональ этого телевизора...
1: 107.
0: Это сантиметров.
1: Да.
0: 107 сантиметров. Хорошо. И вы почему-то сказали, в прошлом времени он работал хорошо.
1: Он работал, потому что мы поменяли телевизор, взяли другой телевизор.
0: Не, я имею в виду, ну вы, когда с ним расстались, он был в рабочем состоянии, правильно?
1: Конечно. Угу.
0: Хорошо. Значит, номер вашего телефона я сейчас повторю, а вы проверьте и скажите, что я правильно его записал.
1: Единственное, что нет ножек от этого телевизора. Он был у нас на стене, поэтому...
0: А разве сейчас с ножками есть телевизор?
1: Бывают.
0: Не, я серьезно, я, кажется, сейчас все или на стенку, или да, или... А, вот такие маленькие ножички, в смысле, да?
1: Ну да.
0: Я представил себе ножки образца 1961-го, да. Окей, телефон Леонида 054-46-20-738, верно?
1: Все правильно.
0: Леонид, спасибо за звонок в программу.
1: Будьте здоровы. Только чтобы до 17 часов его забрали.
0: Чтобы забрали до 17...
1: А чтобы... уже кто-то звонит, спасибо большое.
0: До свидания, Леонид, до свидания. Хотел спросить Леонида, а что будет в 17.05 с этим телевизором, но уже не узнаем. Судя по всему, его забирают. Кстати, Леонид мог бы еще раньше разместить эту информацию в новом нашем телеграм-канале, который называется «Первое радио». Без выгоды. Без выгоды. Да, там есть, вот, например, допустим, рубрика «Отдам», и там можно писать «Отдаю телевизор», «Мой номер телефона», «Рамадган», и это сработает. А мы, кстати, хотим сказать о том, что если вы разместили объявление, и оно нашло отклик, то вы его стираете. И у вас есть такая возможность стереть самостоятельно это объявление. Будем вам признательны за это.

0: Так, идем дальше. Ух ты, 16 минут третьего уже. Подписывайтесь на наш новый телеграм-канал «Без выгоды». Мы там теперь собираем информацию. Вот я хочу обратить внимание, уважаемые радиослушатели, что, пожалуйста, будьте добры, присылайте нам в WhatsApp или Telegram сообщение по теме. Хорошо? По теме программы «Без выгоды». Мне приятно, что у вас есть свои собственные варианты продолжения опроса о картинках на пачках сигарет. Зайдите в Telegram. И, кстати, между прочим, вот давайте я вместе с вами сейчас зайду на наш телеграм-канал. Он называется «Первое радио Израиль». И там внизу можно комментировать. Да, опрос, не только принять участие в опросе, но и комментировать. И, соответственно, там можно написать ваше мнение, вашу подсказку или даже какую-то корректировку того, что вы видите. Мы с удовольствием примем все, что по делу. Да. Так, ну вот активно, я смотрю, голосуют в этом опросе. Мы выясняем страшные картинки на пачках сигарет, что это дает. Буквально опрос был размещен полтора часа назад. Какое количество людей уже откликнулись. И мы знаем, что курение — это достаточно такая тема щепетильная. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, вас приветствую.
0: Михаил, вы в прямом эфире, слушаю вас.
1: Да, я очень рад опять с вами поговорить. Значит, если у людей валяются сломанные гитары, или одна гитара, вот, то есть с удовольствием, если бы они бы перед тем, как берутся выбросить, позвонили бы. Это раз. И то же самое, та же самая ситуация насчет клавишных инструментов, то есть органит, вот типа такое. То есть не двухоктавный, а в смысле не октавный, а не, ну, знаете, две клавиатуры такие. Это
0: да.
1: Имеется в виду только одна. Пятиоктавная. Вот. Или четырех. Вот такой вариант. Если они не работают, это тоже не важно. Вот. Так что, если можно, пожалуйста, рад.
0: Хорошо. Во-первых, значит, мы обращаемся к владельцам сломанных гитар и синтезаторов или органитов, как мы их называем вот сейчас в разговоре. Вы, если могли, мы сейчас дадим номер телефона, позвонить Михаилу, чтобы он это все забрал. Михаил, вы извините, но меня просто очень мучает любопытство. А для чего это вам?
1: Знаете, у меня очень много соседей, вот новых алимов в том числе.
0: Так.
1: Вот. И, так сказать, когда там появляется какая-то штука такая, ну, я им сразу отдаю, а если, допустим, вот среди них там какие-то сломанные, ну, собираешь там из песни 15-1. Например. Вот. То же самое гитара, то же самое клавиши.
0: Угу.
1: Вот такая ситуация.
0: Я понял. Хорошо, давайте попробуем вам помочь, вас поддержать. Номер вашего телефона, Михаил.
1: 0546.
0: Так.
1: 362-422.
0: Скажите, а есть разница, например, если это сломанная акустическая гитара или электрогитара?
1: Нет, это не играет никакой роли, потому что, так сказать, это есть варианты и то, понимаете? То есть,
0: uh-huh.
1: Я хотел вообще немножко почистить дом, и это все бусло. А тут оно лежит как запчасти, как недоделанные, значит, чисто целые, в общем, надо людям отдать. Тут много людей.
0: Итак, сломанные гитары или вот такие синтезаторы, органиты непосредственно...
1: Не, можно не сломанные, просто сразу отдается человеку и все, если это кто-то.
0: А можно, да, не сломанные.
1: Без пользы, да.
0: И, кстати, вот такие вот органиты, они действительно у многих, вот ребенок чуть позанимался, потерял интерес, и они лежат. Лежат без дела, да?
1: Да.
0: Это проверено уже, совершенно верно. Хорошо, тогда давайте сделаем так. Номер вашего телефона я повторяю. 0546-362-422. Это номер телефона Михаила, который готов забрать у вас электрогитары или акустические гитары, или органиты, и даже если они сломаны, он все равно их заберет для того, чтобы восстановить и отдать тем, кто только недавно репатриировался и не может себе позволить приобрести такой инструмент.
1: И я хотел сказать насчет сигарет пару слов. Значит, я бросил курить, знаете как, очень просто. Просто перестал покупать сигареты. Так. А потом я произвел расчеты, и выяснилось, что вот те деньги, которые на неделю тратил на сигареты, мне вполне покрывало количество фруктов и овощей за ту же неделю.
0: Это впечатляет, кстати. И это при всем вот. При том, что вы стали больше покупать фруктов и овощей, и вы стали дышать свежим воздухом, и ваши легкие моментально раскрылись и избавились от практически за какое-то время от всей этой смолы, которая там накопилась.
1: Вы знаете, я хочу сказать, я не могу сказать, что мне не хочется курить. Мне до сих пор хочется курить, хотя где-то уже 15 лет я не курю. Так. Понимаете, то есть рядом кто курит, мне вот приятно подышать этим воздухом. Вот. Но, так сказать, все, перестал покупать и стрелять. Сигареты. И все, и, так сказать, и таким образом.
0: Хотя, конечно, безусловно, этот способ, который вы сейчас озвучили, он вряд ли подойдет всем. Очень много зависит от характера и силы воли человека. Потому что, да, вот, например, допустим, люди слабовольные, когда заходят в место, где курят все, невольно тянутся к пачке, достают сигарету, чтобы вместе со всеми подымить. А наоборот, а есть такие, как вы, которые сказали, нет, все, нет, не покупаю.
1: Но оно как-то, знаете, когда вот у тебя нет в кармане пачки сигарет, как-то оно мобилизует это.
0: Конечно.
1: Состояние. Значит, то есть нет и все.
0: А у меня, сигарет, а у меня никогда в пачке сигарет в кармане не было. Вы знаете, чувствую себя великолепно. Да, да, да. Хотя отец мой курил все, что только можно было поджечь.
1: Мы тоже.
0: Вот, видите как. Так что мы сейчас дали несколько хороших, добрых советов с вами прямо в прямом эфире, Михаил. Огромное вам спасибо.
1: Да, спасибо. У вас классная передача, и жалко, что народ как-то меньше стал активничать. И поэтому...
0: На самом деле мы не жалеем, я вам объясню. Мы сделали подробный анализ, провели аналитику. Дело в том, что технологии меняют подход. Меняют подход. И для этого мы специально открыли сейчас новый телеграм-канал, который называется «Без выгоды», потому что люди сидят сейчас в мессенджерах, люди читают огромное количество новостей, и просто у них под руками будет канал, где они могут написать: «Мне нужны, например, гитары, органиты, целые или сломанные. Меня зовут Михаил, вот телефон». И там будут проходить сотни, тысячи людей, которые будут все это видеть. Так что
1: тоже это будет, да,
0: уже готово, все, вот готово. Хотите, пришлите мне в WhatsApp сообщение, а мы вам пришлем линк на этот новый канал. Он с сегодняшнего дня начал работать, дышать полной грудью, без никотина.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Михаил. Присылайте, мы вам сразу ответим. До свидания.
1: Спасибо, до свидания. Удачи.
2: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам. Можно еще ниже. Кондиционеры по самым низким ценам. Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Центркар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центркар Азур. Эры Хашива 9.
2: Реклама.

Спасибо Михаилу, он помог нам сориентироваться вместе с радиослушателями. Речь идет о том, что я с самого начала сегодняшней программы сообщил вам о том, что в Telegram-мессенджере, в мессенджере Telegram, мы запустили новый канал, который называется «Без выгоды. Первое радио». И там в течение недели, от программы до программы, вы можете размещать объявления совершенно спокойно. Главное только зайти, то подписаться. Это не стоит никаких денег. Это бесплатно, абсолютно. Будет всегда бесплатно. Там есть специальные такие домики. Домик «Ищу», домик «Отдам», домик «Розыск людей» и домик «Животные». Выберите то, что подходит, размещайте объявление. Есть буквально 7 правил простых и, в принципе, понятных даже без того, чтобы их прочитать. И важный момент. Как только вы увидели, что ваше объявление было активировано, в том смысле, что забрали или вам отдали, что вы искали, просто его сотрите. Вы тоже, как администратор, можете стереть это объявление. Если вы не знаете, как найти эту группу, просто напишите нам сейчас в WhatsApp, и мы тут же вам отправим линк на эту группу. Тут же. И вы подпишитесь. Так, должен сказать, что мы начинаем приближаться к рубрике «Живой уголок», но пока у меня есть объявление от Виктора. Оно пришло к нам из Рехова-то. Давайте разберемся с ним.

0: темно-коричневого, да, даже не коричневого, а такого темно... Какой-то цвет, Даша. Как... Махагон? Господи, это махагон на самом деле, чистой воды, душистый. Так вот, значит, стол с шестью стульями 175 сантиметров на 90 сантиметров. 1,75 м. Но раскладывается он до 3 метров. То есть это можно посадить батальон спецназа. Забрать этот стол можно после 19:00. Махагон. Это ж в любой день. Очень красивый цвет. Очень красивый цвет. В любой день можно забрать после 19, и желательно это сделать до среды, сегодня воскресенье. Значит, город Риховод, первый этаж. И даю номер телефона Виктора. 050-848-0068. Звоните и забирайте. Если хотите, мы пришлем вам фотографию этого стола и стульев. Но на самом деле... Я думаю, многие бы захотели забрать. Очень классные, очень классные. И стулья такие, они основа деревянная, но у них там такая под стиль махагона обивка. Респект вам, Виктор, в таком состоянии прекрасном содержать этот стол и стулья. Не каждый может. Мы добрались до рубрики «Живой уголок», и там, если верить прогнозом, нас ждет Кристина Кипнис. Так. Да, мы сейчас позвоним Кристине. Итак, внимание, у нас сегодня есть замечательный пес.
1: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
0: Да, мы открываем рубрику «Живой уголок». 14:30. Это время, когда мы уделяем его братьям нашим меньшим. Кристина Кипнис, добрый день.
2: Здравствуйте, Влад. Приветствую всех слушателей Первого радио.
0: Мы тоже, все радиослушатели, приветствуем вас, Кристина, с вашим большим сердцем. И сейчас мы уже находимся прямо в группе, которая существует в Телеграме. Это Телеграм-канал «Без выгоды Первое радио». И видим всю информацию, которую вы разместили, и фотографию. Рассказывайте нам, кто этот малыш.
2: Благодарю, Влад. Да, малыша зовут Филипп. Ему почти 3 месяца, и этот потрясающий малыш – помесь бельгийской овчарки и малинуа. Он очень умный, энергичный, и просто, ну, если вы, Влад, сейчас открыли его фотографию, вы видите его невероятные уши, которые просто видно издалека.
0: Да, я смотрю на фотографию.
2: Он просто потрясающий. Теперь немного по здоровью. Он абсолютно здоров, и по возрасту сделаны все прививки. На данный момент этот щенок по имени, по кличке Филипп, живет во временном доме в Ариэле. Но это не проблема, всегда можно его привести. Непосредственно он, скажем так, принадлежит на данный момент Амуте, мой лучший друг, который находится возле Ашдода. И так как он сейчас находится на передержке в городе Ариэль, естественно же, что он мечтает о своем диване, о своей миске, о своих людях, не временных, а которые будут заботиться о нем всю его жизнь. Малинуа – порода умная и активная. И, естественно, Филиппу нужны будут прогулки, игры и хозяин, который готов будет заниматься его воспитанием. Взамен вы получите преданного и сообразительного друга на многие года. Посмотрите, вот эти глаза, они говорят о том, что он уже готов стать членом чьей-то семьи. Если люди и радиослушатели, которые нас сейчас слушают, готовы уже забрать его домой, то они могут смело звонить по номеру телефона 054-934-0065. Еще раз повторю номер телефона

0: 34-00-65. Еще раз напомню, что это щенок, помесь бельгийской овчарки и малинуа, которому уже почти 3 месяца. Все прививки сделаны, и он абсолютно здоров. Но я бы немного хотела рассказать про эту породу. Несколько фактов для тех, кто хочет взять, но не знает, что это за порода. Эта порода невероятно энергичная, и у них просто суперский интеллект. Бельгийские овчарки – это одна из самых умных и рабочих пород в мире. Я думаю, что многие знают, что их используют в службе в полиции, армии и всяких разных спасательных службах. Такой собаке нужны ежедневные физические и умственные нагрузки. Это не просто вот порода для двора или для диванного времяпрепровождения. Это важно знать. Также немного психологических таких факторов о этой породе. Малинуа и другие бельгийские овчарки формируют очень тесную связь с одним человеком, ну или целой семьей. Это преданные и внимательные компаньоны, которые тяжело переносят одиночество и, естественно, смену хозяина. Поэтому человек, который захочет взять эту породу к себе домой, должен понимать, что это вся ответственность, в принципе, и со всеми животными. Но с этими породами особенно. И, соответственно, им, этим породам, очень нужна физическая нагрузка, и нужно заниматься. Это обязательно, потому что если этого не происходит, ничего криминального тоже не произойдет. Но вы должны будете понимать, что собака будет, скажем так, гиперэнергичная, и, соответственно, с ней будет очень тяжело управляться. Поэтому люди должны очень ответственно подходить к этой породе.
1: Угу. Согласен со всеми этими утверждениями, особенно по поводу бельгийской овчарки Малинуа. У нас есть малыш, ему всего 3 месяца, здоров, привит. И сейчас мы обращаемся к уважаемой публике, к нашим радиослушателям. У вас есть возможность взять его из временного дома. Его, кстати, оттуда тоже могут вам привезти и передать. Или же приедете вы в Ариэль посмотреть на него с невероятно высокими стоящими ушами. То есть порода. Да, и более того, это одни из умных собак, безусловно, мудрых собак. Поэтому, как говорит Кристина, Филипп готов отправиться к вам домой, в хороший дом, в добрый дом, где любят животных и, разумеется, где ему будут уделять внимание. У нас есть
0: я
1: номер...
0: Еще хотела сказать,
1: да, да, Кристина.
0: Влад,
1: да.
0: Я еще хотела добавить, что я так просто немножечко, мне кажется, как бы навеяло ужас для тех, кто сейчас слушает, и такие, я бы хотел взять. На самом деле, бельгийские овчарки очень быстро обучаемы. Это невероятно умные собаки, поэтому особого труда, я имею в виду, что вот объяснять одну и ту же команду по 1000 раз вам не придется. Главное – последовательность, и этот щенок очень быстро научится всем командам и, соответственно, будет олицетворять полноценного члена семьи, воспитанного, потрясающего пса.
1: Да, и речь идет о щенке, 3 месяца, бельгийская овчарка Малинуа практически, он ближе к бежевому цвету такому, и кличку ему дали Филипп.
0: Можно поменять.
1: На Киркор, например.
0: Вариант.
1: Не, это я пошутил, вот, но хорошо. Итак, мы принимаем просьбы от наших радиослушателей. Мы можем прислать вам фотографию и номер телефона Амуты, организации «Мой лучший друг», которая занимается судьбой этого щенка. Но если вы еще прозевали и не присоединились к нашей группе «Без выгоды. Первое радио» в Телеграме, то, разумеется, вы этого не видите. А те, кто присоединились, они видят в домике, который называется «Животные», находятся фотографии, вся информация, которую Кристина Кипнис, ведущая «Живого уголка», уже разместила. Спасибо, Кристина.
0: Благодарю вас, Влад. Желаю вам хорошего дня и надеюсь, что сегодня мы сделали, вернее, совершили еще одно доброе дело.
1: Я не сомневаюсь в этом. Хорошего дня.
2: Никогда не забываем уголок любимый свой. Очень часто в нем бываем, потому что он живой.
1: Да, подписывайтесь на наш канал. Если вы не знаете, как найти его, пишите нам в WhatsApp, и мы тут же отправим вам линк. Я смотрю, что количество просьб уже за 20 с лишним. И это здорово, что вы используете этот канал или будете использовать. А самое главное, что это не платный канал, там нет никакой рекламы, там ничего не нужно платить, подписываться. Просто используйте. А вдруг будет какое-то предложение, вдруг какое-то объявление, которое вам пригодится. Там можно искать людей, в том числе можно обрести нового друга четырехногого, лапового. Так что четырехлапового. Правильно так говорит, да? У меня Дарья Достоевская проверяет. Хорошо. Значит, я что могу сказать? Только повторить номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямой эфир. 07-52-891. 07-52-891. Или же написать мне в WhatsApp. 054-20-70-800. В WhatsApp только тексты, пожалуйста. Мы подбираемся ко второму рекламному блоку. Сразу после него я напомню вам расписание сегодняшних программ. И, да, и, конечно же, дам основные анонсы того, что произойдет на этой неделе. Поэтому продолжайте слушать наше радио и, более того, будьте активны. Мы не только ищем и находим разного рода предметы, вещи, но и самое важное, может быть, мы ищем людей. Мы ищем родных, близких, одноклассников, однокашников, коллег, сослуживцев в прямом эфире, потому что эфир разлетается по всему миру благодаря интернету. И вполне вероятно то, что вы не могли найти непосредственно в социальных сетях, в интернете, мы поможем вам найти. Так что добро пожаловать в наш эфир. И вот следующий звонок мы тоже принимаем. Здравствуйте. Зина, вы в прямом эфире, вам слово. Вы нам позвонили, вам что-то нужно или вы что-то предложите?
3: Нет, нет, я хотела бы отдать духовку.
1: Вы отдаете духовку?
3: Да.
1: Которая встраивается или которая...
3: Да.
1: Угу. Хорошо.
3: Танур.
1: Духовка, она же танур. А в каком городе? Город Нетания. А как вам позвонить?
3: 052.
1: Так.
3: 828.
1: 4564. Я должен сказать, что эта духовка в рабочем состоянии, правильно?
3: Понятно.
1: Не, ну я на всякий случай убедился. Я слышу по голосу, что она точно в рабочем состоянии. Итак... В Нетании у вас есть духовка, то есть танур, духовая печь, да. Нет, печь, так, духовка. И это духовка, которую можно встроить в шкаф. Я еще раз уточняю, да?
3: Да-да.
1: Угу. Зина отдает. Для того, чтобы забрать эту духовку, вы можете позвонить Зине 052-828-4564 и сказать «Мы за духовкой». Правильно, Зин?
3: Да.
1: Все.
3: Да.
1: Благодарю вас за этот звонок.
3: Я буду.
1: До свидания. Ну вот и поговорили. Связь была не очень хороша, но я в любом случае передаю еще раз информацию. Зина из города Нетания отдает духовку. Встраиваемую духовку. Номер телефона Зины 052-828-4564. И в нашем специальном канале в Телеграме, который называется «Без выгоды. Первое радио», мы предлагаем вам, уважаемые дамы и господа, взять домой трехмесячного щенка, малыша. Основа породы, которая заложена в него, это бельгийская овчарка Малинуа. Здоров, привит по возрасту. Временно находится в Ариэле. Хочет уже в постоянный дом найти свою семью. Вот красивые длинные лапы, строгие, серьезные, мощные ушки вверх. Так что... Забирайте Филиппа, у нас есть фотографии, у нас есть координаты, и потом скажете спасибо. Ну а теперь реклама на первом.
4: Реклама. Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
5: подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Жаркое лето в Center Car. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
7: Center Car Azur.
6: Дерех Ашива 9.
8: Реклама.

Время 14 часов и 42 минуты в Израиле. У нас сегодня воскресенье, начинается новая неделя. И я приглашаю вас принять участие в третьей заключительной части программы «Без выгоды», программы некоммерческих объявлений. Я буду рад услышать ваши звонки и в том числе ваши просьбы и предложения. И еще раз акцентирую внимание на том, что мы в том числе в прямом эфире разыскиваем непосредственно родных, близких, одноклассников, однокашников, сослуживцев, коллег и так далее и тому подобное. Так, у нас просит телефон Зины, у которой духовка, и мы с удовольствием его сразу же отправляем. Пожалуйста, звоните и договаривайтесь, забирайте. Это будет здорово. Точно так же вы можете написать нам в WhatsApp для того, чтобы попросить линк на наш новый канал «Без выгоды», где вы сами можете размещать объявления. Объявления, которые впоследствии воскресенья, каждое воскресенье будут звучать в эфире, если они не были востребованы. Смотрите, как удобно и легко это сделать. Тем более, что таким образом мы привлечем к нашему каналу еще радиослушателей, сделаем эффективность выше и получим от этого и пользу, и удовольствие. Остается 14 минут до конца программы. Напомню, что и звонок принимается, и текстовое сообщение. Так что, как вам будет удобно, так и делайте. Если позвонить, то 07-5-2-8-9-1, а если написать, 054-20-70-800.

симпатичная песня «Late Night Talking» в исполнении Harry Styles. Спасибо, Harry. Продолжается программа «Без выгоды». Немножечко добавили музыки, как всегда. Это теперь у нас традиция. Подышали парой ноток и вернулись. Напомню о том, что и телефонные звонки, и сообщения принимаются примерно до 14 часов и 52 минут. После этого уже времени не будет. Ну и давайте теперь я расскажу вам про расписание программ. Сегодня у нас нет изменений. Сегодня мы вещаем согласно того, что опубликовано на нашем сайте, на нашей официальной страничке в Фейсбуке. Итак, в 15 часов я продолжу эфир и приду к вам с программой авторской песни. Называется она «101 километр». В 16 часов в эфире Екатерина Вергунова и программа «Снова Вергунова». В 17 часов Алина Дарк с музыкальной трехчасовой программой, которая называется «Шестая передача». И вот, что касается программы «В 20.00 мужчины не плачут», сегодня ее в эфире не будет, потому что Александр Солнцев находится в зарубежной командировке и готовит нам репортаж очень интересный. И мы пока просто повесим интригу и не будем раскрывать тайну. Так что в 20.00 вы услышите много хорошей музыки, но программа «Мужчины не плачут» сегодня не будет. Это вот такой расклад на воскресенье, на сегодня, на 9 августа. Мы приятно обрадованы, что буквально за месяц с небольшим наш YouTube-канал добавил 1 000 000 просмотров. И в итоге мы стоим на 16 миллионах просмотров, что приятно отметить. Если вы не знали, что у Первого есть свой YouTube-канал, то сейчас я вам помогу сориентироваться. Он есть, и он называется точно так же, как все наши аккаунты в социальных сетях. Он называется «Первое радио 89.1 FM». Для того, чтобы быть уверенным, что это действительно аккаунт Первого радио, неважно, в Телеграме, в WhatsApp или в данном случае в YouTube, о котором я рассказываю, вам достаточно увидеть наш красивый и многолетний логотип, выполненный в сиреневом цвете с желтой красивой единичкой посреди кружочка. Все, если увидели, знаете, это правильно, вы приехали по адресу. Поэтому заходите к нам, подписывайтесь на наш канал, можете посмотреть видео. Сейчас у нас, например, очень интересная, свежайшая программа «Прямой ответ». Тема, которая была «Ультраортодоксы, служить или нет?». И надо сказать, что человек, который разговаривал с Марианной Беллинг в «Прямом ответе», он непосредственное отношение имеет к этому вопросу. То есть он не просто рассказывал свое мнение, а он резервист бригады «Хашмонаим», блогер, социальный предприниматель, и как раз вот он говорил о том, как служат в этой бригаде религиозные ребята, и вообще об этих проблемах, которые будоражат нашу страну уже не первый месяц. Подписывайтесь на YouTube-канал «Первое радио 89.1 FM». Спасибо.

Еще раз вернусь к опросу, который мы сегодня разместили в нашем телеграм-канале, который называется «Первое радио». Это наш основной, главный канал, в котором мы размещаем новости, интервью, анонсы и в том числе опросы. Опрос имеет отношение к курению. Мы спрашиваем страшные картинки на пачках сигарет, которые вот наклеивают сейчас с августа на всех пачках. Да, Дарья, на всех пачках сейчас наклеивают, да? Да. Я потому что не в курсе, у нас есть не надо это показывать время эфира, я же сейчас потеряю сознание. Катя, не показывает ничего здесь, нет. Мне так уже темно в глазах от этого ужаса. Мы спрашиваем страшные картинки на пачках сигарет, что это дает. Там есть 6 вариантов ответа, есть возможность в том числе комментировать эту тему, потому что она достаточно актуальна. Это связано со здоровьем каждого из вас, и не только тех, кто курит, но и тех, кто не курит, но, к сожалению, оказывается заложником пассивного курения. И я, в том числе, один из вас. Иногда вот зайдешь здесь в курилку на первом, потеряешь сознание, полежишь на полу, очнешься и уйдешь обратно. Так, примите участие, зайдите в наш телеграм-канал, заодно и подпишитесь. Мы, кстати, обратите внимание, все наши аккаунты, они бесплатные. То есть не нужно платить за подписку, не нужно покупать никаких абонементов, не нужно делать никакие донаты. Просто подписывайтесь и получайте проверенную, качественную и очень своевременную информацию, которую и наша новостная служба, и ведущие, и продюсеры поставляют вам, для того, чтобы держать вас в курсе происходящего, что является одной из главных задач нашей радиостанции. Так, остается буквально 2 минуты до того момента, когда я с вами расстанусь на несколько, да, на несколько мгновений, скажу так, чтобы вернуться уже с новой программой. Напомню, что мы с сегодняшнего дня запустили в мессенджере Telegram новый канал, называется он «Без выгоды. Первое радио». Там есть 4 домика, ищу, отдам, розыск людей и животные, поэтому можете заходить, подписываться на этот канал, размещать там любые объявления, связанные с безвыгодной программой, и мы вам поможем в том числе. И в следующее воскресенье озвучим, в следующее воскресенье мы озвучим те объявления, которые не будут востребованы на протяжении всей недели. Еще раз напомню, канал называется «Безвыгоды. Первое радио». Если не знаете, как его найти, быстро пишите нам в WhatsApp, мы вам пришлем линк. Линк на канал тут же.

Я думаю, что даже, знаете, мы сегодня завершим программу песней. А почему нет? Красивой песней, музыкой, которая заполнит наши радиоприемники и волну Первого радио. Она светлая, эта песня.

0: vivere.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
7: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
8: Папа!
7: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
9: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
7: Игорь Рубин.
1: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль отвергает план по Газе и не выведет войска до разоружения Хамаса. Подробнее через несколько секунд. В Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил на открытии заседания правительства, что Израиль отвергает обсуждаемый документ из 15 пунктов по сектору Газа. По его словам, Цааль не будет отводить силы до реального разоружения Хамаса, причем речь должна идти обо всем вооружении – тяжелом, легком и любом другом. Нетаньяху добавил, что Израиль обсуждает этот вопрос с американской администрацией. У них есть идеи, часть из них для нас неприемлема, часть нет, и мы умеем отстаивать свою позицию, сказал премьер. Он подчеркнул, что Цааль продолжит действовать против угроз из сектора Газа, направленных против израильских военных и граждан. Глава правительства также заявил, что при нем не будет создано палестинское государство ни в Газе, ни в Иудее и Самарии. По его словам, безопасность Израиля не является предметом переговоров, и страна будет отстаивать свои интересы даже в отношениях с ближайшими союзниками. По данным информационного портала «Вести», врачи больницы Асафа-Руфе в Бер-Якове констатировали смерть 5-летнего мальчика, который был забыт в машине в Лоде и доставлен в приемное отделение в критическом состоянии. Он был обнаружен с признаками теплового удара. Бригады службы скорой помощи «Маген Давид Адом» эвакуировали его в больницу с проведением реанимационных мероприятий. Сотрудники полицейского отделения в Лоде начали расследование обстоятельств смерти мальчика. Новостное агентство «Мехр» распространило видео, на котором можно увидеть верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, беседующего с несколькими богословами. Это первое видео Моджтаба, опубликованное после 28 февраля, однако неизвестно, когда оно было сделано. Никаких травм на его теле не видно. Ранее сообщалось, что Хаменеи-младший получил тяжелые ранения при американо-израильской атаке. О состоянии его здоровья нет информации. Также неясно, насколько он реально влияет на происходящее в Иране, где усилились позиции корпуса стражи Исламской революции. Несколько дней назад президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью государственному телеканалу заявил, что в настоящее время поддерживать связь с Хаменеи очень сложно. Он назвал Моджтабу важной опорой для продолжения нынешнего курса, однако не объяснил, с чем связаны трудности в общении с ним. При этом президент охарактеризовал верховного лидера как логичного, терпеливого и скромного человека. По словам Пезешкиана, чем откровеннее власти смогут обсуждать с ним проблемы страны, тем легче будет достигать взаимопонимания. Болгарские власти заявили, что беспилотный летательный аппарат, проникший накануне в воздушное пространство страны с территории Румынии и взорвавшийся в километре от насосной станции на Трансбалканском газопроводе, принадлежал Украине. Украинский посол в Софии Олесий Лощук вызван в Министерство иностранных дел. Как сообщается, встреча состоится завтра, когда дипломат вернется из-за границы. «Мы можем с уверенностью утверждать, что вооруженные силы Украины не направляли намеренно ни один свой летательный аппарат в сторону Болгарии», заявил пресс-секретарь украинского МИДа Георгий Тихий. Он сообщил, что страны ведут совместную работу по установлению обстоятельств инцидента. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аждоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери и на побережье Озеркинера 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире 101 километр с Владом Зерницким.
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Под горочку половины нет.
1: Зарастает корочкой горечь прошлых лет.
2: Будет то, что сбудется, как тут ни крути.
1: Слезы — это лужа.

0: годы – это камушки, деньги, как вода.
1: Я стою на краюшке, горе не беда. Это только с возрастом слышно.

0: надо на себя. Почему не делится на двое судьба?
1: Почему на колочку видно далеко?
2: Почему под

0: В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил.
1: Любимые песни на 101-м километре.
2: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, радиослушательницы, радиослушатели. В эфире программа авторской песни «101 километр». Эту песню и эту программу и это настроение запустил первым квартет «Господа хорошие» с песней «Поворот». Песня жизненная и, в принципе, не погружается глубоко в философию, но рассказывает о главных вещах, которые проходит каждый из нас с вами. В сегодняшней программе у нас будет повтор премьеры. Мы в четверг с вами оценивали ее. Сегодня мы ее будем слушать еще раз. А чуть позже будет рубрика «Кино на 101-м». Да, и мы послушаем еще одну песню из советского кинофильма. Ну, а все остальные песни будут выполнять только одну задачу. Приносить вам разные эмоции от улыбок и смеха до грусти и лирики. Поэтому спасибо, что вы слушаете нас сейчас, и я вам представлю следующую песню. Называется она «Жизнь». Эту песню поет израильская певица Ольга Фурман, которая не так давно, кстати, была в нашей студии и продолжает радовать нас и песнями, которые уже полюбились, и песнями новыми.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Сейчас я хочу ваше внимание обратить на сайт нашей радиостанции. Знаю, что вы в интернете бываете, и поэтому все время я это делаю. Дело в том, что на официальном сайте Первого радио есть раздел «Хит 101». Он посвящен, соответственно, музыке и исполнителям, которые звучат в этих программах и в сегодняшней в том числе. И я бы попросил вас побывать там для того, чтобы проголосовать за песни, которые вам нравятся. И эти песни там можно прослушать, и можно прочитать названия песен, узнать, кто исполняет эти песни. И я буду вам признателен, потому что мы начали новый месяц, 10 июля уже прозвучало, и теперь завершим лето и август с вашими голосами. Заходите на официальный сайт Первого радио в раздел «Хит 101». Этот раздел легко найти. Он на главной странице вверху, где интерфейс, вы его увидите. Ну а далее продолжит наш эфир группа, которой в этом году исполнилось 36 лет со дня основания. Да, это группа «Лесоповал». 36 лет они уже поют песни. И все 36 лет их песни написаны на стихи основателя группы, поэта, песенника Михаила Танича.

0: Хорошо поет, гад.
1: Голоса Первого радио.
2: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
3: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи».
2: Евгений Забежинский.
1: Первому радио 25 лет. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
4: Реклама.
1: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
5: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой – 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное – 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко – 2 банки за 14,90. «Маданей Мания» – Митхам Эликоин 21. Напротив Академического колледжа.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Реклама.
0: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: то, что я люблю тебя.
1: Владислав Медяник открывает вторую часть нашей программы песней «Милая».
2: Какая музыка жила в нем, это ж надо. Играл, как целая концертная бригада.
3: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Ну вот уже 25 минут позади. Спасибо, что вы продолжаете слушать. Я напомню о том, что эфир нашей радиостанции в Израиле вы можете слушать с помощью радиоприемников. Знаете, что радиостанция региональная, поэтому есть места, территории, где нас не слышно или слышно с помехами, и это нормально, так и должно быть, потому что есть определенный только район покрытия нашей волной. Но есть же интернет, и у нас есть аппликация. Поэтому... Кто не успел скачать аппликацию Первого радио, сделайте это сегодня, завтра, послезавтра, в течение этой недели. Обеспечим нашу страну и эфиром Первого радио, и аппликациями. Скачивайте. Аппликация так и называется. Первое радио 891 FM. Ну и продолжая нашу программу, мы с вами, как я и говорил, подошли к рубрике премьерной. Поэтому давайте-ка займемся премьерой, которую мы оценивали в четверг.
4: Обвиняемый, ваше имя, фамилия.
5: Простите, часовню тоже я развалил.
6: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
7: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
1: Итак, в четверг мы оценивали песню, которая называется «Муж». Ее исполнила Тамара Кутидзе. И надо сказать, что первая премьера августа оказалась сенсационной, потому что из 10 возможных баллов эта песня получила 10. Других вариантов нет. Поэтому, если больше не будет премьер, которые доберутся до цифры 10, до среднего балла, то эта песня практически изначально с августа забила себе место в лучшей десятке. Но если будет две песни по 10 баллов, тогда посмотрим и разберемся. Ну что ж, давайте слушать премьеру. Еще раз хочу напомнить вам об этом. Оценивать не надо, просто закрепите ее для себя.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган.
2: Ну что ж, песня «Муж» в исполнении Тамары Кутидзе прозвучала. Это была первая премьера августа. Следующая премьера нас ждет в четверг, уже в этот. А сейчас рубрика «Кино на 101-м», и мы с вами перенесемся в 1941 год. Да, тогда режиссер Константин Юдин снял кинокомедию «Сердца четырех». Надо сказать, что сам фильм был снят до начала войны в Германии против Советского Союза, но фильм лежал, условно говоря, на полке несколько лет. Причем изначально худсовет киностудии «Мосфильм» сказал, что да, это песня, фильм бесспорно художественная удача. Фильм был принят 20 февраля 1941 года, но секретарь ЦК ВКПБ Андрей Жданов, фамилия которого назвали город, в котором я родился, подверг резкой критике фильм, сказал, что там все оторвались от действительности, они с ума сошли, и фильм был положен на полку, но разрешили его показать в декабре 1944. Он задержался, и в конечном итоге в прокат он вышел 5 января 1945 года. Но газета «Правда», по которой ориентировались все и смотрели, как жить, вот, сказала, что это неудачный фильм. Рецензия была отрицательная. Фильм — это комедия положений. Это своего рода такой водевиль, который перенесен на военное время. Там есть две обаятельных сестры по фамилии Мурашовы. Строгая Галина, ее играет Валентина Серова, звезда того времени, невероятно красивая женщина, по которой умирали все мужчины Советского Союза, и ветреная, несерьезная студентка Шурочка, ее играет не менее очаровательная и красивая Людмила Целиковская. Ну, а с другой стороны, есть двое мужчин. Один из них – это остроумный военный Петр Колчин, его играет Евгений Самойлов, и ученый-биолог, такой неловкий, скажем, такой растяпа, можно даже где-то сказать шлемазл, его играет Павел Шпрингфельд. И все это происходит в летней предвоенной Москве и за городом, куда отправляются обе сестры. Очень легкая картина, я ее видел и не раз, замечательная. Помимо Валентины Серовой и Людмилы Целиковской, там сыграли еще Ростислав Плят, Андрей Тутышкин, Александр Антонов, Всеволод Санаев, Анатолий Соловьев, Марина Гаврилко, Николай

Хрящиков. И музыку для этого фильма написал Юрий Милютин, а тексты песен Евгений Долматовский. И надо сказать, что там есть две темы в этом фильме. Первая — это песня, которую поет Шурочка, вот, и вместе с Шурочкой поет ее поклонник. А вторая тема — это, в принципе, главная песня, песня-лейтмотив, которая проходит доминантой, то есть через весь фильм. И эту песню наши родные дедушки, бабушки, родители знали очень хорошо, и мне она лично знакома. Вот мы сейчас ее послушаем, тем более, что эту песню поют сами актеры Валентина Серова и Евгений Самойлов, который любит Галю, которая играет Валентина Серова. Название специально не говорю, сразу узнаете. —

Да, Валентина Серова исполнила эту песню в фильме «Сердца четырех», который был снят в начале 1941 года.

0: Клево на 101-м.
1: Реклама.
2: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Center Car Азур. Дерехашева 9.
3: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Мадана Имания. Мидхам или Коэн 21. Напротив академического колледжа.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
0: В эфире 101-й километр.

махнул, не глядя, сороковник. Виски покрыла седина. Не лейтенант и не полковник, за все заплачено сполна. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней грамм по 50. В ее глазах разлука, мука, в моих все искорки горят. Что дни, что месяцы, что годы, бегут, летят, как не крути. Проходят мимо пароходы.

другие будут дни рождения. Сороковой уже не мой.

0: песни на 101-м километре.
1: Плавно и уверенно мы движемся по нашей волне, по волне 89.1 FM. Вторая половина дня приближается неумолимо. Воскресенье близится к своему вечеру. А программа 101 предлагает вам хорошие песни. Только что прозвучала песня «Сороковник», которую написал московский композитор Игорь Кандор. А сейчас я вместе с вами буду слушать песню «Растревоженные струны». Ее исполнит Элеонора Сокол, израильская певица. И что особенно приятно, что вот эта песня «Растревоженные струны» стала лучшей песней 24-го года. Да, когда мы с вами подвели итоги, когда подводили итоги года, эта песня стала песней номер один. За нее проголосовало максимальное количество, она набрала наибольшее количество голосов на протяжении всего года. И вот сейчас мы ее вспоминаем.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, еще раз напомню вам о том, что сразу после выпуска новостей, которые готовит для нас Лидия Топельберг, в эфир выходит программа «Снова Вергунова» с Екатериной Вергуновой, а в 17 часов Алина Дарк прибудет к вам с трехчасовой музыкальной программы «Шестая передача». Я же должен сказать, что у меня осталась только одна песня, и программа воскресного дня для меня выполнена. Напомню о том, что следующие программы выйдут во вторник и в четверг в 15 часов. В четверг нас ждет премьера новая, будем ее оценивать. А встречусь я с вами завтра в понедельник в 15. В 15.30 игра «Пан или пропал». Так что продолжаем наше путешествие по лету 2026. Ну что ж, берегите себя, будьте аккуратны за рулем, что очень важно отметить, потому что солнце, которое нагревает ваши машины, порой снижает уровень внимания. Поэтому надо пить водичку, надо пить чаек, надо есть арбузик. В общем, пейте жидкости. Вот что я хотел сказать. Завершает программу группа «Сентябрь» с песней «Повезло». Всем до завтра.

0: кто первый. И это правильно.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
9: Я это...
10: Шо? Опять?
11: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
12: «Снова Вергунова».
10: Сейчас спою.
11: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
10: Спасибо.
11: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
10: Ты заходи, если что.
13: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
14: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
15: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
14: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
10: Мощный, сильный.
16: Голоса Первого радио.
17: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
18: Слушаем хорошую музыку, как всегда, на Первом радио. Заряжаемся хорошим настроением, как всегда, на Первом радио. Балдеем, отдыхаем, веселимся. Хочется взгрустнуть, значит, немножечко вот так грустинку себе позволяем. Но не перебарщивать.
17: Владимир Савостов.
16: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В реке Иордан ищут пропавшего подростка. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», чрезвычайные службы развернули поисковую операцию в реке Иордан возле Исута Маала после сообщения о подростке, который пропал в воде после опрокидывания лодки и не выходит на связь. В поисках участвуют силы пожарных и полиция при поддержке волонтеров. Следователи подразделения по борьбе с мошенничеством и киберпреступностью Центрального округа задержали супругов в возрасте около 20 лет, жителей центра страны, по подозрению в организации мошеннической схемы, жертвами которой стали более 50 человек, преимущественно из арабского сектора. Общий ущерб оценивается в сотни тысяч шекелей. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками страховых компаний, сообщали потерпевшим точные персональные данные, убеждали их, что им полагаются выплаты со страховых счетов. Затем они предлагали помочь получить деньги якобы с минимальной комиссии без уплаты налога. После этого жертв просили передать код для снятия наличных без банковской карты. Подозреваемые, как утверждает полиция, приезжали к банкоматам на электросамокате, снимали деньги и быстро скрывались. Расследование велось с сентября прошлого года. Полиция намерена просить мировой суд Ришон Лициона продлить срок их содержания под стражей. Предложение министра иностранных дел Гидеона Сара о назначении Леора Хаята послом Израиля в Риме и послом-нерезидентом на Мальте и в Сан-Марино утверждено правительством. Хаят в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора МИДа по Северной Америке. Ранее он занимал посты пресс-секретаря МИДа, генерального консула Израиля в Майами и директора отдела Центральной Америки и Карибского бассейна. Связанное с иранским режимом информационное агентство ТАСНИМ удалило сообщение о назначении высокопоставленного чиновника Мохсена Резаи в состав Высшего совета национальной безопасности Ирана. В удаленном сообщении утверждалось, что Резаи войдет в совет в качестве представителя верховного руководителя Исламской республики Моджтабы Хаминеи. Американский сенат утвердил назначение бывшего адвоката президента Дональда Трампа Тодда Бланша на пост генерального прокурора, главы Министерства юстиции. В поддержку решения проголосовали 50 сенаторов против 49. Два представителя республиканской партии, Сьюзен Коллинз и Лиза Мурковски, выступили против назначения. Решающий голос «за» подал сенатор-республиканец Билл Кассиди, давний политический противник нынешнего президента. «Для меня является большой честью доверие, которым облек меня президент Трамп, вручивший мне управление Министерством юстиции. Я благодарен Сенату и сотрудникам Министерства, подлинным народным слугам», сообщил Бланш после утверждения. Бывший личный адвокат Трампа исполняет обязанности генерального прокурора с апреля текущего года. Противники президента заявляют, что назначение превращает Минюст в ведомство, заботящееся об интересах не народа, а главы государства. Его также обвиняют в попытке утаить информацию о Джеффри Эпштейне. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного повысилась и значительно выше среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 32 градуса, в Хайфе 31, в Бершеве 35, в Твери, на побережье реки Нерот 37, на Голландских высотах 38, на побережье Мертвого моря 39, в Эйлате 41. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает снова Вергунова.
0: Снова и снова, снова и снова. Снова Вергунова.

0: 16:07 в студии Первого радио. Я рада приветствовать здесь всех и каждого. Ну и, разумеется, всех и каждого приглашаю в наше и только наше музыкальное свидание. Я, это Екатерина Юргунова, снова у микрофона, как и обещала, в 16 часов пришла и ждала. Надеюсь, ваши выходные пролетели хорошо и не очень быстро, да? Всем отличного настроения и легкой недели желаю я здесь, на волне 89.1 FM. Сегодня мы коснемся темы, от которой не укрылся, мне кажется, почти ни один человек, нет, на планете даже. Признавайтесь сразу, какое прозвище приклеилось к вам или кому-то из вашего окружение и за какие такие заслуги. У каждого в компании наверняка найдется свой профессор, шахматист или супермен, хотя к реальным профессиям эти клички часто не имеют никакого отношения. Давайте сегодня повеселимся, повспоминаем и напишите мне прямо сейчас, с каким вторым именем вы прожили детство или под каким псевдонимом числитесь в телефонных книгах у своих друзей. Ну а пока вы вспоминаете, слушаем отличный трек и стартуем. Всем привет.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
0: Надеюсь, я подниму вам сегодня настроение на всю неделю. Ну и обязательно потанцуем вместе. Если вы в машине, открывайте окна шире.

пока вы вспоминаете, какое самое странное прозвище вам давали в жизни, в детстве, ну или сейчас, напомню наш номер WhatsApp 054-20-70-800. Видите, он не изменился, на выходных остался прежним, легким.

0: Напомню, сегодня говорим о прозвищах, которые прилипают к нам намертво. Ну и самый современный заповедник обидных таких смешных кличек, на мой взгляд, это записные книги в наших телефонах, в наших смартфонах, в телефонах наших и наших знакомых. Вы наверняка хотя бы раз видели у кого-то контакт, типа «Саша, не бери трубку», да? Или «Лена, ногти гаражи». Вообще непонятно. Или «Миша, сантехник, не отвечает никогда». Ну и самое обидное, когда человек искренне считает, что его зовут Александр, а для всей округи он уже 5 лет просто Саша-эвакуатор. Бздынь. Рассказывайте скорее, как вы записаны у друзей, или видели это, да, или у вас, может быть, есть кто-то из ваших друзей в записной книжке. Почему вы так записали? Ну, а у нас следующая композиция уже готова, и я напомню вопрос, какое самое странное прозвище вам давали в жизни или вы давали своим друзьям или коллегам. Пишите 054-20-70-800.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я снова у микрофона. Тема нашего часа — прозвища, клички и позывные. А вы знали, что с точки зрения социальной психологии прозвище — это высочайший знак признания в коллективе? Я пытаюсь вспомнить, какие прозвища у нас есть в коллективе, а ведь есть. Ученые из Оксфорда провели исследование и выяснили, что дружеские клички дают только тем, кого считают своими и кому доверяют. Интересно, мои одноклассники, когда давали мне кличку «Железная кнопка» и «Черный плащ», это выражали свою любовь? Кстати, мне, я так и не узнала, «Черный плащ» или все-таки «Чрезвычайное происшествие», потому что меня просто звали ЧП. Но поскольку тогда был в моде мультик «Черный плащ», все помнят его, то я думала, что все-таки меня называют «Черный плащ». Так вот, если вас в офисе зовут босс или шеф, это одно. А вот если Шерлок, после того, как вы нашли пропавший в холодильнике чей-то обед, то это уже настоящая любовь и социальное признание. Мне так кажется. Делитесь своими историями. Мы продолжаем наш с вами эфир, наше с вами музыкальное собрание, совещание. А, свидание. Вопрос обычный. Какое самое странное прозвище вам давали в жизни? И если в вашем коллективе общие прозвища, за что их дали? 054-20-70-800. Вижу, ваши ватсапески летят. Кстати, напомню, был мультфильм советский. Все знают капитана Врунгеля. И помнят, почему корабль назывался «Беда». А ведь фраза разлетелась и стала повседневной нашей жизни. Как корабль назовешь, так он и поплывет. 054-20-70-800. Жду вашего WhatsApp-ски сюда, на этот номер.

0: Возвращаемся в эфир. Здесь на волне 89.1 FM. Сегодня мы заряжаемся, как это лето. Ну и я хочу вам напомнить, откуда все-таки пришла вот такая фраза. Ведь книгу написал Андрей Некрасов. Все знают, автор книги сам был бывалым моряком. Это мало кто знает. И да, он отлично знал морской фольклор. И фраза родилась не на пустом месте. Она опирается на древние традиции флотской культуры. Давайте я вам немножко расскажу. Все-таки есть в этой фразе много чего интересного. Для моряков корабль никогда не был просто куском дерева или металла. Все это знают тоже. Это всегда был живой организм со своим характером и даже со своей судьбой. Ну и считалось, что имя корабля заигрывается стихией. Так, вспомните хотя бы историю «Титаника». Часто, очень часто корабли называли именами морских богов, птиц, сильных зверей, потому что это все должно было давать защиту. А вот смена имени считалась под запретом, табу. Переименовывать судно у всех моряков мира считалось и считается до сих пор дурным знаком, привлекающим штормы, неудачи. И мне кажется, что эта фраза до сих пор популярна и работает в жизни. А вот почему? Со временем выражение вышло далеко за пределы флота и стало главной метафорой о том, как имена, прозвища, ярлыки формируют нашу с вами реальность. Ну и психологи и лингвисты тут же потянулись и объявили этот феномен двумя вещами. Эффект Пигмалиона, так они это назвали. Это когда человеку, особенно в детстве или в новом коллективе, дают определенное прозвище, например, профессор, или несчастье, или лидер. И окружающие начинают бессознательно ждать от этого человека соответствующего поведения. Я это называю самоисполняющееся пророчество. Человек постепенно подстраивается под чьи-то ожидания. Если тебя в компании шутливо зовут «душа общества» или «душа компании», да, ты невольно начинаешь больше шутить, проявлять инициативу, возможно, даже танцевать. Ну а если за кем-то закрепилось прозвище «Уволень», человеку проще смириться с этим образом, чем каждый день его опровергать. Теперь вы знаете, как у капитана Врунгеля от вывески «Победа» отвалилось две первые буквы и получилась «Беда». Вот так и в жизни. Дашь прозвище человеку «Профессор», а он через год начинает цитировать классиков. Назовешь капитан катастрофы, и около него гарантированно начнет падать посуда. Пишите на наш номер WhatsApp 054-20-70-800. Ваше прозвище дали за конкретный случай или оно произошло от фамилии. Какое самое странное прозвище вам давали в жизни? У нас впереди небольшая реклама, ну и затем я сразу же вернусь к вам. Это я гарантирую.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Ля Кок.
1: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
2: Ля Кок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Жаркое лето в Центр-кар.
5: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центр-кар Азур.
5: Верых Ашива 9.
6: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ. Без первоначального капитала. Да, вы не ослышались. Без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Небольшой
10: большая инвестиция – высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
11: Жаркое лето в Центркар.
12: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
13: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
14: Реклама. И снова Вергунова.

Продолжаем обсуждать, какие прозвища приклеиваются к нам и к нашим друзьям. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь я.

мусорный бак. Потому что он постоянно орал и дурачился на переменах. Причем здесь мусорный бак, не очень понятно. Но если вас в детстве называли как-то странно, возможно, вы просто будущая звезда, просто об этом еще так и не узнали. Перехожу к вашим ватсапескам. Ух! Много. Напомню, какие детские клички или прозвища были у вас, у ваших любимых актеров, у вас самих, у ваших близких, коллег, домашних. Пишите 054-20-70-800. Зачитываю прямо сейчас. Добрый день. Первая ко мне еще в школе прилепила Будулай. Так и продолжилось до окончания студенчества. С уважением, Вадим. А теперь, Вадим, мы будем вас звать Будулай. Вадим Будулай. Позвоните на игру или выиграйте какой-нибудь приз, а мы скажем «Здравствуйте, Вадим Будулай». Добрый день, Екатерина Александровна. Во время учебы в училище я был старостой, и у меня было прозвище «Бугор». Виталий Криворожский пишет. Затем у нас личная, но очень красивая. Вау! Все-таки Виталий сходил, куда обещал, и даже прислал мне фотоотчет. Какие вы молодцы, а! Обожаю вас всех! Привет, Катерина. Прозвище написано на футболке «Серый». И присылает Серый нам фотографию с моими любимыми миньонами. У миньона, между прочим, борода. И одет в джинсы. Шикарно. С детства, леток с 13, близкие друзья называют меня Пона в честь мультфильма Дональда... Дональд Дак, Поночка! Ой, ну когда мило. Это так прижилось, что я пользуюсь практически повсюду. Поночка лайк. Катя Сановна, привет. Привет, страна. Всю жизнь ношу прозвище Федя. Теперь дед Федя. Любимая жена 3 месяца меня называла Федей, пока ей не сказали, что меня зовут Володя. Класс, какой кайф. Юпитер тоже с нами здесь, пишет. Ребята, друзья называли «Удав» за спокойствие и уравновешенность. Практически невозможно было вывести из себя, но перед словом «Удав» шло имя. Не для эфира. Здрасте, Екатерина Александровна. Здрасте, Юпитер. Уда. Так, для улыбки присылают цветы. Обалдеть. Здравствуйте, Екатерина Великая. И все-все-все. Своей любимой женщиной с 4 класса. И уже не одно десятилетие. Как была она пипеткой, так до сегодняшнего дня. Самая дорогая пипетка. Вау. Напомню, вопрос простой. За какой именно случай ваш знакомый получил свое прозвище или вы получили свое прозвище? Какое именно? Пишите 054-20-70-800. Следующая композиция готова. Вот она. Уверена, что каждый из вас сейчас будет подпевать. Или потанцовывать. Но если вы за рулем, держите, пожалуйста, руль двумя руками. Включайте поворотники, держите дистанцию и шире окна. Пусть слышат все. 89.1 FM. Это первое радио.

0: Снова Вергунова.
1: Да, это я снова у микрофона, и да, я в черных очках. Ну, поспорьте со мной, что это не так. Можете зайти в нашу аппликацию, посмотреть. Скажите, что они у меня красные. Напомню, тема нашего эфира сегодня – прозвища и истории их появления. Ваши прозвища и истории, ваши... 054-20-70-800. Я вот думаю, что иногда одна секунда неосторожности может подарить человеку второе имя на десятилетие вперед. Ну вот, пожалуйста, как нам написал слушатель, да, у него любимая жена. И уже столько лет, а все равно пипетка. Я, кстати, дочь свою так звала. Да, есть у меня еще один знакомый, который однажды пришел на пикник. Ну, сказать, случайно пришел, нет. Наверное, выпендриться хотел. Пришел в белых штанишках, в белых джинсах. Мангал перевернулся. Угольки на джинсы белые. Ну и все, с тех пор он у нас уголек. А работает, между прочим, финансовым аналитиком. Упс, уголек. А другого называли капитан очевидность просто за то, что он напомнил открыть зонт во время проливного дождя. Представляете, все у человека прикрепилось. За какую оплошность давали прозвище вам, вашей компании, или вы давали кому-то? Жду ваши варианты. Переходим к следующей композиции, она уже готова. Какая именно кличка, прозвище привязалась к вам с детства? 054-20-70-800. Жду ваши варианты. Ну а пока... Ну а пока предлагаю вам подвигаться вместе с первым, со мной и с прекрасной Шер.

0: Снова Вергунова. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама. Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
13: Вы заслуживаете знать правду.
12: 944-1111. Intelligo.
13: 03-944-1111.
1: Реклама.
14: И снова Вергунова.

Напомню, у нас вопрос эфира очень простой. Какое самое странное прозвище вам давали в жизни? 054-20-70-800. Напомню, что меня прозвали «Железной кнопкой». И это держится по сей день.

0: Краснова Вергунова.
1: Правильно делаешь, что только мне доверяешь, потому что я тоже доверяю сама себе, ну а вас интересуется меня хотеть бы знать. Обычно в 16.45, когда вижу это время, сразу понимаю, что, господи, час пролетел опять быстро. Ах, с каким вторым именем вы прожили свое детство или под каким псевдонимом числитесь в телефонных книгах у своих друзей, пишите. Ну и пока вы вспоминаете, я зачитаю ваши WhatsApp-эсочки, те, которые уже прилетели. Здравствуйте, Катерина Санна. Здравствуйте всем. Когда вы говорите «ватсапесочка», то так и хочется сказать «вцепесочка». Кузя. После мультика про домовенка Кузю. Я так понимаю, что именно после этого мультика так вас и стали называть Кузя. Верно? Ватсапески продолжают прилипать и прилетать тоже. А слово прилипло уже сколько? 9 лет, да? 9 лет этому слову. Еще одна ватсапеска прилетела. Человек не подписался, хотя вижу, сверху подписался Владос. Пишет, знакомый рассказывал, у них во дворе был парень по кличке Зевс. Назвали его так за то, что однажды пьяный он прищемил молнией от брюк причинное место. Зевс. Ох, и дел, наверное, натворил ваш Зевс в том самом дворе. Аллигатор с нами здесь тоже пишет. Привет, а у меня все проще. До 5 класса было прозвище Кузнечик. А после, по сегодняшний день, таракан. Всегда появлялся там, где нужно и в нужное время. Но в соцсетях я всегда был аллигатор. Потому что по имени Олег. А еще племянница с детства не могла назвать меня дядя. Поэтому стала называть Аля. И вот я уже 12 лет для нее как... Аля. Прекрасно, я считаю. Но в траве сидел кузнечик, мне больше нравится. Хотя с тараканами тоже может быть интересно. Борис пишет, у меня в молодости было прозвище доктор. Я спас одного наркомана от передозировки. Он лежал возле дома на скамейке поздно вечером. Я проходил мимо и увидел, что он лежит и хрипит. Ну, я начал поднимать, приводить в себя, крикнул соседу, он вызвал скорую помощь, а пока обливал его водой из бутылки и не давал ему лечь, иначе он прекращал дышать. Он очнулся до скорой помощи, после того вся шпана меня начала называть доктором. Доктор Борис, прекрасная ватсапеска. И еще одна прилетела Татьяна, пишет, моя девичья фамилия Морозова. В школе называли Боярыня Морозова, мне нравилось. О, девочки пошли. Кенг с нами здесь, должны быть аплодисменты очень много. Пишет, а мой никнейм Кенг, как вы думаете, откуда? Это сокращенное прозвище от кенгуру. Да, я был очень прыгучий. Какая горячая команда у нас собралась здесь. Ваши позывные вы знаете. WhatsApp-эска 054-20-70-800. Пишите свое прозвище, я зачитываю. 16:49 на волне 89.1 FM. Следующая композиция готова. Она так и называется «Про вас». Hot Stuff. Я думаю, что пришло самое время немного подвигаться. Ну, а тем, кто в машине... Я предлагаю покричать. Я имею в виду спеть вместе со мной здесь, на первом.

Как обычно, под конец эфира прилетело очень много ватсапесок. Попытаюсь сейчас быстро засчитать все. Хотя сомневаюсь. Итак, Скоп здесь пишет. Скоп — это моя еще школьная кликуха из первых согласных букв моей фамилии. Фамилия сложная, и все ее носители — родственники. У меня есть коллекция перекрутов моей фамилии. Скоп, прекрасно, если у вас есть эта коллекция. Возможно, когда-нибудь мы объединим вашу коллекцию с моим словарем. Далее. Ох, как много прилетело. Ой-ой-ой-ой-ой. Кузя продолжает тут дописывать и рассказывать мне аббревиатуры со времен СССР. Ну, это между нами оставим. Филипп пишет, меня называли Фил, и когда звонили по телефону и спрашивали, а Фил дома, мама сердилась. Почему мама сердилась? По-моему, очень круто, Фил мне очень нравится. У меня, кстати, очень много знакомых, которых мы называем Фил между собой. Привет, хозяин. Лет с 10. Было забавно, когда за мной гнался девятиклассник с криком «Хозяин! Дай 20 копеек, мне не хватает!» Папа Саша, прекрасно! Как вас дома называют? Тоже хозяин? Отлично! Борис пишет. Думаю, представляете, как в 78-82 годах учиться в военном училище с отчеством Исакович. Поэтому и получил прозвище Бенни. Итак, лет на 40. Иногда и сейчас так ко мне обращаются. Борис, по-моему, очень мило и здорово. Михаил из Рамадгана тоже пишет, очень длинное. Доброе всем дня, в школе был Пузырь, наверное, из-за телосложения. В армии был Чарли Чаплин, не потому что комик, а потому что ни с кем не общался, ни с кем пишется вместе. То есть не мой. По приезду в Израиль стал кабаном, опять же, наверное, из-за того и телосложения. Но сегодня, приведя себя в порядок, я у своей любимой жены в ее телефоне записан как упрек моей совести, то есть ее совести. Женщины, что вы хотите? Ой, мы хотим музыку, мы хотим лето, мы хотим отпуска, мы хотим, чтобы эта неделя у всех сложилась классно. Да. Ну и немножко потанцевать под конец эфира тоже никто не запрещает. Еще одного ЦП-ска человека, который не подписался, написал, что по приезду в Израиль в Ульпане называли «Сибирячка», а после того, как съездила в Элат, назвали «Шоколадка». Дмитрий пишет, «Бэха, после того, как отец приобрел первый на районе БМВ, уже 35 лет, как Бэха». Да. У-ху! Ну и последняя ватсапесочка, надеюсь. Человек пишет, добрый день, с 4 по 6 класс называли гамадрилом, это что? Потом стал самым сильным мальчиком в классе, и в школе среди сверстников больше никто никак не называл. Ну а в 9 классе назвали Герыч. Нравилось даже. Часов 56 минут в студии Первого радио. Подходит к концу наш час. Это всегда так грустно для меня. Час был посвящен прозвищам и их историям. Сегодня, ну, я лично, надеюсь, и вы тоже убедились. Неважно, как именно вас называли. Друзья называют шефом, спутником, котлетой. Главное, чтобы за этим прозвищем стояла теплота. Нормальный юмор. И хорошие воспоминания. Напомню, что вы находитесь на волне 89.1 FM. Передаю эту студию Алине Дарк. Этим вечером она будет сопровождать вас с хорошими треками. Ну а я прощаюсь с вами до четверга. Приду снова в 16.00 и буду ждать вас у микрофона. Ваша. Горгунова.

0: Снова Вергунова. Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условием мероприятия. Мадана Имания, Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
15: Center Car Azur. Дыры Хашива 9.
16: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Найдено тело мальчика, выпавшего из лодки на реке Иордан. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. 12-летний мальчик, поиски которого велись на реке Иордан в районе поселка Йесут-а-Маала, найден мертвым. Об этом сообщила служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Ранее сообщалось, что ребенок пропал после того, как выпал из лодки во время прогулки по реке с семьей. Мальчика обнаружили сотрудники спасательного подразделения «Голан» и извлекли из воды. По словам парамедиков, он находился под водой продолжительное время. Международно признанное правительство Йемена сообщило, что 7 человек погибли в результате удара хуситов по портовому городу Моха, находящемуся под его контролем. По утверждению представителя хуситов Яхи Сари, группировка нанесла удар по саудовскому врагу. Были задействованы ракеты и беспилотники. Йеменский военный источник заявил, что удары были также нанесены по правительственным войскам и объектам в районе Мохи, а также на островах, расположенных в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Действия хуситов могут стать проверкой подписанного несколько дней назад в Мекке Саудовской Аравии, Пакистаном и Турцией договора о коллективной безопасности, согласно которому нападение на одну из стран Альянса является нападением на Альянс в целом. Сегодня днем в Галилее столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина в возрасте примерно 25 лет, ехавший на мотоцикле. Пострадавший был доставлен в итальянскую больницу в Нацерете. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность завершить войну с Ираном даже без достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации. По данным издания, в последние недели Трамп был готов объявить о победе, если удастся добиться полного возобновления судоходства через Ормузский пролив. Одним из элементов переговоров является готовящееся соглашение между Ираном и Оманом о новых маршрутах движения судов через пролив. Однако само по себе это соглашение еще не означает его полного открытия. Wall Street Journal пишет, что первоначально Белый дом рассчитывал сделать открытие Ормузского пролива ключевым условием для выхода из войны, отодвинув достижение ядерного соглашения на второй план. Однако переговоры осложнились после того, как Тегеран выдвинул дополнительные требования, включая прекращение американской морской блокады, вывод сил США из региона и финансовые уступки. Опубликованное СМИ видео с масштаба Хаменеи было сделано до того, как он стал верховным лидером Ирана. Об этом российскому агентству ТАСС сообщил иранский источник. «Это старое видео, оно было снято еще до того, как он стал лидером», — сказал собеседник агентства. При этом источник заверил, что состояние здоровья масштаба Хаменеи хорошее. Он здоров, и единственная причина его отсутствия на публике — соображение безопасности, подчеркнул источник. Ранее иранское новостное агентство Мехр распространило видео, на котором можно увидеть верховного лидера Ирана масштаба Хаменеи, беседующего с несколькими богословами. Как утверждает ливанский телеканал «Аль-Маядин», связанный с «Хизбаллой», Россия и Сирия согласовали меморандум о намерениях, касающихся будущего российских баз в Тартусе и Хмейми. Это сообщение не подтверждается официальными источниками. Пункт материально-технического обеспечения советского военно-морского флота был создан в Тартусе в 1971 году. Согласно соглашению между Россией и Сирией от 2015 года, здесь, а также на авиабазе Хмейми, были развернуты российские воинские контингенты, участвовавшие в гражданской войне на стороне режима Башара Асада. После свержения пророссийского президента к власти пришла исламистская вооруженная оппозиция, настроенная к России враждебно. Однако новое руководство проявило готовность к диалогу с Москвой, в том числе по вопросу о военных базах. И о погоде. Завтра, 10 августа, на большей части территории страны температура воздуха практически не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 33 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 38, в Твери на побережье озера Кинерет 36, в Эйлате 40 градусов. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM! Ну что, дорогие, началась очередная рабочая неделя. И знаете, да, она будет длинной, она будет долгой, она будет жаркой, но это не испортит настроение. Наоборот, наоборот, давайте мы с вами просто будем кайфовать от того, что делаем. Не знаю, что-то какие-то последние несколько дней у меня прям как-то на позитиве стараюсь держаться, несмотря на все то, что происходит вокруг, но, знаете ли, хочу этим позитивом немножечко поделиться с вами и буду это делать на протяжении 3 часов, которые длится эта программа. Так что будем ехать домой, слушать классную музыку, кайфовать, болтать, соответственно. Ну, если захотите присоединиться к разговору, то сможете это сделать на нашем WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а пока просто хочу поделиться хорошей новостью. Знаете, какое-то время назад я узнала, что одна из групп, которых я любила в свое время, приезжает в Израиль. Я очень захотела попасть на их концерт. Но, к сожалению, к тому моменту, как я такой слоупок немножко, знаете, до меня долго доходят некоторые вещи, несмотря на то, что новости я слушаю каждый день. Но некоторые вещи проходят мимо меня, да, и пока я вот думала, что смотрела, разобрали все билеты. Очень было интересно. А потом они решили сделать еще один день концерта, так что я очень-очень рада. И вчера мне муж порадовал, купил мне такие билеты, наконец-то. Господи, как я верещала, как я скакала по квартире. Это такой кайф. Знаете, когда ожидаешь какого-нибудь события, вот такая цель появилась теперь намеченная. Это как когда вы планируете, например, какую-то поездку куда-нибудь, и потом просто в предвкушении так жду этой даты просто-напросто и живете с улыбкой на лице. Ну, вот теперь у меня тоже есть повод радоваться. На кого пойду? Не скажу. Зато сейчас послушаем. А вот интересно, а узнаете вы или нет, что мы слушаем? Погнали. А те, кто знает слова, подпевайте, потому что тут просто невозможно устоять.

позитива сегодня начали, на позитиве и будем продолжать. Немножечко повспоминаем, ну и немножечко пообщаемся. Вот, например, хочу сразу спросить, а вот помните то удивительное время, когда слово «роскошь» мы этим словом называли какую-нибудь радиоуправляемую машинку или какой-нибудь торт с кремовыми розами или возможность законно не спать после 9 часов вечера? Да, в детстве и юности наша система координат выглядела невероятно ярко. Масштабные мечты требовали размаха, а идеальный праздник обязательно ассоциировался с шумом, гамом и отсутствием взрослых. Но однажды происходит такой незаметный сдвиг в пространстве и времени, и мы вдруг ловим себя на совершенно непостижимых мыслительных процессах. Вот, например, вот вы стоите посреди магазина и полчаса с искренним трепетом выбираете новый гаджет, и не билета на шумный фестиваль, а идеальную, например, сковороду с антипригорочным покрытием. И в этот момент в голове как-то щелкает тумблер, и проходит осознание, что концепция счастья кардинально трансформировалась. И самое ироничное заключается в том, что все, главное, детские наказания с годами неожиданно превратились в высшие награды и привилегии. Поспать часок после обеда сегодня звучит как такой роскошный максимум, прям как спа-курорт. Отмена же шумного запланированной какой-то встречи вызывает чистый восторг, но тарелочка горячего супчика воспринимается как спасение души, особенно зимой. Ой, просто восторг. Так что взросление незаметно подменяет наши дофаминовые триггеры, назовем их так, превращая простые бытовые мелочи в источники искренней и глубокой радости. Мы начинаем искренне радоваться пустой парковке прямо у входа. Приезжаешь домой, припарковался, да? Лично я каждый раз так кайфую от этого. Ну, чаще всего так не происходит, чаще всего мне приходится как минимум минут 15, а то еще полчаса ездить. Ну, да ладно, не об этом. А вот вы, например, рады чистой кухонной раковине перед сном или качественному постельному белью? И знаете, давайте так договоримся, это не значит, что кто-то стал скучным, постарел душой. Ну, наверное, наш мозг научился находить кайф в комфорте, тишине, ну и предсказуемости. Так что давайте сегодня подробно разберем, как именно наша повседневная жизнь заполнилась этими новыми, абсолютно бесценными взрослыми радостями. Поэтому, если у вас есть какие-то взрослые радости, напишите о них 054-2070-800. Вот чему искренне радуется ваша душа? Вот честно, я на концерте не была уже тысячу лет просто. Именно поэтому я решила с вами поделиться, потому что я просто в предвкушении. Моя, знаете, такая тинейджер Алина в душе просто ликует, ликует, что она увидит эту группу, потому что живьем я их, по-моему, ни разу в жизни-то толком не видела, хотя один из них был моим крашем. Да. Так вот, какие же у вас есть взрослые радости? Возможно, это новая сковородка, возможно, это новый фен, возможно, новые духи, возможно, что-то другое, возможно, действительно просто просыпаться рядом с любимым человеком каждое утро и улыбаться друг другу. Это счастье. Так вот, что же для вас такое взрослое счастье? Yeah!

0: шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
8: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
9: Тут я не знаю, как этот стиль назвать. Это дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
8: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.
10: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Говорим сегодня о взрослых радостях, что же нам приносит такое колоссальное удовольствие. Ну а сейчас ударимся немножечко в детство и вспомним, как в детстве нас буквально заставляли лечь в кровать посреди белого дня. И знаете, это казалось самым жестоким и негуманным наказанием на свете. Я не знаю, как вы, но я уверена, что многие лежали с открытыми глазами, считали мух на потолке и искренне не понимали, зачем тратить драгоценное время на такую скучную вещь, когда во дворе ждут друзья, и можно играть, и можно гулять. Но проходит пара десятков лет, и сценарий меняется на противоположный. Теперь возможность прилечь хотя бы на 30 минут воспринимается как королевский подарок. Да, действительно. Задергиваем плотные шторы, отключаем уведомления на телефоне и погружаемся в этот короткий, но невероятно сладкий сон с чувством абсолютного триумфа. А единственное, что иногда бывает потом после этого сложно встать, ну да ладно. Все-таки современный ритм жизни превратил обычный отдых, знаете, в такой настоящий деликатес, который невозможно купить ни за какие деньги. И когда же удается ухватить этот час дневного покоя, я уверена, вы вставите с кровати с таким чувством, будто выиграли в лотерею. И самое интересное, что теперь вы искренне желаете себя, жалеете себя молодого за то, что сопротивлялись этой гениальной процедуре. А дневной сон перестал быть обязанностью и стал главным символом личной свободы и заботы о себе. И это идеальная такая перезагрузка, ради которой взрослый человек готов отложить любые дела и встречи. И честно, я вот жду не дождусь, когда, к примеру, в детских садиках можно и отменить тихий час. Вполне он. Зачем он им нужен? Дети хотят играть, дети хотят там беситься, пожалуйста. А вот взрослые работают на работе с утра до вечера, потом приходят домой приготовить, покушать, поупираться. Короче, времени на сон как таковой, в принципе-то, не остается. Даже если вы спите, к примеру, положено 8 часов посреди дня, ну чуть-чуть прилечь, кеморнуть. Это же так кайфово. Лично я бы сейчас с удовольствием прямо на пульт здесь легла и чуть-чуть подремала. Но нет.

LP Mambek с песней Fighter только что прозвучали для вас. Ну, а я сегодня вместе с вами сижу и обсуждаю, какие же бывают взрослые радости. Вот, например, когда-то давно мы могли искренне радоваться новым кроссовкам, дискам с музыкой или модным аксессуарам, абсолютно не обращая внимания на то, на чем готовится наша еда. Но наступает день, когда вы впервые покупаете действительно хорошую, такую тяжелую сковородку с качественным покрытием или такой правильный шеф-нож. И в этот момент происходит настоящий кулинарный эмоциональный переворот. Потому что процесс готовки неожиданно перестает быть рутиной, и вы стоите на кухне и с истинным наслаждением наблюдаете, как еда идеально скользит по поверхности и абсолютно ничего не пригорает. О, да, это великолепное чувство. Да, чувство контроля над бытом приносит невероятное внутреннее удовлетворение, которое сложно сравнить с чем-то другим. И знаете, вы начинаете беречь эту посуду больше, чем любые дорогие девайсы. И строго, например, запрещаете близким мыть ее жесткой губкой, ставить в посудомойку. Ну а нарезка овощей новым острым ножом превращается в такой медитативный процесс, снимающий стресс лучше любых успокоительных. И вы ловите себя на том, что

хвастаетесь этой покупкой перед друзьями с такой же гордостью, с какой раньше рассказывали, ну, например, о новой машине или поездке. Качественные кухонные вещи становятся новым таким маркером успешности и внутренней гармонии. Но у меня есть небольшой нюанс, потому что я не самый уклюжий человек на планете. Если так мягко сказать. И как только кто-то дарит или мы покупаем новый нож, я им обязательно порежусь. Я не знаю, как это работает. Причем я ловлю себя на мысли, что Алина так сейчас, главное, аккуратненько. Вот давай, договорились? Молодец, Алина. Аккуратно. Хряц. Все. Поэтому... Несколько раз мне уже пальцев за ближайшие 2 года зашивали, перешивали. Ну ничего, как-то так. Ну что же, а мы будем продолжать. Так, и что бы нам интересного такого послушать? А почему бы не послушать «Эспрессо» от Сабрины Карпентер? Погнали! Погнали!

0: шестая передача.
1: Реклама.
2: Ля-кок.
1: Ля-кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
2: Ля-кок.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Речные круизы по Европе с Агротрипс – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Агротрипс. Телефон 052 70 70 724.
7: Фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
9: Center Car Азур. Дерехашева 9.
1: Реклама.
0: Шестая передача.
2: Продолжим нашу шестую передачу сообщением от Юпитера. Взрослое счастье для меня – это свобода без доказывания, возможность жить по своим правилам, которые формировались в течение всей жизни. Если раньше ценилось количество друзей, знакомых, то теперь и уже давно упор делается исключительно на качество, когда никто не пытается тебя переделать. Для человека, у которого мозг работает 24 на 7, счастье просто выключить его или поставить на паузу. Просто выйти на балкон с чашкой кофе, любоваться морем и слушать любимых ведущих и хорошую музыку на Первом радио. Позволяя себе быть собой в любой ситуации и рядом с другими. Знаете, это действительно так, это действительно замечательно. Ну, а следующий пункт, к которому я хочу перейти, я сразу сделаю дисклеймер. Я очень люблю своих друзей, они у меня все классные. Ну, давайте так. Вот, например, в юности, когда отменялась какая-нибудь вечеринка или встреча с друзьями, это воспринималось как настоящая трагедия, способная испортить настроение на все выходные. И знаете, мы стремились к постоянному движению, боялись пропустить что-то интересное, заполняли каждый день недели, особенно выходные, там, не знаю, вечер четверга, пятница, суббота, просто до отказа. А сегодня же сообщение от знакомых со словами: «Слушай, давай перенесем на следующий раз», оно вызывает не разочарование такое, а тихий взрыв радости. Вы читаете эту смс-ку и делаете глубокий вдох, и понимаете, что вечер неожиданно полностью принадлежит только вам. Не нужно никуда ехать, собираться, надевать приличную одежду и поддерживать светские беседы. Не важно, что вы этих людей можете даже любить, но все равно вы можете остаться дома в любимой растянутой футболке, заказать еду и просто наслаждаться тишиной, а может быть посмотреть какой-то фильм или поиграть в компьютерные игры. И это ощущение внезапно такого подаренного времени обладает совершенно особенной магией, которой не было в юности. Так что отмена планов стала лучшим сценарием вечера, потому что домашний уют окончательно победил страх пропустить какое-то шумное событие. Я уверена, что и вы с чистой совестью закрываете дверь на замок и наслаждаетесь идеальным незапланированным отдыхом. Ну что, признавайтесь, есть у вас такое или нет?

Знаете, мне тут Серж написал: «Привет, есть поверье, если тебе подарили нож или что-то режущее, ты должен дать какую-нибудь денежку». А я и не знала, может быть, и в этом кроется причина того, что я сразу режусь. Может быть, просто, знаете, нож таким образом пытается, не знаю, найти контакт со мной и попробовать меня на вкус, что ли, как это еще назвать. Да, ну спасибо, теперь буду знать и подобным образом поступать. Спасибо, что сказали. Вот видите, сколько интересного можно узнать о разговорах вместе с вами. Спасибо.

дорогие друзья, совсем скоро этот час завершится, но еще успеваю прочитать сообщение от Зугина. Привет, от Зугина пишет нам. Здравствуйте. Меня, как водителя-профессионала, восхищает аппарат Android. С момента, как в Керчи появились проволочные телефоны, минуло 50 лет. Плюс эволюция с 1997-го, Ericsson. И вот сейчас я слушаю первое радио, пишу в WhatsApp и Telegram. Потом я автор 1800 монографий, которые размещаю в соцсетях, фото, видео и общение со всеми странами мира. Друзья детства, соседи, ежедневник, будильник и тому подобное. То, что читал в научной фантастике, теперь у меня в руках. Waze и GPS, само собой. Ах да, Google и, конечно же. И, интересно прозвучало. Да, действительно, это просто невозможно было вообразить в какой-то момент. А сейчас вот мы с этим всем живем, и это просто замечательно. Облегчает жизнь, я вам хочу сказать. И знаете, если уж говорить о том, что еще во взрослой жизни приносит им радость, то я не могу не упомянуть следующий пункт, ведь раньше, я не знаю, как вам, но было все равно абсолютно где, на чем спать. Диван какой-нибудь неудобный, раскладушка у друзей или даже пол, например, казались вполне пригодными местами. А еще вспомните, когда ты маленький и какая-нибудь гулянка у родителей, тебя забрасывали шубами, и ты под ними спокойно себе спал, и все было замечательно, да? Главное было весело провести время, а спина восстанавливалась буквально за 5 минут после пробуждения. Но, как мы все знаем, я уверена, без исключений, с возрастом организм начинает предъявлять совершенно другие требования к качеству ночного отдыха. Так что покупка хорошего комплекта из плотного сатина, например, или какой-нибудь ортопедической подушки с эффектом памяти становится событием года. Ну и, конечно же, про хороший матрас никто не забывает. Вот вы ложитесь в такую прохладную, идеально гладкую постель и ощущаете физическое наслаждение каждой клеточкой своего тела. Правильная подружка, подстроенная под ваши изгибы, начинает казаться таким главным изобретением человечества. И вы искренне не понимаете, как жили раньше без этого уровня комфорта и почему экономили на собственном сонном царстве. А утренняя отсутствие боли в шее и пояснице воспринимается как настоящая победа и залог успешного дня. Знаете, признаюсь, просто у меня это, честно, больная тема. Ладно, раз уж уделимся. Буквально несколько... Два месяца назад, получается, мы с мужем заказали новый матрас. Там тоже ортопедически классный, все дела. Нам его привезли. Замечательный матрас, что могу сказать. Мы разлежали его, потому что изначально был твердый, просто как бетон. А я люблю, чтобы было немножечко помягче. Ну и что? Проходит 2 месяца. И мы понимаем, что что-то с ним не так. Выявили в нем брак, как бы приехали люди, посмотрели, сказали, да, брак, ну, мы вам его заменим. И вот как раз мы уже разлежали нормально, тут привезли новый, такой же, и он опять твердый, как камень, и у меня спина просто болит, отваливается. Я уже жду, сколько мне еще страдать-то надо. Первый раз пострадала, теперь страдаю. Когда же это пройдет-то, наконец? Ну что, давайте будем продолжать этот вечер. Первый час шестой передачи завершается, переходим во второй, ну а вы пока напишите, что же для вас такое взрослое счастье?

0: Шестая передача.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
0: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
0: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
2: 03-94-94-88-8.
0: Год без забот. Реклама.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
10: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
11: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
12: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
13: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
1: Голоса первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
14: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
1: Алина Дарк.
9: Первому радио 25 лет.
10: Первое радио. Новости.
15: Хамас заявил о готовности перехода ко второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемнадцать часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Хамас подтвердил готовность участвовать в реализации договоренностей, достигнутых с посредниками и Советом мира в рамках 15-пунктной дорожной карты по дальнейшему выполнению соглашения о прекращении огня в Газе. Террористическая организация призвала установить четкий график осуществления плана. Об этом сообщает LBCI. Хамас настаивает на полном прекращении огня, завершении вывода израильских войск, открытии пограничных переходов, доставке гуманитарной помощи, начале восстановления сектора и передаче управления сектором Национальному палестинскому комитету. Стоит отметить, что это заявление последовало после того, как Биньямин Нетаньяху отверг этот план. Премьер-министр подчеркнул, что Цааль не покинет сектор до полного и проверяемого разоружения Хамаса, включая сдачу тяжелого и легкого оружия. К другим новостям. В реке Иордан, недалеко от поселка Исут-Амаала, обнаружено тело 12-летнего мальчика, поиски которого велись после его исчезновения во время семейной прогулки на лодке. Ребенка нашли и извлекли из воды спасатели подразделения «Голан». Под данным агент Давид Адом, мальчик провел под водой продолжительное время, и медикам оставалось лишь констатировать его смерть. В больницу Шамир Асафа-Руфе в Бирьякове сегодня из Лода был доставлен 5-летний мальчик в критическом состоянии с признаками теплового удара. Сообщается, что ребенок длительное время провел в запертом автомобиле и потерял сознание. Врачи боролись за жизнь ребенка, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть. Обстоятельства происшествия уточняются. Международно признанное правительство Йемена сообщило, что 7 человек погибли при ракетно-беспилотной атаке хуситов на портовый город Моха. Представитель хуситов Яхья Сария заявил, что целью удара была Саудовская Аравия. По данным йеменских военных, атакам также подверглись правительственные силы и объекты в районе Мохи и на островах Баб-эль-Мандебского пролива. Эскалация может стать первой проверкой недавно подписанного Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном договора о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного участника рассматривается как нападение на всех. Россия и Сирия достигли соглашения о дальнейшем статусе российских военных объектов в Тартусе и Хмеймиме. Меморандум о взаимопонимании стал итогом полутора лет переговоров, сообщил МИД Сирии. Москва документ пока публично не комментировала. По информации Associated Press, согласно договоренностям, Дамаск возьмет под управление гражданскую часть аэропорта Хмеймим и коммерческий причал порта Тартус. Военные объекты будут преобразованы в совместные учебные центры, а переход к новому формату должен завершиться в течение 3 месяцев. Таким образом, прежний режим их исключительного использования России прекращается. И к другим новостям. Журнал Time Out назвал лучшие города мира для людей младше 30 лет. Рейтинг составили на основе опроса представителей поколения Z, оценивших доступность жизни, транспорт, культуру, развлечения, природу и возможности для общения. От каждой страны в список включили только один город. Лидером стал Токио, получивший высокие оценки за транспорт, культурную жизнь и уровень счастья жителей. Второе место занял доступный по стоимости и комфортный для общения Порту. Третье – Мельбурн с его насыщенной культурной программой и обилием земельных зон. В первую десятку также вошли Эдинбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлин, Валенсия и Бангкок. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха значительно не изменится. Сохранится ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса ночью, 34 днем. В Тель-Авиве 23-34, в Хайфе 24-30, в Вершеве 23-38 и в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Шестая передача на Первом радио.

так вот незаметно подкрался второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Итак, чем же будет знаменателен этот час? А, наверное, тем, что в 18.30 мы с вами услышим рубрику «Культурный антракт» от Владлены Прешель, в которой она расскажет, какие интересные события, выставки, концерты происходят на этой неделе в Израиле, куда можно сходить и что посетить, если хотите немножечко себя занять. Ну а сегодня мы с вами сидим и болтаем о взрослых радостях. И, честно, ваше мнение может вполне себе отличаться от моего, как бы, пожалуйста. Ну, а также можете прислать его на наш WhatsApp 054-2070-800. И вот, например, следующий пункт, о котором я буду говорить, ко мне он отношения на самом деле меньшей степени имеет. И объясню почему. Смотрите, есть люди, и они такие, знаете, не любят убираться, и им совершенно все равно, лежит пыль, лежу я, и нам замечательно, комфортно. А есть люди, которые прям вот так до мельчайших подробностей каждый день нужно все вот это перемыть, все переделать. Поэтому не знаю, к кому вы себя относите, но следующий пункт, в принципе, работает, ну, на большинстве людей. Если вот вспомнить студенческие годы, то, знаете, гора грязной посуды в раковине могла спокойно простоять все выходные, абсолютно никому не мешала жить, ну, только если мама тебе нагоняй не делала, правильно? Я не знаю, ну как-то легко игнорировали бытовой хаос, переключали внимание на более интересные и динамичные события. Но чаще всего взрослый человек испытывает совершенно такое особое, почти медитативное чувство счастья, когда заходит в абсолютно чистую кухню. О, пустая, вымытая до блеска раковина и чистая столешница перед уходом ко сну дает такое невероятное ощущение порядка в жизни. Главное, чтобы эту посуду мыла не я. Ненавижу мыть посуду. Ну, к примеру, вы включаете свет на кухне с таким чувством выполненного долга и отправляетесь спать, и точно знаете, что на утро ваш утро начнется с умиротворения. Вот такой утренний кофе на чистой кухне настраивает на позитивный лад и задает правильный ритм всему предстоящему дню. Правда, когда вы выпили кофе, тут же надо эту кружку помыть. О, господи, это мыть его кружек. И все-таки этот такой мелкий бытовой порядок становится символом того, что вы полностью контролируете свою реальность. И борьба с хаосом на собственной кухне превращается в легкий и приятный способ вернуть себе душевное равновесие. И радость от чистого дома окончательно забивает былую такую лень бытовую и желание отложить уборку на потом. У меня это желание, правда, всегда возникает отложить все на потом. Но в какой-то момент ты понимаешь, что да, что-то как-то грязненько, пора поубираться. И все-таки рукава свои поднял, вот так вот стоишь, смотришь на весь объем работы, который тебе предстоит, и думаешь, ну ладно, если я этого не сделаю, никто не сделает.

Серж пишет: «Привет, у нас принято убирать за собой. Все чисто». Да, убирать за собой, в принципе, не так уж сложно, но сложно. А вот все-таки классно, когда это кто-то или что-то делает вместо тебя. Ведь в детстве, не знаю, слова «роботе-пылесосе» или «посудомоечной машине» звучали как кадры из фантастического фильма про далекое будущее. И честно, я, например, все еще жду. Я все еще жду той самой микроволновки из «Пятого элемента», куда просто положил таблетку, 30 секунд она покрутилась, и у тебя готов ужин. Я все еще жду тебя. Но сегодня, знаете, такие гаджеты, какие-то становятся они главным просто любимцами в доме, получая собственные имена и почти человеческий статус. Ну вот вы, например, запускаете посудомойку или робот-пылесос, испытываете искренний восторг от мысли, что техника работает, пока вы отдыхаете. И такое идеальное ощущение сэкономленного времени и сил, которые можно потратить на себя, на близких людей. И, знаете, можно забыть про дорогие украшения, ведь настоящая роскошь становится там сушильная машина, избавляющая от необходимости развешивать белье по всей квартире. О, да, эти 5 минут в неделю, в месяц, когда у тебя сушилка не стоит, не правда ли? И, знаете, вы смотрите на работающие приборы с чувством глубокой благодарности к инженерному гению человечества. А бытовая техника перестает быть просто железом, превращается в такого верного союзника в борьбе за личный комфорт. И каждый раз, вынимая сухие, горячие, чистые вещи или тарелки, вы радуетесь этой покупке заново. Да, технологический прогресс обретает реальный смысл именно тогда, когда он освобождает нас от ежедневного бытового.

0: Шестая передача.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
6: Ля Кок Блю Лагун. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Блю Лагун с петушком.
7: Ля Кок.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
11: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
12: В коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
11: Светлана Карабут.
1: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

А сейчас поговорим о больном для многих, я уверена, наших слушателей. Возможно, в юношеском возрасте процесс управления автомобилем ассоциировался исключительно со скоростью, музыкой на полную громкость, романтикой дорог. Я уверена, что вы кайфовали от самого факта нахождения за рулем и абсолютно не задумывались о том, где будете ставить машину. Со временем приоритеты смещаются. И главным источником радости автомобилиста становится поиск идеального парковочного места. И люди, у которых своя парковка, вот сейчас даже не думайте пикнуть. Просто молчите в тряпочку, потому что я вам завидую черной завистью. Ну что, когда подъезжаете к своему дому поздно вечером после тяжелого рабочего дня и сразу находите свободное место прямо у подъезда, это ощущается как такое настоящее чудо. Вам не нужно кружить по дворам минут 15, 20, 30, кому сколько, нервничать и парковаться в каких-то щельках за три квартала. Знаете, вот вы глушите двигатель с чувством глубокой благодарности Вселенной за эту мелкую, но такую своевременную удачу. И то же самое происходит у торговых центров, например, когда прямо перед вами освобождают такое самое удобное место у самого входа. И такие моменты, они искренне поднимают настроение и заставляют поверить, что день удался на все 100%. Казалось бы, простая парковка, а она превращается в такой ежедневный азартный квест. Но когда действительно находишь парковку сразу, это не может не радовать. Но у меня, например, рекорд был, я вам уже рассказывала об этом, полтора часа. Да, я приехала домой и просто полтора часа ездила чуть ли не по всему городу. Ладно. Ну, по всему району так точно, причем не маленький, вот просто заехал там на пару улиц в округе. Не-не-не-не-не, искала вот прям знатно. И интересно, вот сегодня какой квест меня ожидает? Удача будет на моей стороне или нет? Посмотрим.

0: smoknúť fanfáry.
1: Культурный антракт.
2: Воскресенье, 18:30 в стране. Это значит, что рубрика «Культурный антракт» прямо сейчас и для вас. Влада Прешль уже с нами на связи. Влада, привет.
3: Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Начну с того, что с 3 по 9 сентября в Тель-Авиве состоится финал 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Это событие, которое пришлось перенести с мая из-за ситуации в сфере безопасности, я думаю, что вы понимаете. И сейчас, в сентябре, сцены Тель-Авивского музея искусств и зала Гейхала Тарбут примут 6 пианистов, которые прошли через все 3 этапа отбора. Это пианисты из России, Украины, Белоруссии и Южной Кореи. Программа финала выстроена в 3 части. Открывает неделю камерный театр 4-го камерный этап, вернее, прошу прощения, 4 и 5 сентября в Тель-Авивском музее искусств. Финалисты выступят в ансамбле со скрипачкой и виолончелистом. Они исполнят фортепианные трио Чайковского, Мендельсона, Дворжика, Рахманинова. Далее следует оркестровый этап, разделенный между 2 коллективами. Это будет 3 и 5 сентября. И финальная неделя конкурса завершится 9 сентября церемонией награждения и концертом победителей Гейхала Тарбут. Напоминаю, с 3 по 9 сентября все это состоится. Следующая выставка «Магия в лесу». Иерусалимский ботанический сад приглашает на интерактивные приключения для всей семьи. Это университетский ботанический сад в Гиватраме, и можно прийти туда всей семьей, организаторы приглашают и детей, и взрослых в этот таинственный и удивительный мир фокусов, загадок и приключений. До 31 августа будет проходить эта выставка. И это такой интерактивный проект, который объединяет природу, иллюзии, головоломки и театрализованное действие. У входа гостей встретит главный волшебник, который познакомит их с миром магии и предложит выполнить особую миссию. Фестиваль «Магия в лесу» проходит еще раз в университетском ботаническом саду Гиватрам в Иерусалиме до 31 августа. Следующее – Диноленд. Динозавры, ниндзя-трассы и канатный парк – все, что любят дети в одном билете. Этим летом Холон стал столицей доисторического мира. А все почему? Потому что здесь, на арене Тота, открылся Диноленд – масштабный семейный парк развлечений, где не только можно посмотреть на гигантских аниматронных динозавров, но еще и есть много интересных развлечений. Вообще там 32 фигуры динозавров огромных, самый впечатляющий экспонат – это огромный тираннозавр высотой 6 и длиной 8 метров. Также для любителей активного отдыха вас ждет там захватывающая ниндзя-трасса Динеран, большой канатный парк и карусель Динерайд. А тем, кто предпочитает спокойные занятия, наверняка понравится семейная зона. Это Лего-зона, Дино-Лего и необычный бассейн с маршмеллоу, который создан специально для детей. Все это до 31 августа, так что приходите, комплекс Тото, Холон. А в Тель-Авиве открылась международная выставка света «Glow». Я думаю, что вы знали, а если не знали, то вот теперь узнаете, что свет может быть материалом для творчества, пространством для игры и даже способом путешествовать между реальностью и фантазией. В павильоне «Ангар-11» в Тель-Авивском порту открылась международная выставка света «Glow», которая проходит впервые в Израиле, и до конца августа она будет, до 31 августа, так что приходите и посетите это интерактивное мультисенсорное путешествие, которое объединяет искусство, современные технологии, инновации из различных лечения для всей семьи. Также 13 августа в Тель-Авиве состоится большое шоу Анны Асти, называется оно «Царица». Это ее первый большой концерт в Израиле, который обещает стать настоящим музыкальным праздником для всех поклонников. Шоу уже было перенесено, если я не ошибаюсь, 2 раза точно. И сейчас мы очень все надеемся, что наконец-то оно случится. Тель-Авив, 13 августа, это будет четверг, Экспо Тель-Авив, приходите.

0: Следующая творческая встреча с поэтом Алексеем Железновым и видеодизайнером Романом Гофманом состоится совсем скоро, 27 августа, в аудиториуме Тихон Хадаш в Тель-Авиве. Называется эта встреча «Музыкальный батальон огнестрельного сочувствия». Герои приглашают вас на творческую встречу с известным блогером, журналистом и поэтом Алексеем Железновым, он же Алекс Авни, и прочее-прочее, и Романом Гофманом, это дизайнер роликов, соавтор и так полюбившихся многим израильтянам новых еврейских вариантов старых песен, которые покорили соцсети. Это будет разговор довольно душевный, хорошие песни, атмосфера теплая и дружественная, и это будет разговор о музыке, блогинге и израильской азбаре. Дальше программа «Цимер и Эйнауди» от музыкального коллектива «Симфониас». Это музыкальное путешествие, в котором встречаются два выдающихся композитора современности. Эпическая музыка Ханса Циммера и проникновенная неоклассика Людовика Эйнауди. Они прозвучат в исполнении симфонического ансамбля, раскрываясь по-новому благодаря живому звучанию фортепиано, струнных и других разнообразных инструментов. В программе музыка из культовых фильмов, любимые произведения современных неоклассиков и особая камерная атмосфера, где дистанция между музыкантами и зрителями практически отсутствует. Тель-Авив 1 сентября, музей Эрец Исраэль, Кирьят Хаим 2 сентября, зал Бейт Наклер. Следующий, напоминаю о том, что Dragon Water Park работает и в самом разгаре там развлечения, новый сезон, вернее. Это парк в Ришон-ле-Ционе. Парк сочетает в себе выставку драконов и водный комплекс. Там бассейны и красочные надувные комплексы, водные горки для всех возрастов, пенная вечеринка, выставка аниматронных драконов, фотосессия на спине дракона, VR-кинотеатр, таинственная пещера дракона со световыми и звуковыми эффектами, угощения и уютные теннисные зоны отдыха и кафе. Галей Хадар Кантри Клаб, Ришон-ле-Цион. В сентябре в Израиль приезжает Сергей Пенкин. Это артист, который уже много лет остается одним из самых ярких и самобытных исполнителей на русскоязычной сцене. Его, я думаю, что невозможно спутать ни с кем другим. Уникальный голос с диапазоном в 4 октавы, экстравагантные сценические образы, безупречное чувство стиля, постоянное стремление удивлять публику сделали его настоящим явлением в мире эстрады. И он отмечает уже 65-й день рождения и дает в эту честь юбилейный свой концерт. 4 сентября в Тель-Авиве в зале Смоларш, 6 сентября в Ашдоде в Центре сценических искусств, 8 сентября в Бершеве в Центре сценических искусств, 9 сентября в Ришон-ле-Ционе в Гейхал Мир Литарбуд, 10 сентября в Хайфе в зале Аудиториум. И напоследок, впервые в Израиле международный тематический парк Playmobil. До 31 августа вы можете его посетить. Он ежедневно работает в комплексе Zappa Midtown Tel-Aviv. Playmobil – это один из самых известных производителей, чьи игрушки пользуются популярностью во всем мире. Он выбрал именно Израиль для запуска этого масштабного проекта, что подчеркивает доверие международной компании к израильской аудитории. Посетителей парка ожидает встреча с более чем 30 гигантскими персонажами высотой почти 2 метра. Фигуры оснащены движущимися элементами, звуковыми эффектами и специальной подсветкой. И благодаря интерактивным экранам каждый ребенок сможет сам превратиться в героя Playmobil, посетить впечатляющий замок рыцарей и принцесс, отправиться в плавание на пиратском корабле в зоне виртуальной реальности, исследовать джунгли и окунуться в атмосферу Playmobil City. Парк будет открыт до 31 августа, так что успевайте его посетить. На этом все.
1: Огромное спасибо, Влада. Хорошего вечера.
0: Спасибо, Иван.
2: Культурный антракт.
3: Шестая передача на Первом радио.

0: шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Жаркое лето в Center Car.
8: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
9: Center Car Azur. Дере Хашива 9.
2: Реклама.
0: Шестая передача.

шутки шутками, но все-таки есть такая фраза, что совершенно не важно, как вы получаетесь на фото. Главное, как вы получаетесь на МРТ, УЗИ, на рентгене, не правда ли? И знаете ли, раньше, если здоровье воспринималось как нечто абсолютно естественное, такое, то данное по умолчанию и не требующее никакого внимания, и я думаю, что мы могли спать и питаться чем попало, и чувствовать себя отлично, не задумываясь о последствиях для организма. Но с годами поход к врачу или сдача плановых анализов превращается в такой волнительный и очень ответственный процесс. И когда вы получаете бланк, где все показатели находятся в идеальной зоне, вы испытываете невероятную такую радость, отсутствие хруста в коленях при подъеме по лестнице, и бодрость по утрам становится предметом искренней гордости. Вы начинаете радоваться не новым вещам, а тому, что у вас ничего не болит, и организм работает, как швейцарские часы. Разговоры с друзьями незаметно смещаются в сторону обсуждения витаминов, правильного сна, хороших специалистов. А понимание того, что ваше тело находится в форме, дает колоссальный приток энергии, уверенности в завтрашнем дне. И здоровье окончательно переходит из категории незаменимого ресурса в категорию главной и самой ценной радости. Вот она, взрослая радость. Ну а если вы знаете, что делает вас поистине счастливым взрослым человеком, можете прислать свой вариант ответа на наш WhatsApp 054-20-70-800. А прямо сейчас отпусти меня от группы «Серебро».

0: вот и подходит к завершению второй час шестой передачи. Передвигаемся в третий. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами в этот вечер воскресенья 9 августа. С вами я, Алина Дар.
1: Шестая передача.
2: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
3: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
2: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
4: Вас много, я один.
2: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
5: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
2: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Реклама.
6: Речные круизы по Европе с Agratrips – это фешенебельный отдых на комфортабельных лайнерах. Все включено. Перелеты, полный пансион и насыщенные экскурсии на русском языке. Откройте Европу вместе с Agratrips. Телефон 052 70 70 724.
7: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
8: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Маданей Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
12: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
13: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
14: Однозначно.
13: Так и будем теперь называться.
12: Кристина Кипнис.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Цаль уничтожил туннель на юге Ливана. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцы 55-й бригады и инженерного спецподразделения «Ялом», действующие на юге Ливана под командованием 91-й дивизии, обнаружили и уничтожили туннель «Хизбаллы», служивший складом оружия. В этом же районе были найдены автоматы Калашникова, противотанковые ракеты и пусковые установки, а также артиллерийское вооружение и гранатометы РПГ. Сирийские силы внутренней безопасности и Главное управление разведки задержали в городе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра неподалеку от границы с Израилем 9 предполагаемых участников ячейки Исламского государства. Об этом сообщила МВД Сирии. Среди задержанных предполагаемый главарь группы Мусаб Халиль Аш-Шейх по прозвищу Ас-Сини. По данным сирийских властей, ранее он действовал в Дамаске, сирийской пустыне и на юге страны. Следствие считает, что участники ячейки собирали оружие, перевозили взрывные устройства и делали и детали для их изготовления, а также выполняли другие поручения ИГИЛ. Хамас подтвердил готовность участвовать в реализации договоренностей, достигнутых с посредниками и Советом мира в рамках 15-пунктной дорожной карты по дальнейшему выполнению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Террористическая организация призвала установить четкий график осуществления плана. Об этом сообщает LBCI. Хамас настаивает на полном прекращении огня, завершении вывода израильских войск, открытии пограничных переходов, доставке гуманитарной помощи, начале восстановления Газа и передаче управления сектором Национальному палестинскому комитету. Стоит отметить, что это заявление прозвучало после того, как Бениамин Нетаньяху отверг этот план. Премьер-министр подчеркнул, что Цаль не покинет сектор до полного и проверяемого разоружения Хамаса, включая сдачу тяжелого и легкого вооружения. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность объявить о победе и завершить военную кампанию против Ирана в случае полного восстановления судоходства через Ормузский пролив даже без достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. Одним из элементов урегулирования должно стать готовящееся соглашение Ирана и Омана о новых маршрутах движения судов. Однако Тегеран подчеркивает, что подписание документа еще не означает полного открытия пролива. Переговоры осложнили и дополнительные требования Ирана, включая прекращение американской морской блокады, вывод сил США из региона, отмену санкций, размораживание иранских активов и выплату компенсаций. Окончательного решения о завершении войны Вашингтон пока не объявлял. К другим новостям. Полиция задержала 20-летнюю жительницу Петах-Тиквы, которая, предположительно, в течение нескольких лет выдавала себя в интернете за мужчину и заводила романтические отношения с женщинами. Расследование началось после жалоб 4 женщин. Позднее была выявлена и 5-я предполагаемая жертва. В квартире задержанной изъяли компьютер и телефон и цифровые носители. Полиция просит суд продлить ее арест и разрешить публикацию имени для выявления других возможных жертв. Возможные статьи обвинения пока не названы. Журнал «Time Out» назвал лучшие города мира для людей младше 30 лет. Рейтинг составили на основе опроса представителей поколения Z, оценивших доступность жизни, транспорт, культуру, развлечения, природу и возможности для общения. От каждой страны в список включили только один город. Лидером стал Токио, получивший высокие оценки за транспорт, культурную жизнь и уровень счастья жителей. Второе место занял доступный по стоимости и комфортный для общения Порту. Третье – Мельбурн с его насыщенной культурной программой и обилием зеленых зон. В первую десятку также вошли Эдинбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлин, Валенсия, а также Бангкок. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода, слабый ветер. В Иерусалиме 24 градуса ночью и 34 днем. В Тель-Авиве 23-34. В Хайфе 24-30. В Бершеве 23-38. И в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20:00.
14: Шестая передача на Первом радио.

в Израиле. Вы на волне Первого радио, 89.1 FM. С вами по-прежнему я, Алина Дарк. Шестая передача продолжается, а потихонечку завершается, потому что это итоговый час. И сразу буду вас предупреждать, что сегодня, к сожалению, не будет программы «Мужчины не плачут». Мы послушаем с вами итоговый выпуск новостей, и на этом распрощаемся до завтра. Ну а сегодня мы с вами обсуждаем взрослые радости. Я, конечно, понимаю, что они у всех совершенно разные, но есть нечто, что нас объединяет. И, естественно, с возрастом и вкус меняется, и вообще отношение к жизни меняется, и много что происходит в жизни. Ну вот, например, давайте подумаем, что вот в молодые годы, да, большинство людей постоянно ищут шумные компании, там какую-нибудь громкую музыку, динамичные места, где кипит жизнь. И тишина в юности кажется чем-то скучным, давящим и абсолютно неинтересным. И поэтому мы глушили ее наушниками, фоновым телевизором. А вот взрослая жизнь с ее бесконечными звонками, уведомлениями, рабочей суетой и городским шумом кардинально меняет восприятие пространства. Теперь возможность побыть в абсолютной, звенящей тишине воспринимается как редчайшая и очень дорогая роскошь. Вы выключаете все приборы, убираете телефон в сторону и просто сидите в тихой комнате с чашечкой чая. И в этот момент мозг наконец-то начинает отдыхать от бесконечного информационного потока и перезагружаться. Вы учитесь кайфовать от звуков природы, шума дождя за окном или просто от отсутствия чужих голосов. И тишина становится лучшим фоном для размышлений, ну, чтения книг и восстановления внутренних ресурсов. И это пространство покоя помогает сохранить здравомыслие в нашем таком гиперактивном и громком мире. А вы любите тишину?

Если мы говорим про взрослые радости, то не можем не поговорить про удобства. Когда-то мы были готовы терпеть жуткий холод ради красивой легкой куртки или ходить в неудобной обуви ради стильного внешнего вида. Эстетика, безусловно, побеждала комфорт, а фразу «надень шапку» мы воспринимали как посягательство на личную свободу. Сегодня комфорт не просто победил, а воцарился на троне наших ежедневных приоритетов, особенно если вы живете в Израиле, не правда ли? Настоящей радостью становится идеальный микроклимат, к примеру, в квартире. Правильно настроенный кондиционер летом или приятное тепло зимой. И вы приходите домой, снимаете рабочую одежду и влезаете в мягкие, свободные домашние костюмы, удобные тапочки. И это ощущение мгновенного такого физического уюта не сравнить ни с какими модными трендами и показами. Я уверена, что вы больше не готовы жертвовать удобством ради чужого мнения, с гордостью убираете теплую, свободную, классную, удобную одежду. Да, и я уверена, что хорошо, иногда нарядиться можно, да, для какого-нибудь, например, события, там еще что-то. Но если вам действительно неудобно в этом, то, может, и не стоит?

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: В новом филиале Madonna & Mani Ашкелон район Афридар.
3: Вермут Мартини Бьянка и Росса 39,90 за литр. Виски Джеймсон 89,90 за 0,7 литра. Виски Беллантайнс 99,90 за литр.
4: Содержит алкоголь, рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Madonna & Mani, Мидхаммели Коэн 21, напротив Академического колледжа.
5: Ля Кок Маргарита. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Маргариту с петушком.
6: Ля Кок.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама.
7: Голоса первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
8: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
7: Анна Родина.
9: Первому радио 25 лет.
0: Шестая передача.

какие же бывают взрослые радости. Вот раньше идеальные выходные обязательно должны были быть забиты какими-то событиями. Поездки, встречи, прогулки, ночные клубы, активный отдых. Если, к примеру, пятница или суббота проходили на диване, казалось, что время потрачено впустую и жизнь проходит мимо. Но со временем приходит понимание, что самые лучшие выходные – это когда у вас в календаре не запланировано ровным счетом ничегошеньки. Вот представьте, вы просыпаетесь без будильника, медленно варите кофе, чай, что кто предпочитает, и понимаете, что вам абсолютно никуда не нужно спешить. Господи, как я люблю такие дни, они бывают так редко. Вы можете пролежать весь день с книгой, пересмотреть любимый сериал или просто смотреть в окно. И отсутствие списка обязательных дел дарит неописуемое чувство абсолютной свободы и расслабления. Вы восстанавливаете ресурс без чувства вины за так называемую непродуктивность, потому что научились ценить качественный ленивый отдых. Такие выходные позволяют полностью разгрузить нервную систему и подготовиться к новой рабочей неделе. Умение ничего не делать и получать от этого удовольствие становится важнейшим навыком взрослой жизни.

В детстве сборка конструктора была увлекательной игрой, где лишние оставшиеся детали воспринимались как, ну, само собой разумеющееся явление. Мы абсолютно не парились, если после сборки игрушки на столе оставалась куча неиспользованных болтиков, пластиковых запчастей и тому подобное. А вот взрослый же человек, собирая заумный стеллаж или комод из популярного магазина мебели, относится к процессу как к инженерному вызову. Особенно если вы это делаете вдвоем, это же всегда очень весело может быть. И вы строго следуете инструкции, аккуратно раскладываете крепеж, методично соединяете элементы между собой. И когда вот финал уже близко, а на столе не остается ни одного лишнего винтика, вы испытываете чувство, сравнимое с защитой диссертации. Мебель стоит ровно, дверцы не перекошены, а в голове царит абсолютный и непередаваемый триумф. Вы гордо осматриваете плоды своего труда и чувствуете себя настоящим мастером на все руки. Этот бытовой успех дарит мощный заряд уверенности в собственных силах и поднимает самооценку.

оценку. Как-то и мы тоже собирали с мужем какую-то полочку, еще что-то, и у нас осталась одна деталь. И, боже, мы себе всю голову поломали, просто ж куда ее, что, перечитали эту инструкцию 200 раз. Оказывается, эти хитрюги просто на отдельной страничке где-то в инструкции написали, а вот эта деталь вам не понадобится, можете ее просто выкинуть. И действительно, нам картинка, как бы эту детальку берешь и выкидываешь ее в мусорничек. Но нервов они нам, конечно, наделали в тот момент знатно.

0: Шестая передача. Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Реклама.
2: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Аги Групп приглашает вас стать владельцем земельного участка в Гидере, оформленного на ваше имя в земельном реестре ТАБУ, без первоначального капитала. Да, вы не ослышались, без первоначального взноса. Всего 2500 шекелей в месяц на 36 месяцев. И к финальному платежу стоимость земли вырастет до 100%. Недвижимость – это актив, который постоянно растет в цене. Хотите, чтобы деньги работали на вас? Звоните прямо сейчас. Аги Групп. Большая инвестиция, высокий доход. Звездочка 9809. Земля не предназначена для застройки, поэтому именно сейчас самое время инвестировать.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

Ну что ж, дорогие друзья, вот и подходит к завершению на сегодня шестая передача. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей. Как я уже говорила, сегодня программа «Мужчины не плачут» не будет, но вы не расстраивайтесь. Много чего интересного вас все равно ожидает всегда на волне Первого радио. Например, большое количество классной музыки. То, что будет вас сопровождать до 7 утра, до программы, которая вас разбудит, не правда ли? Конечно же. Прогрев шоу. Это я имею в виду. Ну что ж, я буду с вами прощаться. А пока послушаем «Богемскую рапсодию» от группы Queen. С вами была я, Алина Тарк. Всем пока!

0: Шестая передача. Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
4: Так, пишите, откуда родом?
5: Первое радио, знаешь?
4: Знаю. Адрес какой?
5: 101 километр.
4: Выходите-то когда?
5: Во вторник.
4: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
5: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
4: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
8: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
7: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
8: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
9: 03-94-94-88-8.
8: Год без забот.
10: Реклама.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
13: Лякок.
14: Лякок Blue Lagoon – твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Blue Lagoon с петушком.
13: Лякок.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Маданей Мания. Эли Коэн. 21. Напротив академического колледжа.
10: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
17: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «Зема Хаземер» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
18: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
17: Андрей Ежов.
19: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Рейд полиции в Бениамине не сопровождался столкновениями. Правительство представило новую программу жилищных льгот для резервистов. Опубликован рейтинг лучших городов мира для молодежи. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 20:00 в эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Полиция обнаружила тайник с оружием в районе Бениамина и вызвала на место саперов. По данным правоохранительных органов, находившийся поблизости мужчина напал на полицейских и ранил их, после чего был задержан. Вскоре к месту происшествия прибыли десятки человек, попытавшихся помешать задержанию и работе полиции. Позднее они скрылись. В полиции не уточнили, кем были участники инцидента. По информации портала Wynet, оружие нашли на форпосте Коль-Доди возле поселения Кохафа-Шахар. Задержанный является гражданином Израиля, а отбить его у полиции пытались около 50 поселенцев. Бойцы 55-й бригады инженерного спецподразделения «Яалом», действующие на юге Ливана под командованием 91-й дивизии, обнаружили и уничтожили туннель «Хизбаллы», служивший складом оружия. В этом же районе были найдены автоматы «Калашникова», противотанковые ракеты и пусковые установки, артиллерийское вооружение и гранатометы РПГ. Хамас подтвердил готовность участвовать в реализации договоренностей, достигнутых с посредниками и Советом мира, в рамках дорожной карты из 15 пунктов по дальнейшему выполнению соглашения о прекращении огня в Газе. Террористическая организация призвала установить четкий график осуществления плана. Об этом сообщает LBCI. Хамас настаивает на полном прекращении огня, завершении вывода израильских войск, открытии пограничных переходов, доставке гуманитарной помощи, начале восстановления Газы и передаче управления сектором Национальному палестинскому комитету. Стоит отметить, что это заявление прозвучало после того, как Бениамин Нетаньяху отверг предложенный документ. Премьер-министр подчеркнул, что Цааль не покинет сектор до полного и проверяемого разоружения Хамаса, включая сдачу тяжелого и легкого вооружения. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность объявить о победе и завершить военную кампанию против Ирана в случае полного восстановления судоходства через Ормузский пролив, даже без достижения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США. Одним из элементов урегулирования должно стать готовящееся соглашение Ирана и Омана о новых маршрутах движения судов. Однако Тегеран подчеркивает, что подписание документа еще не означает полного открытия пролива. Переговоры осложнили дополнительные требования Ирана, включая прекращение американской морской блокады, вывод сил США из региона, отмену санкций, размораживание иранских активов и выплату компенсаций. Окончательного решения о завершении войны Вашингтон пока еще не принял. К другим новостям. Полиция задержала 20-летнюю жительницу Петахтиквы, которая, предположительно, в течение нескольких лет выдавала себя в интернете за мужчину и заводила романтические отношения с женщинами. Расследование началось после жалоб 4 женщин, позднее была выявлена 5-я, предполагаемая пострадавшая. В квартире задержанной изъяли компьютеры, телефон и цифровые носители. Полиция просит суд продлить ее арест и разрешить публикацию имени для выявления других возможных жертв. Возможные статьи обвинения пока не называются. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху и министры Хаим Кац и Бецалель Смотрич представили программу расширения жилищных льгот для резервистов. В текущем и будущем годах для них планируется выделить около 16 тысяч квартир по программе «Михир Матара» и 4 тысячи участков под частное строительство. Доля квартир, предоставляемых резервистам на льготных условиях, увеличится с 50 до 75%. Причем дополнительный приоритет получат бойцы резервных подразделений. Размер скидки может достигать 550 тысяч шекелей. В районах национального приоритета категории А резервистов освободят от платы за землю. Однако расходы на подготовку участков и инфраструктуру сохранятся. В последнем розыгрыше льготного жилья квартиры со скидкой получили 4734 из 25 354 зарегистрировавшихся резервистов. Журнал Time Out назвал лучшие города мира для людей младше 30 лет. Рейтинг составили на основе опроса представителей поколения Z, оценивших доступность жизни, транспорт, культуру, развлечения, природу и возможности для общения. От каждой страны в список включили только один город. Лидером стал Токио, получивший высокие оценки за транспорт, культурную жизнь и уровень счастья жителей. Второе место занял доступный по стоимости и комфортный для общения Порту. Третье – Мельбурн с его насыщенной культурной программой и обилием зеленых зон. В первую десятку также вошли Эдинбург, Шанхай, Нью-Йорк, Копенгаген, Берлин, Валенсия, а также Бангкок. Ну а теперь о погоде. Завтра на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится. Ожидается ясная погода. В Иерусалиме 24 градуса ночью и 34 днем. В Тель-Авиве 23-34. В Хайфе 24-30. В Бершеве 23-38. И в Эйлате 29 градусов ночью и 42 в дневные часы. Вы слушали заключительный выпуск новостей на сегодня. Оставайтесь на первом.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио.
1: Не продашь и не купишь друзей.
0: 89.1 FM.
2: С патефоном волшебным в тележке своей.
3: Лучшая музыка.

0: Реклама.
1: Ля Кок.
0: Ля Кок Мохито. Твой новый освежающий коктейль. Ищи на полках Мохито с петушком.
1: Ля Кок.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Жаркое лето в Center Car.
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: Center Car Azur.
0: Реклама.

Двигаясь без цели под дождем и солнцем, я очутился на перекрестке малознакомой части города, где и увидел это. Не знаю почему, но я как-то уже знал, что будет дальше. Впереди был целый день, и было понимание того, что этот день один из многих последовательностей, называемой жизнью. Было ощущение случайности реального и его малозначительности. Будто бы я был уже однажды кем-то, кого стоило бы вспомнить. Мне стоило бы позвонить ей, хотя я понимал, что я так и не найду подходящих слов. Стоило бы позвонить ей.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Так бывает всегда, что ушедший из дома герой не находит себя в этой жизни безумной порой. Он не может понять, что такое предать, и за честь, и за правду готов он отдать свою жизнь. Держись, держись, держись.

Он к себе нетерпим, и оставшись один на один, может плакать и думать, что нет больше сил. Господи, дай мне сил. Герой должен вернуться домой, туда, где его ждет любовь. И пусть сгинут все гады и суки, уставшие от долгой разлуки. Новый герой должен вернуться домой. Герой должен вернуться домой, туда, где его ждет любовь. И пусть сгинут все гады и суки, уставшие от долгой разлуки. Новый герой должен вернуться домой. Так бывает, что все понимают, где правильный путь, но один принимает решение, с него не свернуть.

И сражением великим и малым не видно конца. И победы становятся плавно чередой.

ждет любовь, и пусть сгинут все гады и суки, уставшие от долгой разлуки.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю.
4: Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
5: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: людей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не лучший друг, мы разобрались.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Просто какая-то комедия.
2: Очень здоровый человек.
3: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
0: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Первое письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, отчего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

верь в свою звезду и лети. Уломай отца, чтоб сходил к врачу, и, может быть, удастся его спасти. Я бы рассказал ему, что любовь

все про роль, ту, что так хотел и не смог сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать.

тебе лет. А хочешь, вышлю песню письмом, ту, что все побила хиты, спой я в своем 78-м. Ведь в конце концов ее автор ты.

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.